0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно, дожди, на большей части территории сильные осадки, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 6-11 градусов тепла. Витебский днем плюс 8-10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. All I need is one night. You gonna have to splurge on it. All I need is one night. Within a purse. I went deaf one. Слушай и ты на Радио Витебск.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно, дожди, на большей части территории сильные осадки, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 6-11 градусов тепла. В Витебске днем плюс 8-10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске по области облачно, дожди, на большей части территории сильные осадки, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 6-11 градусов тепла. Витебский днем плюс 8-10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно, дожди, на большей части территории сильные осадки, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 6-11 градусов тепла. В Витебске днем плюс 8-10. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: дела.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет об историко-краеведческой музейной комнате «Морская слава Беларуси». Она размещена в средней школе номер 8 города Витебска имени Анатолия Матвеевича Испенкова. Экспозиция рассказывает о белорусах, выдающихся представителях военно-морского флота. У нас в гостях хранитель музейной комнаты Виноградова Валентина Валентиновна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Нам известно, что именно в вашей школе была открыта первая в Витебской области такая музейная комната. Познакомьте наших слушателей с ее историей.
2: Музейная комната «Морская слава Беларуси» была открыта в нашем учреждении образования 30 октября 2019 года. Цель музейной комнаты – сохранение памяти о бывшем выпускнике нашей школы Анатолии Матвеевиче Испенкове, совершившем подвиг во время катастрофы на подводной лодке «Комсомолец», и других белорусах, выдающихся представителей военно-морского флота. Создание ее было вызвано тем, что современная молодежь практически ничего не знает о причастности к флоту, его созданию и развитию ни одного поколения выходцев с белорусских земель. А ведь нам есть что помнить, есть чем гордиться. Пусть наша страна сухопутная, но ее история всегда была связана с морем. Именно выходцы с белорусских земель стали первыми морскими солдатами Великой Российской империи. Первый полк морских солдат был набран в Гродно графом Федором Головиным в начале 1705 года по указу Петра I. Беларусь вошла в историю мореплавания как родина отважных моряков. Без уроженцев белорусской земли не обошлась ни одна историческая морская битва. На Витебщине, в Дубровно, родился герой русско-турецкой войны, прославленный командир брига «Меркурий» Александр Казарский. С белорусской землей тесно связаны судьба вице-адмирала Повалишина, командовавшего российскими морскими силами в сражении под Выборгом во время русско-шведской войны. Его имя стоит в плеяде великих флотоводцев Ушакова, Нахимова, Лазарева. Уйдя в отставку, он

0: Жил в имении рядом с Рассонами. Здесь на собственные деньги он построил школу, лечебницу для крестьян, построил православный храм. Был среди белорусов и моряк, удостоившийся высшего военно-морского звания полный адмирал Лука Федорович Богданович. За участие в Наваринском сражении против турецко-египетского флота он был награжден сразу 4 орденами разных стран – России, Англии, Франции и Греции. Выходцы земли белорусской сражались на легендарном «Варяге», несли боевую службу на знаменитом крейсере «Аврора». Из 80 белорусов, служивших на легендарном крейсере «Аврора», в октябре 1917 года 18 – уроженцы Витебщины. Моряки-белорусы внесли огромный вклад в военно-морскую историю периода Великой Отечественной войны. Наши земляки дерзко сражались с врагом на Баренцевом, Балтийском, Черном морях и на Тихом океане. За подвиги в годы Великой Отечественной войны тысячи моряков награждены высокими государственными наградами. По последним данным Белорусского союза военных моряков, 29 моряков-белорусов удостоены звания Герой Советского Союза. Среди них уроженцы Витебщины – Самуил Нахманович Богорат, Иван Андреевич Макеенок, Константин Максимович Петровский, Борис Иванович Оказенок, Петр Васильевич Кондратьев. Первым героем Советского Союза в морской авиации был наш земляк, капитан Антоненко. За 34 дня боев он сбил 11 самолетов противника и был удостоен высокого звания 14 июля 1941 года. В Витебске родился командир подводной лодки «Ща-310» Богорат Самуил Нахманович, удостоенный звания Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на Балтике. Среди тех, кто был удостоен звания Героев Советского Союза, участники знаменитого десанта Ольшанского, погибшие за освобождение города Николаева, Макеенок Иван Андреевич, Мепш Михаил Павлович, Ходаков Дмитрий Дмитриевич. В музейной комнате представлены материалы о тех, кто приумножал морскую славу Беларуси в мирное время, до конца выполняя свой гражданский и служебный долг. Один из них – выпускник нашей школы Испенков Анатолий Матвеевич, погибший на подводной лодке «Комсомолец» 7 апреля 1989 года, а также герои Советского Союза Егор Тамко, Петр Осипенко, Валентин Холод, герои Российской Федерации Владимир Дронов, Юрий Щербаков, Владимир Белявский, Александр Даркевич. Им посвящена музейная экспозиция «В жизни всегда есть место подвигу». Беларусь называют родиной адмирал, и это не случайно. 150 уроженцев белорусской земли удостоены этого звания. 18 из них родились на Витебщине. Город Витебск дал флоту 6 адмиралов, 2 из которых – выпускники нашей школы – Владимир Марковский и Михаил Соколовский. Основной фонд музейной комнаты составляет 104 экспоната. Особенно ценными являются якорь Холла, самая востребованная на сегодняшний день разновидность якоря, кортик участника Великой Отечественной войны капитана второго ранга Григория Калиничева, личные вещи участника Великой Отечественной войны летчика морской авиации Тихоокеанского флота Юрия Розенталя, измерительные приборы капитана второго ранга штурмана Анатолия Бычкова, личные вещи капитана третьего ранга Анатолия Матвеевича Испенкова, фрагменты корпуса подводной лодки «Курск», памятные монеты со стапелей при спуске на воду атомной подводной лодки «Комсомолец», капсула с водой Норвежского моря с места гибели подводной лодки «Комсомолец», трофеи времен Великой Отечественной войны. Музейная комната стала центром патриотического воспитания учащихся. На ее базе проводится поисково-исследовательская и экскурсионно-просветительская работа. За 5 лет ее посетили более 1000 человек. Среди посетителей не только учащиеся нашей школы, других школ района, города, области, но и представители ветеранских организаций, слушатели курсов Витебского института развития образования, гости из Санкт-Петербурга, Северодвинска, Находки, Владивостока, Минска, Бреста, Израиля. Записи в книге почетных посетителей оставили командир 6-й дивизии подводных лодок краснознаменного Северного флота контр-адмирал Шкирятов, председатель Республиканского общественного объединения Белорусского союза военных моряков, капитан второго ранга Холодилин, российский писатель-маринист, автор исторических расследований Николай Черкашин, заместитель ответственного сдатчика подводной лодки «Комсомолец» Владимир Зубцов, автор и руководитель международного проекта «Морское братство нерушимо», первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации морской пехоты России «Тайфун» Арсений Крицкий, руководитель ветеранской организации «Псковское морское собрание» Виктор Ковалев. А вот какую запись оставил в книге почетных гостей заместитель главы Ленинского района Московской области Тимур Гаевский. Огромная благодарность дружественной Беларуси за верность традиции, нескончаемый оптимизм, патриотическое воспитание молодежи, сохранение ценностей государства. Помимо экскурсий, на базе музейной комнаты проводятся уроки памяти, уроки мужества, встречи поколений, героев помним имена, открытые диалоги, встреча с ветеранами военно-морского флота, акция «Мы граждане Республики Беларусь», прием в октябрята, пионеры, члены БРСЭ. В ходе поисково-исследовательской работы ребятами собраны материалы, оформленные в исследовательские проекты «Юнги Победы», «Моряки-белорусы в боевых операциях на Балтике в годы Великой Отечественной войны», «Морские крылья Беларуси». Но, к сожалению, музей – закрытое пространство. А нам очень хотелось, чтобы собранная информация о белорусах-героях военно-морского флота стала доступной и жителям, и гостям нашего города. Поэтому в преддверии двух знаменательных дат 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне у нас родилась идея создать на территории школы аллею морских героев Витебщины. Эта инициатива была поддержана Белорусским союзом военных моряков. Торжественное открытие аллеи состоялось 28 июля 2024 года. Аллея морских героев Витебщины – это продолжение экспозиции музейной комнаты «Морская слава Беларусь». Она сохраняет память о земляках морских героев, способствует расширению знаний об истории Великой Отечественной войны и достойном вкладе белорусов в Великую Победу.
1: Сегодня очень важно сохранить историческую память о нашем прошлом и тех событиях, которые дают нам возможность гордиться процветающей Беларусью. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну не в сухих цифрах учебников, а через судьбы реальных людей.
2: «Музейное дело». Радио «Витебск».

0: память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Григорьева, что находится в западной части Витебска в Первомайском районе. Она названа в честь Георгия Степановича Григорьева. Гвардии сержант стал одним из многих советских воинов Великой Отечественной, повторивших подвиг Александра Матросова. Его не было тогда и 20 лет. Под командованием Григорьева 20 января 1944 года группа особой разведроты вступила в бой с противником южнее Витебска, уничтожив около 20 гитлеровцев, захватив двух пленных и пулемет. В решающий момент боя тяжело раненый гвардии сержант Григорьев закрыл своим телом амбразуру вражеского дота, обеспечив отход группы. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно.
1: Вектор памяти. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио «Витебск», и в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной комнате, посвященной Даниилу Райцеву. Она размещена в средней школе номер 42, которая носит имя этого почетного гражданина города Витебск. И у нас в гостях Геннадий Евгеньевич Алексеев. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Геннадий Евгеньевич, расскажите подробнее о Данииле Федотовиче Райцеве.
2: Даниил Федотович Райцев родился 5 апреля 1914 года в деревне Михалково Витебского уезда. В семье крестьян. В Куринской и Новкинской школах получил образование. После окончания школы поступил на курсы учителей. После окончания курсов на протяжении 2 лет работал в Куринской школе учителем. В 1929 году поступил на землеустроительный факультет Горецкой сельскохозяйственной академии, которую завершить не успел. Был отозван в качестве землеустроителя в Сурожский район. В 1940 году был направлен в качестве специалиста на военное спецстроительство в приграничную зону. С самого начала войны Даниил Федотович Райцев был оставлен в качестве 17 активистов для того, чтобы на оккупированной территории организовывать подпольное и партизанское движение. Уже 13 июля 1941 года бойцы отряда Райцева на берегу реки Каспля в городском поселке Сурож получили боевое крещение. До апреля 1942 года партизанский отряд, которым командовал Даниил Федотович Райцев, совершал боевые операции самостоятельно. В апреле 1942 года на базе партизанского отряда, которым командовал Даниил Федотович Райцев, на базе отряда Миная Филипповича Шмарева, на базе отряда Михаила Федоровича Бирюлина была создана первая белорусская партизанская бригада. В ноябре 1942 года на базе партизанского отряда Даниила Федотовича Райцева была выделена еще одна партизанская бригада имени краснознаменного ленинского комсомола. Бойцы отряда Райцева и бригады, которая была создана позже, совершали диверсионные операции, принимали участие в рельсовой войне, было пущено под откос 56 эшелонов, было уничтожено около 4000 гитлеровцев. В 1943 году, когда был освобожден городской поселок Сурож, Даниил Федотович Райцев был оставлен в городском поселке для того, чтобы организовывать восстановительные работы. Он был назначен председателем Сурожского райисполкома. Ну и через несколько лет он был направлен уже в город Витебск. И в городе Витебске всю свою, скажем так, послевоенную карьеру, трудовую деятельность он связал вот с той специальностью, которую получил в Горецкой сельскохозяйственной академии. Он руководил областным управлением мелиорации. В 1966 году Даниилу Федотовичу Райцеву было присвоено почетное звание «Почетный мелиоратор БССР». А в 1974 году Даниилу Федотовичу Райцеву было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Витебска». Даниил Федотович Райцев, кроме своей профессиональной деятельности, проводил много встреч с молодежью, посещал школы, делился вот тем военным опытом, теми жизненными испытаниями, которые выпали на судьбу этого человека. Mm-hmm. В 1996 году, 3 июня, после продолжительной болезни, Даниила Федотовича Райцева не стало. В городе Витебск его именем названа улица, улица Данила Райцева. Ну и в 2020 году решением Витебского горосполкома в 42-й школе было присвоено имя Даниила Федотовича Райцева.
1: История музейной комнаты началась с этого момента?
2: История музейной комнаты началась немножечко позже, на протяжении нескольких лет. Школа здесь, наверное, принимали участие в создании музейной комнаты, и администрация, и учителя, и учащиеся, и родители, то есть создавали музейную комнату всем миром сообща. Вот. И 5 апреля 2022 года, в день рождения прославленного комбрига, состоялось торжественное мероприятие, когда музейная комната торжественно распахнула свою экспозицию.
1: И чем живет музейная комната сейчас? Какие мероприятия, к чему вы готовитесь?
2: Ну, вообще, музейная комната, знаете, в нашей школе стала таким местом силы, сердцем нашей школы, потому что, во-первых, на базе музейной комнаты действует объединение по интересам. Кружок, который называется «Память», в котором дети с большим удовольствием принимают участие. То есть мы учимся составлять экскурсии, проводить экскурсии. На базе музейной комнаты проводятся воспитательные мероприятия патриотического характера. Детей принимают в «Октябрята», в «Пионеры». Проходят встречи важные, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны. Например, на базе нашей школы проходила встреча узников концлагерей, которые прошли вот тоже такое жизненное испытание. Несмотря на то, что музейная комната посвящена именно судьбе этого прославленного человека, в экспозиции есть экспонаты, которые касаются вообще событий Великой Отечественной войны. Есть и письма настоящие из тех страшных лет, архивные экспонаты, есть, скажем так, находки, которые приносили дети, родители, которые вот находили со времен войны, и поэтому все даты, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны, памятные даты, единые уроки, посвященные очередной годовщине трагедии в Хатыни, например, мероприятия, которые связаны с освобождением нашего города, мероприятия, которые посвящены каким-то важным битвам Великой Отечественной войны. Вот в такие дни на базе музейной комнаты проводятся экскурсии. И стараемся делать так, чтобы все классы прошли вот через музейную комнату. У нас составляется график, и по параллелям детки с удовольствием приходят на экскурсии. Причем часть экскурсий у нас проводят сами же дети, участники. Вот это вот объединение по интересам, которое называется «Память».
1: Да, наша важнейшая задача – воспитать патриотически настроенное поколение, которое будет помнить о подвиге предков и не допустит повторения трагедии на нашей земле. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: Музейное дело. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Витебске 8 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Мы начинаем информационный день на Радио Витебск. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко с рабочим визитом в России. По приглашению российского лидера глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Накануне вечером в Кремле Александр Лукашенко вместе с лидерами России, Казахстана и Узбекистана принял участие в рабочем ужине, а до этого провел двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Основные темы – двусторонний товарооборот, безопасность и празднование Великой Победы. Подробности приводит Пол-Перво.
2: Владимир Ильич, во-первых, спасибо за приглашение. Даже если не рад бы видеть, я бы все равно приехал. Праздник добрый, светлый. Ну, всегда же мы думаем, что сказать. Тем более, такие у нас волкодавы, журналисты, все самые лучшие в вашем поле, в моем. Вот я все-таки не могу избавиться от мысли. Некоторые наши друзья, соседи, с кем мы жили в одном государстве, почему-то отказываются признавать эти праздники, особенно наши соседи белорусские там. И вот думаю, вот всегда встает вопрос, ну зачем мне они это делают? Это такое наше достижение. Мы спасли в свое время, наши предки спасли от коричневой чумы. Да не только Европу, весь мир спасли. Ясно, что было бы с нами, и не только с нами, проиграя эту войну, наши предшественники. Ну, зачем мы это делаем? Это уже случилось. Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Это достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали же все. Пускай не до всех война дошла, но воевали все и погибали десятками, сотнями тысяч. Поэтому просто некрасиво и противно, откровенно говоря, когда наблюдаешь за некоторыми нашими, в кавычках, товарищами, которые решили, ну, не то что забыть, а вообще бросить под ноги эту победу. Ну, а известные личности, у которых вообще предки близкие, там, отцы, деды воевали в этой войне, они вообще себя непонятно как ведут. Но мы-то не можем с вами эту победу кому-то отдать. Это наше достояние, это наше достижение. Белорусы потеряли каждого третьего в этой войне. Какой президент в Беларуси может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту великую победу? Никакой. Поэтому я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня. Ну, считайте, белорусский народ к участию в этом великом действии. Когда-то наши предки по Красной площади в трудные времена проходили очень ярко и уходили на фронт с первого парада. Я этим горжусь, знаю, что и вы это цените и гордитесь. Поэтому придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехали и побыть на этой площади. Ну, а сегодня время показало, кто и что. В СНГ, вы правильно сказали, в Евразес, Россия торгует на 60% общего, 65% даже больше общего товарооборота с Белоруссией. То есть мы основной партнер на постсоветском пространстве в торговле. Конечно, при таких огромных объемах, под 60 миллиардов долларов, уже считайте, всегда будут какие-то проблемы. Но мы как-то прилично живем вот эти годы. У нас никогда не было каких-то серьезных споров. Один-два вопроса, которые мы обсуждаем и поручаем правительствам разрулить их. И вот я сегодня подумал тоже, ну, наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим, а остальное – это наша победа великая. Спасибо, что пригласили.
1: Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за визит в Москву для участия в праздновании 9 мая. Центром праздничных мероприятий сегодня станет Красная площадь, где пройдет традиционный парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Президент Беларуси направил поздравления соотечественникам с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 9 9 мая 1945 года навсегда стала священной для каждого белоруса датой, напоминающей о великом подвиге воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, наших дедов и прадедов, принесших мир и свободу на родную землю и всему человечеству. Сегодня мы все больше осознаем ответственность за сохранение хрупкой безопасности на планете, дабы не повторить трагедию прошлого. Поэтому Беларусь призывает все государства к диалогу вместо конфликтов, к развитию вместо разрушения, к сохранению наследия Великой Победы во имя счастливого будущего новых поколений, говорится в поздравлении.
0: Новости региона.
1: Движение транспорта ограничат сегодня вблизи главных праздничных площадок в Витебске. Так, в утреннее время с 9 до 10 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Победы до площади Ленина, за исключением общественного. С 10 до 12.30 будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Победы до площади Ленина. В областной ГАИ призывает всех участников дорожного движения учитывать данную информацию и заранее планировать маршрут движения. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду, дожди, на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске плюс 8-10. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Зиньковой, что расположена в центральной части города, в железнодорожном районе. Она была названа в честь Ефросинии Савельевны Зиньковой. Уроженка деревни Ушалы до войны работала на витебской фабрике «Знамя индустриализации», но после оккупации Витебщины вернулась в родную деревню. Там она наладила связь с партизанским отрядом имени Ворошилова сиротинской бригады, выполняла его задания и вела разведку. В начале 42-го Зинькова возглавила Обольское комсомольское подполье. В 1958 году Ефросинии Савельевне присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Песни Великой Победы.

0: «Музейное дело».
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной комнате героям Великой Отечественной войны. Она располагается в средней школе номер 35 имени героя социалистического труда, почетного гражданина Витебска Александра Овечкина. И у нас в гостях учитель истории, хранитель музейной комнаты Ольга Кульман. Ольга Григорьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите о том, с чего начиналась история вашей музейной комнаты.
2: История нашей музейной комнаты начинается с 1979 году, и была она посвящена подвигу героя Советского Союза Юрию Васильевичу Смирнову. Инициатором данной музейной комнаты стал секретарь комитета комсомола Александр Марченко. В те далекие 70-е годы он был учащимся нашей 35-й школы. Летом, на каникулах, он поехал к бабушке в Дубровинский район и там узнал о подвиге Юрия Васильевича Смирнова. Это его очень впечатлило. И когда он вернулся с летних каникул осенью, он выступил с предложением собрать материалы и их оформить в музейную комнату. Вот так у нас появилась музейная комната имени Юрия Васильевича Смирнова. А в 2023 году наша музейная комната была переименована героем Великой Отечественной войны. У истоков этой комнаты стоял учитель русского языка и литературы Иванюта Раиса Федоровна. Она до сих пор еще здравствует, посещает нашу школу на различные мероприятия и обязательно просит, чтобы ей открыли двери, и она могла войти и посмотреть, продолжается ли ее дело, ее экскурсионная деятельность, ее музейное дело. И она очень радуется, что детки, учащиеся нашей школы, и не только учащиеся нашей школы, у нас очень много гостей, посещают музейную комнату и радуются, что ее дело продолжается. Наша музейная комната состоит из экспозиции, посвященной Юрию Васильевичу Смирнову. В 2022 году появилась диорама бессмертия. Это натуральный макет с шестью фигурами солдат и офицеров 78-й немецко-штурмовой дивизии СС и командира дивизии генерала Отто фон Траута. В интерьере показан эпизод казни рядового советской армии Юрия Смирнова, который принял мученическую смерть и был распят на кресте солдатами СС, не сказав ни слова нацистам. Эта диорама, она очень впечатляет всех, кто посещает нашу школу. Я рассказываю о подвиге Юрия Васильевича Смирнова, но когда и гости, и дети видят, что сотворили с ним нацисты, они находятся в состоянии эмоционального шока. Далее у нас находится стенд «Они сражались за Родину». Здесь у нас увековечены имена героев Советского Союза, уроженцев Витебска. И далее у нас еще посвящен стенд их именами названы улицы города. Центральную часть которого представлена информацией о Кантемире Александровиче Цаликове, о Георгии Степановиче Григорьеве. Их именами названы наши две улицы в микрорайоне ДСК, и наши детки там живут. И эти две улицы у нас выходят на улицу 39-й армии, на которой тоже наши дети живут. И именно 39-я армия участвовала непосредственно в освобождении города Витебска. Вот из вот этих частей стоит наша музейная комната.
1: Сегодня очень важно сохранить историческую память о нашем прошлом и тех событиях, которые дают нам возможность гордиться процветающей Беларусью. И ценно как раз то, что молодежь проникается патриотизмом своей семьи и начинает с себя. Ребята узнают, кем были деды и прадеды, и говорят о том, что для них значит праздник 9 мая.
2: Праздник 9 мая для нашего молодого подрастающего поколения очень значим. Дети приходят к нам в музейную комнату и, вы знаете, задают множество вопросов. У нас экскурсии построены на уровне просто разговора. Я задаю им вопросы, они мне задают вопросы, мы ищем ответы. И вот я ранее упоминала стенд, их именами названы улицы города. Ребята всегда вспоминают, кто у них живет на улице 39-й армии, на других улицах, много вопросов задают. И вы знаете, что их кругозор не ограничивается именно нашим микрорайоном ДСК. Они у меня, особенно в этом году, спрашивают, а кто такой генерал Ивановский? А почему у нас есть там в Билево улица 33-й армии? И это привело нас к такой идее, что знаковое мероприятие, посвященное 9 маю, будет альбом памяти. Так мы назвали свою экскурсию. И в этот альбом в памяти мы включим и имя генерала Ивановского и обязательно расскажем о той роли, которую сыграла 33-я армия. Естественно, вспомним и всех других, которые внесли свой вклад в освобождение нашей родной Беларуси, нашего родного города Витебска.
1: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: «Музейное дело». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил с Днем Победы лидеров и народа зарубежных стран. Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении в этот период времени обмена пленными. Зеленский также поддержал инициативу. В Витебске торжества по случаю 81-й годовщины Великой Победы начнутся в 11 часов шествием по улице Ленина к площади Победы. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». С Днем Победы!

0: начале 1960-х годов одной из самых актуальных тем было ядерное противостояние США и СССР. В связи с этим писатель и главный редактор журнала «Знамя» Вадим Кожевников начал писать роман о советских разведчиках, работавших в Америке. В ходе работы он обратился к знакомому генералу КГБ, и тот устроил ему встречу с легендарным разведчиком Рудольфом Абелем. Тот почитал первые главы и наотрез отказался не только стать прототипом героя, но и вообще иметь какое-то отношение к роману. Тогда Кожевникову предложили написать другой роман, уже о военных разведчиках. И познакомили с прототипом разведчиком-диверсантом Александром Зоричем Светогоровым. Роман получил название «Щит и меч». Он был опубликован в 1965 году, а уже через год было решено его экранизировать. Съемки поручили Владимиру Басову. На главную роль утвердили Станислава Любшина. Интересно, что роль Белова Вайса стала фактически осуществлением детской мечты Любшина. Он так хотел стать разведчиком, что в начале войны сбежал на фронт, но его, 8-летнего мальчика, быстренько вернули домой. До последнего искали актера на роль Генриха Шварцкопфа. Вместе со съемочной группой Владимир Басов поехал во Львов. В ресторане гостиницы он заметил молодого человека, который внешне идеально подходил на роль молодого арийца. Это был Олег Янковский. В картине «Щит и меч» впервые в советском кино с экрана зазвучали немецкие марши, военные песни и даже государственный гимн ГДР. Основной же темой многосерийного фильма стала песня «С чего начинается Родина», которую специально для съемок написали Вениамин Баснер и Михаил Матусовский.
1: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать,

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дорогой.

горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли.

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Баграмяна, что расположена в Первомайском районе в микрорайоне Билево-1. Она названа в честь маршала, дважды героя Советского Союза, командующего Первым Белорусским фронтом, освобождавшим Витебский район от немецко-фашистских захватчиков, Ивана Баграмяна. На его счету участие в десятках успешных операций, в числе которых Городокская, Белорусская, Витебско-Оршанская, Полоцкая, Восточно-Прусская. После войны Баграмян командовал войсками Прибалтийского военного округа, а затем занимал высокие посты в вооруженных силах СССР. Иван Христофорович Баграмян скончался 21 сентября 1982 года. Он был последним из маршалов, командовавших фронтами в Великой Отечественной.
1: Вектор памяти.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск, и в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о стендовой экспозиции, посвященной Вере Харужей. Она размещена в Витебской школе номер 31. И у нас в гостях учитель истории Оксана Кореневская. Оксана Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите о Вере Захаровне Харужей подробнее. При каких обстоятельствах отважная подпольщица, партизанка была направлена в Витебск? И когда школе номер 31 было присвоено имя Героя Советского Союза Веры Харужей?
2: Вера Захаровна – это герой Советского Союза, партизанская активистка, участница гражданской войны, связная. Одна из руководителей подпольной работы в городе Витебске. В августе 1942 года она перешла линию фронта во главе спецгруппы и прибыла в Витебск. Задача подпольщиков заключалась в проникновении в город и налаживании сети информаторов для сбора сведений о противниках. Ее группа провела много диверсий в городе, на заводах, собирала разведданные для советского командования. Однако уже в ноябре 1942 года случился провал. Вера Харужа была арестована. Какова судьба Веры, долгое время было неизвестно. 29 сентября 1973 года на территории средней школы номер 31 города Витебска был установлен бюст Вере Захаровне Харужей, созданный знаменитым белорусским скульптором Заиром Асгуром. Ее имя также было присвоено пионерской дружине. А в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, средней школе номер 31 было присвоено имя Героя Советского Союза Веры Харужей. Бережно хранят память о героической подпольщице, которая стала символом мужества и стойкости для многих поколений в средней школе номер 31 города Витебска. Еще в начале 1970-х годов 20 века в учреждении образования действовал кружок юных краеведов под руководством учителя истории Рэмы Левины. Юным исследователям удалось собрать богатый материал, посвященный судьбе партизанки и подпольщицы. В ходе кропотливой краеведческой работы им удалось установить, что Вера Харужая провела последние дни своей жизни в витебской тюрьме СД. Заключение это было сделано благодаря случайно найденной подписи на стене бывшей тюрьмы и записи в книге Веры Харужей «Письма на волю». Юные краеведы собрали богатый материал, посвященный судьбе партизанки и подпольщицы. А в наши дни на основе этого материала была подготовлена стендовая экспозиция «Жизнь безгранично прекрасна, а жизнь в соединении с борьбой счастье». Экскурсии, так же, как и раньше, проводят учащиеся экскурсоводы, которые разрабатывают свои туристические маршруты, связанные с именем Веры Захаровны. Также наши юные экскурсоводы приняли участие в съемке телепередачи «Герои» о Вере Харужей для телеканала «Беларусь-4 Витебск». Юные исследователи поддерживают связи с родственником Веры Захаровны, а точнее с ее правнучкой Татьяной Кирющенко-Харужей. Гостями школы были и дети-подпольщицы Сергей Харужа и Анна Шляпникова.
1: Это действительно очень важно. Воспитание патриотов происходит в том числе через пробуждение интереса молодежи к истории родной страны, ее героическому прошлому. И перед каждым из нас стоит важнейшая задача воспитать поколение, которое будет помнить о подвиге предков и не допустит повторения трагедии на нашей земле. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: Музейное дело. Наша музыка на радио Витебск.

Витебске 9 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе главы государства. Обращаясь к лидерам стран Содружества независимых государств, Александр Лукашенко подчеркнул, что священная дата 9 мая навечно вписана в судьбы советских народов, и спустя десятилетия величие подвига героев Отечества не меркнет. Президент Беларуси выразил убеждение, что дружба народов, выдержавшая суровые испытания военной поры, и сегодня остается незыблемой основой для укрепления добрососедских отношений и расширения всестороннего сотрудничества. В послании президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства отметил, что память о суровых годах Великой Отечественной является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества. Поэтому, по мнению Александра Лукашенко, союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление нынешнего глобального кризиса безопасности на планете. Поздравляя народ Украины с Днем Великой Победы, глава государства отметил: белорусы и украинцы стояли рядом в страшных испытаниях, вместе переживали боль потери и радость долгожданной весны 1945 года. Сегодня очень важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, которая стала проявлением безграничной силы и единства. В Беларуси помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения белорусской земли. Любые попытки переписать историю и посеять недоверие между нашими народами обречены на провал. Александр Лукашенко пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной здоровья и долголетия, а жителям Украины скорейшего установления мира и согласия.
1: Новости региона.
2: Массовыми мероприятиями, торжественными митингами, патриотическими акциями, в которых исполнят песни военных лет, отметят жители Витебской области 81-ю годовщину Великой Победы. Витебские торжества по случаю Победы начнутся в 11 часов. Шествие ветеранов, представителей областной и городской власти, трудовых коллективов, общественных объединений, молодежи, которая проследует по улице Ленина к мемориальному комплексу в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. В 12 часов участники мероприятия присоединятся к общей республиканской минуте молчания. После горожане возложат цветы к бюсту Петра Машерова и памятному знаку на месте казни советских патриотов в годы Великой Отечественной войны у ратуши. С центральной площади областного центра в 13 часов стартует легкоатлетический забег «Сердце Витебска». С 12:30 духовые оркестры у монумента на площади Победы представят свою программу. На протяжении дня будут работать выставки, интерактивные спортивные площадки. В 22:55 все желающие смогут присоединиться к патриотической акции «Споем День Победы вместе». А завершится праздник ярким салютом в 23:00. Телерадиокомпания «Витебск» будет вести прямую трансляцию праздничных мероприятий с площади Победы в Витебске. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду, дожди, на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске плюс 8-10. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Белохвостикова, расположенная в Октябрьском районе Витебска. Она названа в честь одного из организаторов Витебского партийно-комсомольского подполья. Эта группа была одной из первых подпольных групп, что начали действовать во время немецко-фашистской оккупации. В 1943 году Александр Белохвостиков открыл жестяную мастерскую на улице Ленина. Она стала своеобразной штаб-квартирой подпольщиков. Члены группы добывали взрывчатку, оружие, медикаменты, вели разведку, а также спасли и переправили в партизаны более 50 советских военнопленных. В мае 43 года Белохвостиков был схвачен фашистами и расстрелян. В 1968 году на доме, где жил Александр Ефимович Белохвостиков, установлена мемориальная доска.
1: Вектор памяти. Радио Витебск.

0: «Музейное дело».
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память они помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио «Витебск». И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о кабинете по военно-патриотическому воспитанию, посвященному событиям времен Великой Отечественной войны. Он располагается в средней школе номер 27. И у нас в гостях Кирилл Александрович Букнович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите о том, как началась история создания кабинета и как он действует сегодня.
2: Я являюсь учителем истории и обществоведения.

0: Учреждение образования средней школы номер 27 города Витебска. В нашем учреждении образования используется несколько экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне, и в том числе кабинет по военно-патриотическому воспитанию, который начал действовать 15 сентября 2022 года. На нем вот представлена экспозиция «Карта сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны Витебской области». Также информация о самом крупном лагере смерти. Это 5-й полк, Шталаг 313, где погиб было более 80 тысяч человек. Наши учащиеся активно принимают участие в благоустройстве этого памятного места. Они убирают территорию, они собирают мусор и ежемесячно именно принимают в этом участие. Также в нашем учреждении образования есть вторая экспозиция, которая находится возле актового зала. Представлена информация о событиях Великой Отечественной войны, стенды, посвященные вторжению немецко-фашистских захватчиков, также освобождению территории Беларуси. Стенд есть «Беларусь помнит». Наше учреждение образования посещают малолетние узники, также с концлагеря 5-й полк. В нашем учреждении образования проводятся единые уроки, приуроченные к этой памятной дате. Классные руководители на классных информационных часах, также внеклассных мероприятиях рассказывают детям важности исторических событий времен Великой Отечественной войны. Также учащиеся нашего учреждения образования посещают музеи в городе Витебске. Классные руководители знакомят учащихся с информацией, участвуют в экскурсиях по нашей стране. Это и примеры деревни Хатынь, деревня Ола, которая является сестрой Хатыни. Это все направлено на сохранение исторической памяти белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
1: Музей, его экспозиция и мероприятия, которые позволяют прикоснуться к истории, все это имеет влияние на формирование у детей патриотизма, любви к родному краю, родине, а также на культуру почитания воинов, павших за Отечество. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
2: Музейное дело. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси сегодня в 12 часов. От концерта до ночной видеоинсталляции местом притяжения для жителей Минской области и гостей центрального региона станет мемориальный комплекс «Курган Славы». Витебске центром проведения праздничных мероприятий станет Площадь Победы. Обращаем внимание, что до 10 утра ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от Площади Победы до Площади Ленина, за исключением общественного. А с 10 до 12.30 будет прикрыто движение всех видов транспорта. Больше подробностей о праздновании Дня Победы в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск. С Днем Победы!

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Князева, что расположена в западной части Витебска, в железнодорожном районе. Она названа в честь военного летчика Василия Александровича Князева, участвовавшего в боевых действиях на Северном Кавказе, Украине и в Беларуси. Командир эскадрильи истребительного авиаполка, старший лейтенант Князев, совершил 1088 боевых вылетов, провел 139 воздушных боев и сбил 29 самолетов противника. А в результате штурмовых налетов лично уничтожил 3 танка, 74 автомашины, 8 орудий и 15 зенитных установок. В августе 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, старший лейтенант Василий Князев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Наша музыка на радио Витебск.

0: «Музейное дело».
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной комнате под названием «Никто не забыт и ничто не забыто». У нас в гостях Ольга Валерьевна Шедловская, руководитель музейной комнаты средней школы номер 25. Ольга Валерьевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, с чего начиналась история вашей музейной комнаты и чем она живет сегодня?
2: При создании нашей музейной комнаты, она называется «Никто не забыт, ничто не забыто», мы изначально выбрали следующую концепцию – показать историю страны через историю семьи, героическую жизнь наших предков, от истории семьи к истории страны. И начиналось все с того, что мы с учащимися, такими талантливыми нашими, которые имеют интерес к истории, начали писать научно-исследовательские работы именно по теме «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». То есть в данном случае нам очень помогали сайты, вот эти «Память народа», «Подвиг народа», где огромное количество вот именно материалов, которые можно вот

0: исследовательские работы, потом выступали на научно-практических конференциях, у нас и места есть. Вот. И впоследствии вот этот весь материал мы использовали для создания экспозиции вот этих нашей музейной комнаты. То есть у нас стоит задача именно сохранить и увековечить память про членов семьи именно наших учеников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и внесли свой вклад в разгром фашизма. Соответственно, хочу еще сказать, что ученики именно вот наши, которые писали научно-исследовательские работы, они являются экскурсоводами в нашей музейной комнате. То есть они сами непосредственно все это вот и рассказывают. То есть нашу музейную комнату приходят учащиеся разных возрастов, начиная там с детского садика, что они к нам впоследствии придут как первоклассники. И вот они сами, вот дети всегда лучше воспринимают, когда равный равным рассказывает. То есть ребенок вот рассказывает ребенку. Они вот рассказывают про свою семью, гордость у каждого за своих вот предков, какие они великие, они сами много информации узнали. И мы потом и стенды изготавливали, где вот фотографии вот этих людей, вся про них, соответственно, вот информация. Эта работа у нас постоянно продолжается. Сейчас у нас 3 таких стенда. Они, первый стенд посвящен семье нашей героической, партизан-подпольщиков Барченко Игнатовских. Второй стенд — это семья Чукиных, Владимир и Виктор Матвеевич. Вот как раз их праправнук уже, да, Андрей вот Чукин, он является одним из экскурсоводов нашей музейной комнаты, и про Константина Галынского.
1: Ольга Валерьевна, расскажите, а каковы экспонаты музейной комнаты? Как с их историей соприкасаются дети?
0: В нашей музейной комнате у нас еще, конечно, это все работа и работа по сбору этих экспонатов, потому что здесь такой момент, что если есть что-то ценное в каждой семье, и они стараются, конечно, себе это сохранить, поэтому, ну, как бы, что могут, то и делятся. Поэтому, к сожалению, у нас в большинстве своем это, если мы берем те же наградные листы, все, это ксерокопии, которые вот мы сделали. То есть у нас есть наградные листы, там извещения о смерти, заметки, которые в газетах были, вот про партизан-подпольщиков, да, маленькие герои там большой войны, вот где про них рассказывается вот этот весь материал. Фотографии. Дальше нам передавали вот во время раскопок, что найденные это каски от во времен войны, там гильзы, вот эти расстрелянные гимнастерки, вот такой. Единственное, что у нас есть еще такой экспонат, который связан как раз с нашей экспозицией. Вот мы про семью Чукина, что героический путь, вот это все изучали. И один из этих братьев, ну, дедов нашего ученика, он выжил, и долгий у него еще путь был, и педагогический, вот он очень талантливый был человек, и один из его талантов был, что он очень красиво писал картины. И получается, вот они, семья, нам подарили вот эту картину, которую он написал. Она у нас тоже висит на таком вот почетном месте. То есть мы как бы собираем даже предметы, которые связаны с этими людьми, про которые у нас эта самая экспозиция посвящена нашего музея, соответственно. Ну и мы всегда рады, будем говорить, будем еще про новые там семьи. И если там что-то будут нам приносить, мы будем очень-очень рады. Даже все, что связано с Великой Отечественной войной, с нашей истории. Потому что, в принципе, как в любой музейной комнате, это может быть какие-то сменные экспозиции, да, посвященные разным моментам нашей истории. Таким образом, вот как бы вот концепция нашей музейной комнаты, чтобы оживить для детей вот эту историю. То есть они какой-то абстрактные для них цифры, абстрактные люди, что участвовали, а именно вот это мои родные, вот и вот конкретно через историю семьи к истории страны.
1: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
2: «Музейное дело». Реклама на радио «Витебск».
3: Жар-пар в Витебске. 4 бани на дровах, 2 подогреваемых чана, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. В честь Дня Победы скидки до 30% на весь май. Телефон МТС 8-510-610.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
5: Маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сорвем. ножом, а увезем.
6: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
2: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Героическое кино на радио Витебск.
7: Следующие несколько минут будут посвящены фильму «Битва за Севастополь», премьера которого состоялась 7 лет назад к юбилею Победы. Картина Сергея Мокрицкого рассказывает о легендарной женщине-снайпере Людмиле Павличенко, на счету которой 309 убитых солдат и офицеров. Перед тем, как написать сценарий фильма, Мокрицкий долго изучал архивные источники, сверял и проверял исторические факты. Но он не только точно знал, о чем будет его картина, но и прекрасно понимал, как нужно снимать такой фильм. Несладко пришлось и актерам. Им нужно было стрелять, быстро бегать, перепрыгивать через препятствия, ползать ничком по грязной и влажной земле. Всем требованиям режиссера, главной героини, отвечала актриса Юлия Пересильд. Других кандидаток даже не рассматривали. Роль лейтенанта Леонида Киценко поначалу хотели предложить Андрею Чернышову, но не служивший в армии Евгений Цыганов смог склонить художника на свою сторону. У него уже был большой опыт съемок в военных картинах. Нельзя не сказать и о главной музыкальной теме. Саундтреком к картине стала песня «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. Для Полины это был первый опыт сотрудничества с кинематографом, и она сразу согласилась. Многие из вас ее слышали неоднократно, но попробуйте посмотреть ее как клип, как подборку самых классных кадров из этого фильма, со всеми эмоциями и переживаниями. Смотрите, слушайте и наслаждайтесь.
8: Песен еще не написаны, сколько? Скажи-ка.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. В Беларуси сегодня отмечают День Победы, праздник, добытый в тяжелых боях за свободу и независимость Родины. Для жителей страны это не только праздничный день, но и день памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто приближал Великую Победу. 81 год назад, 9 мая 1945-го, была одержана победа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей. Советский народ сыграл решающую роль в борьбе против фашизма и вынес на своих плечах основную тяжесть войны, определив будущее всей мировой цивилизации. Общенациональная минута молчания пройдет в Беларуси сегодня в 12 часов. Скорбным эхом удары метронома и мелодия реквиема прозвучат в эфире ТВ и радио на улицах и площадях. Во всех храмах дадут колокольный набат. На улицах прозвучат сигнальные гудки, в некоторых местах приостановится движение. Каждый человек, где бы он ни находился, сможет остановиться на минуту и вспомнить тех, кто ценой своей жизни приближал День Победы. Местом притяжения жителей Минской области и гостей центрального региона сегодня станет мемориальный комплекс «Курган Славы», сообщает Белта. К празднику здесь подготовлена уникальная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Музей под открытым небом предложит познакомиться с ценными экспонатами, рассказывающими о событиях и героях тех лет. В 11:50 на мемориальном комплексе пройдет торжественная церемония возложения. А вечером на склоне «Кургана Славы» будет транслироваться видеоинсталляция, сопровождаемая компьютерной графикой, документальной хроникой, а дополнит их световые пиротехнические эффекты. Кульминацией праздника станет фейерверк.
0: Новости региона.
1: В Витебске центром проведения праздничных мероприятий станет площадь Победы. Здесь начнутся торжества в 11 часов шествием по улице Ленина. Обращаем внимание, что с 10 до 12.30 будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Победы до площади Ленина. Митинг и возложение цветов и венков к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины пройдет в 12 часов. Возле площадки с указанного времени до 14 часов также будет ограничено движение транспорта. Ограничения, кроме того, будут введены в центре города на время проведения праздничного салюта. Руководство области направило поздравления жителям региона с Днем Победы. Память о героическом прошлом нашего народа живет в сердцах миллионов людей. Это яркий пример сплоченности и патриотизма, единства и непоколебимого духа, которые помогли выстоять в самые тяжелые годы войны, говорится в поздравлении. На алтарь Победы была положена жизнь каждого третьего жителя области. Низкий поклон и безмерная благодарность всем, кто Победный май приближал своим героизмом, кто ценой своей жизни отстоял независимость и свободу. Наш долг – сохранить право о Великой Отечественной войне, о легендарном подвиге советского народа, крепить обороноспособность страны и суверенитет государства. И самое главное, сохранить и передать детям и внукам мирную и процветающую Беларусь. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Колбаса сырокопченая Неаполи, высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода, дожди, на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске плюс 8-10. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 41 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: С победой!

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой?
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу.BY.
9: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043, звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
10: Вектор памяти.
11: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица генерала Ивановского, что находится в восточной части Витебска, в Первомайском районе, в микрорайоне Билева-1. Она названа в честь советского военачальника, генерала армии и героя Советского Союза Евгения Филипповича Ивановского, уроженца Чашникского района. На его счету десятки успешных наступательных операций. По многочисленным отзывам и воспоминаниям современников, он был выдающимся мастером боевой подготовки войск.
10: Вектор памяти.
0: Наша музыка на радио Витебск.

Героическое кино на радио Витебск. Лента режиссера Михаила Колотозова и оператора Сергея Русевского «Летят журавли» – символ русского кино. Пьеса Виктора Розова «Вечно живые», по которой был снят фильм, пролежала в столе почти 13 лет. Написана в 1944-м, а опубликована

Однако на родине, в СССР, картина заняла только 10-е место в прокате. А визитной карточкой этой легендарной ленты стал голос Марка Бернеса.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а при

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Музейное дело.

0: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск, и в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти, о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной комнате, посвященной герою Советского Союза Михаилу Филипповичу Маскаеву. У нас в гостях Ирина Валентиновна Дощинская, замдиректора по воспитательной работе школы номер 24. Ирина Валентиновна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ирина Валентиновна, расскажите поподробнее о Михаиле Филипповиче Маскаеве.
1: Михаил Филиппович Маскаев родился 21 декабря 1918 года в селе Дмитриевка Турчакского района Горно-Алтайской автономной области в семье крестьянина. С детских лет он помогал отцу сельским хозяйством. С 7 лет он уже учился пахать, боронить, плотничать, столярничать. Михаилу было 12 лет, когда в Дмитриеве открыли семилетку. Но он всего 4 зимы ходил в школу. Зимой начинал учебу и бросал школу весной, чтобы помогать по хозяйству. Он закончил 4 класса, но знал всю сельскохозяйственную работу. Пахал, косил, снопы вязал. Мог стоять у барабана молотилки. Он был старший из 9 детей. И уже в 17 лет в колхозе Михаилу доверили бригаду, которая стала передовой. Шли годы, и в 1938 году Михаил Маскаев был призван в Красную армию. А с июня 1942 года Михаил на фронте. Воевал на Западном, Брянском, Калининском фронтах. Участвовал в Курской битве. Первую награду сержант Маскаев, старшина 3-й стрелковой роты 4-го отдельного стрелкового батальона 108-й отдельной стрелковой бригады, действующей на Западном фронте, получил в декабре 1942 года. Он взял один плен немецких постовых и доставил их в часть. За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды. Следующий его подвиг – 3 марта 1943 года. Он первым проник в расположение фашистов, в траншею врага и скрутил одного из них. За это командование наградило его медалью за отвагу. 7 апреля 1943 года в составе группы разведчиков он опять проявил отвагу при захвате пленного. Был удостоен правительственной награды Ордена Красного Знамени. 25 мая 1943 года Маскаев снова захватил языка. А также были очень важные документы, которые помогли спланировать дальнейшие операции. За этот героизм Маскаев был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени. 16 июля 1943 года группа Маскаева уничтожила более 3 десятков нацистов, захватила 9 пленных и ценные документы. Полученная информация помогла командованию правильно скорректировать ближайшие планы. Михаила Маскаева наградили еще одним орденом Красной Звезды. 4 июля 1944 года за систематическое проявленное мужество и героизм Маскаеву присвоили высокое звание Героя Советского Союза. О последнем подвиге я расскажу более подробно. 4 июля 1944 года лейтенант Маскаев снова совершил подвиг. В мае 1944 года нацисты привезли в концлагерь Крынки неподалеку от Витебска 12 тысяч военнопленных, чтобы использовать их в качестве живого заслона при отступлении. А еще поместили туда несколько сотен тифозных больных с целью заразить наступающих бойцов Красной Армии и мирное население. За месяц в этом концлагере умерло 4 тысячи человек. Группа Маскаева освободила около 8 тысяч пленных. Но сам он подорвался на мине и потерял ногу, в связи с чем был демобилизован. С 45 года лейтенант Маскаев жил в городе Бийск. Работал директором швейной фабрики, заведующим сберкассы. Умер он в этом городе 7 июня 1984 года. В доме, где последнее время жил Маскаев, была установлена мемориальная доска. В городе Витебске память о Маскаеве названа улица Маскаева в микрорайоне поселка Тарный.
0: Расскажите, с чего начиналась история музейной комнаты и чем она живет сегодня?
1: В первую очередь история создания музейной комнаты начиналась с того, что решением Витебского городского исполнительного комитета номер 943 от 21 августа 2020 года школе было присвоено имя Героя Советского Союза Михаила Филипповича Маскаева. И тут же мы начали потихонечку собирать различные экспонаты. Сначала была создана стендовая экспозиция, потом подтянулись предметы военного быта. Нам активно помогали все педагоги, родители учащихся, сами ученики, их дедушки и бабушки. Приказом директора школы номер 153 от 05.04.2023 года в целях совершенствования в школе гражданско-патриотического работы была открыта музейная комната. Имеется табличка о том, что музейная комната посвящена Герою Советскому Союзу Михаилу Филипповичу Маскаеву. Имеется большое количество экспонатов. Ну, для музейной комнаты, конечно, оно еще небольшое, около 200.
0: Но вы только начинаете свою историю.
1: Стараемся, чтобы их было больше. Каждый учащийся хочет принести свой личный вклад в создание этой комнаты, в увековечивание памяти о жертвах, которые отдали свою жизнь в борьбе за наш мир, за нашу свободу, о героях, которые, не жалея себя, отвоевывали нам это право. В нашей музейной комнате проводятся экскурсии для учащихся, гостей школы, родителей учащихся, ведется исследовательская работа учащимися школы, проводятся конкурсы рисунков о победе, а также занятия о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы просматриваем фильмы, работаем с документами, используем музейные экспонаты.
0: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти. О музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну не в сухих цифрах учебников, а через судьбы реальных людей.
2: «Музейное дело». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин традиционно принимает парад в качестве верховного главнокомандующего. На трибуне для почетных гостей вместе с ветеранами Великой Отечественной находятся руководители ряда государств, приехавшие в Москву, чтобы вместе разделить торжества в честь Дня Победы. Память советских воинов почтили в Пхеньяне. Кроме того, по инициативе посольства России в Австрии в центре Вены пройдет концерт ко Дню Победы, исполнит песни военных лет. Больше подробностей о праздновании Дня Победы в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерьер.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Вектор памяти.
3: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах и проспектах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Один из таких – проспект генерала Людникова, важная транспортная магистраль в восточной части города, в Октябрьском районе. Он назван в честь генерал-полковника Ивана Ильича Людникова, командующего 39-й армией, участвовавшей в освобождении Витебска от немецко-фашистских войск в 44-м году. За 4 дня боев войска армии освободили 447 населенных пунктов, а большинству соединений и частей армии было присвоено почетное наименование «Витебских». Также в войну он воевал на Юго-Западном, Северокавказском, Сталинградском, Западном, Центральном, Третьем Белорусском, Первом Прибалтийском и Забайкальском фронтах. Звание Героя Советского Союза Ивану Людникову было присвоено в 1943-м.
2: Вектор памяти.
1: Наша музыка на радио «Витебск».

0: Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск, и в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о стенде, размещенном в Витебской школе номер 21 имени Валерия Аркадьевича Демидова. И у нас в гостях Игорь Русин, руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Игорь Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, как влияют стенды, связанные с Великой Отечественной войной, музейные комнаты и экспозиции на военно-патриотическое воспитание молодого поколения?
2: Для военно-патриотического, гражданско-патриотического воспитания школьные музеи, стенды, музейные комнаты имеют очень важное значение. Многие предметы, представленные в школьных музеях, в экспозициях, это ведь чьи-то судьбы, чьи-то жизни. Это история нашей страны, история того места, где ты живешь, где родился. То, что хранится в музеях, связывает нас с прошлым и дает нам забыть все то, что происходило с нашим народом, с конкретными людьми. Важнейшей частью в школьных музеях являются экспозиции о Великой Отечественной войне, о героизме, мужестве, стойкости, о любви советского народа к своей родине в годы самой страшной войны. Молодое поколение также узнает в школьных музеях. Главной задачей школьных музеев, музейных комнатах, стендах о Великой Отечественной войне является и будет являться всегда это сохранение исторической памяти, исторической правды, для того, чтобы не дать переписать историю нашей страны, нашего народа. Наличие стенда о геноциде белорусского народа – это только начальная стадия работы над увековечиванием памяти о геноциде белорусского народа в нашей школе. Далее мы планируем и очень активно уже работаем над созданием школьной музейной комнаты, где будут представлены в первую очередь разделы в целом о Великой Отечественной войне, о герое Советского Союза Василии Александровиче Демидове. Наша школа носит имя героя. Также непосредственно будем уделять большое внимание геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в будущей музейной комнате. Мы очень активно участвуем в мероприятиях, которые посвящены Великой Победе, как школьных, так и внешкольных мероприятий. Также проводим экскурсии по историческим местам города Витебска и Витебского региона. Различные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с малолетними бывшими узниками концлагерей и гетто, беседы, встречи, уроки памяти, уроки мужества по геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Еще очень важное для нас мероприятие проходит в день рождения героя Советского Союза Василия Александровича Демидова. Именно 12 апреля, в его день рождения, мы и в этом году тоже провели масштабное мероприятие под названием «Гордимся тобой, герой». И потому военно-патриотическое воспитание имеет очень важное значение для воспитания молодого поколения, для того, чтобы молодое поколение и последующие поколения никогда не забывали о тех страшных событиях периода Великой Отечественной войны, чтобы мы всегда помнили и знали и передавали то, что происходило в период Великой Отечественной войны последующим поколениям. Основная и самая главная задача, в том числе и меня, и моих коллег по военно-патриотическому воспитанию.
1: И в том числе не допустить повторения трагедии на нашей земле. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: «Музейное дело». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Президент Беларуси присутствует на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которая проходит на Красной площади в Москве, передает Белта. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву накануне. В Кремле 8 мая он провел переговоры со своим российским коллегой. В ходе встречи белорусский лидер высказался о значении праздника и назвал победу великим достоянием. На трибуне для почетных гостей вместе с ветеранами Великой Отечественной войны находится руководители ряда государств, приехавшие в Москву, чтобы вместе разделить торжества в честь Дня Победы. Президент России Владимир Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы, назвав его священным и главным праздником. «Россия свято чтит заветы и наследие солдат Победы», отметил российский лидер. Именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и спас мир. Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. Гитлеровцы планировали геноцид всех наций Советского Союза, но не учли русский характер и силу духа советского народа, заявил Путин. Брещане поддержали республиканскую акцию «Споем День Победы вместе». Прошла она необычно. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» легендарную песню исполнил сводный хор, вместе с которым пели тысячи людей, передает Белта. В Брестской области праздничные мероприятия в День Победы проходят повсеместно. Организованы торжественные митинги, концерты, велы, автопробеги, народные гулянья. В Бресте финальным аккордом 9 мая станет красочный фейерверк в 10 вечера.
1: Новости региона.
2: В Витебске торжества по случаю Дня Победы начнутся в эти минуты с шествия ветеранов, представителей областной и городской власти, трудовых коллективов, общественных объединений, молодежи, которые проследуют по улице Ленина к мемориальному комплексу в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. В 12 часов участники мероприятия присоединятся к общей республиканской минуте молчания. Телерадиокомпания «Витебск» будет вести прямую трансляцию праздничных мероприятий с площади Победы в Витебске. Эфир на телеканалах «Витебск» Витебская Беларусь-4 Витебск стартует в эти минуты. В 8 вечера в прямом эфире можно будет увидеть праздничный концерт с площади Победы и вечерний салют.
1: В мире.
2: Американский президент Дональд Трамп сообщил, что готов командировать представителей США в Москву, если это будет способствовать мирному регулированию в Украине. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме. «Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — сказал Трамп. Напомним, Москва согласилась на инициативу американского лидера о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении в этот период времени обмена пленными. Зеленский также поддержал инициативу. Позднее Трамп допустил возможность продления перемирия по Украине. Как заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, продление перемирия между Россией и Украиной после 11 мая пока не обсуждалось. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная погода, дожди, на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске плюс 8-10. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Победой!

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
3: Вектор памяти.
4: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Горовца, что расположена в северной части Витебска в Октябрьском районе. Она названа в честь летчика Александра Константиновича Горовца. Старший лейтенант во время Курской битвы вступил в бой с 20 вражескими бомбардировщиками, в котором сбил 9 самолетов. Горовец – единственный в мире летчик, который сбил такое количество самолетов в одном воздушном бою. В нем герой и погиб. Всего за годы войны он сделал 74 боевых вылета, участвовал в 11 воздушных боях, уничтожил 11 самолетов врага, 40 автомашин и 24 повозки с боеприпасами. В 1943 году Александр Горовец посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
3: Вектор памяти.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями.

0: кино на радио Витебск.
1: Современное русское кино – вещь совершенно непредсказуемая. Даже при всех известных слагаемых, таких как имя режиссера, сценариста и задействованных актеров, совершенно невозможно предположить, каким будет тот или иной фильм. На картину «Мы из будущего» никто из критиков не возлагал больших надежд. Фантастический фильм о путешествиях во времени, благодаря роли в котором широкую известность получил актер Данила Козловский, вышел на экраны 21 февраля 2008 года. И кто бы мог подумать, что «Мы из будущего» – станет фильмом, который традиционно показывают в преддверии одного из главных праздников – Дня Победы. Сценарий к этой кинокартине изначально задумывался как сериал. Написал его Александр Шевцов. За постановку же взялся режиссер Андрей Малюков, до этого трудившийся над такими известными военными кинолентами, как «Грозовые ворота» и «Диверсант». С подбором актеров также создателям фильма повезло, а точнее они угадали. В «Мы из будущего» появились Борис Галкин, Даниил Страхов и сразу двух путешественников во времени влюбила в себя героиня Екатерины Климовой. Для постановки трюков из самой Канады выписали Джона Аторда. Он трудился над голливудскими кинокартинами как «Гладиатор» и «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». «Мы из будущего» – фильм, который дал старт творческой карьере Данилы Козловского, а романс в исполнении героини Климовой сама актриса исполняет до сих пор на творческих вечерах.

0: Победы. Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев, музейных комнат на сохранение памяти, о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной комнате, расположенной в средней школе номер 2. И она посвящена боевому пути 18-го гвардейского авиационного полка. У нас в гостях Сергей Александрович Вильтовский. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сергей Александрович, как руководитель по военно-патриотическому воспитанию, расскажите немного о 18-м гвардейском авиационном полке.
2: На самом деле, это выдающееся подразделение, я не побоюсь этого слова. Возможно, немногие о нем знают. Наверное, большинство ваших слушателей слышало про полк Нормандия-Неман. Да-да. Это интернациональное подразделение, французское, если быть точным, которое участвовало в том числе в освобождении нашей страны. Так вот, на протяжении войны с самого начала полк Нормандия-Неман

0: и до самого конца войны шел об руку с 18-м гвардейским авиационным полком. То есть можно сказать, что летчики, командиры 18-го гвардейского полка были учителями французских летчиков, боевыми товарищами. Это один из таких примеров интернациональной дружбы, который прошел через всю войну и в том числе в послевоенное время. Соответственно, вместе со своими французскими братьями летчики 18-го гвардейского авиационного полка, как я уже сказал, участвовали в освобождении Беларуси, в том числе в освобождении нашего с вами города, и даже 18-й гвардейский авиационный полк за свой вклад в освобождение Витебска получил почетное наименование «Витебский». За освобождение столицы нашей родины, города Минска, 18-й гвардейский авиационный полк был награжден орденом. То есть это подразделение, которое тесно связано с судьбой нашей страны. Летчики, которые проходили службу в 18-м гвардейском полку, такие фамилии, как Пинчук, Заморин, выражаясь современным языком, это были звезды. О них постоянно писали республиканские, центральные газеты. Их подвиги, их воздушные бои были примером, вдохновляющим людей на борьбу с фашизмом.
1: И таким образом музейная комната через вот такие персонали, через героев рассказывает детям, в том числе о тех событиях и, конечно, о тех подвигах, о случаях беспримерного мужества. Сергей Александрович, вы не только как руководитель по военно-патриотическому воспитанию, но и как хранитель памяти. Согласитесь, все отчетливее становится понимание неприходящего исторического значения тех событий. У вас в музейной комнате память — это документы, это некие артефакты, это вещи, все доказательства того, какой ценой была завоевана победа. Расскажите, с чего начиналась история музейной комнаты и чем она живет сегодня?
0: Вы знаете, наша комната, наша музейная комната настолько древняя, что даже никто не может вспомнить, когда она на самом деле, когда положено начало ее формированию. Дело в том, что начало экспозиции положил ветеран Великой Отечественной войны Павлов Иван Андреевич. Он после войны со своей семьей жил в городе Витебске. Проходил службу, кстати, в 18-м гвардейском авиационном полку. И вот он в какой-то момент, после того, как прекратил активную службу, задумался о том, что неплохо бы увековечить память вот этого подразделения. И он начал собирать экспонаты, документы какие-то. Он в нашей комнате первоначально сделал комнату боевой славы. То есть это еще было советское время. Туда приходили пионеры, октябрят. Он сам лично проводил экскурсии, в том числе туда приезжали делегации из различных стран. Вот, например, у нас есть книга отзывов, и там надписи на польском языке, на китайском языке. Вот он сам проводил все это. Потом эта комната перешла уже в современный этап, в современные условия, и в настоящее время это является музейной комнатой. Все экспонаты, которые собрал Иван Андреевич, бережно хранятся. По возможности к ним добавляются какие-то новые вещи. Мы поддерживаем связь наши учителя с ветеранами, которые проживают в Российской Федерации, в Москве. Вот в том числе в этом году наш учитель истории ездила дважды в Москву. Ее приглашали на встречу ветеранов вот этого подразделения. Она оттуда привозила различные подарки, сувениры. Все эти вещи становятся дополнением к экспозиции нашей музейной комнаты.
1: Да, и такая уникальная возможность прикоснуться к истории у детей. Скажите, как они взаимодействуют с экспонатами музейной комнаты, если какая-то деятельность, в которой они могут научную деятельность развивать, заниматься исследовательскими работами и раскрывать историю этого полка?
0: Естественно. В музее собрано множество экспонатов, у каждого из них своя история. Например, в нашем музее есть, я его так называю, победный выпуск газеты «Красная звезда». Это выпуск газеты от 10 мая 1945 года в оригинале. Можно своими глазами увидеть, еще буквально ощутить атмосферу. На первой странице, естественно, фотографии Сталина, его поздравления с победой. В общем, экспонат, который передает атмосферу, ну, просто на 150%. У каждого экспоната своя история. Естественно, детей все это интересует. Причем к нам приходят учащиеся первого-второго класса, и у них уже тоже, когда они видят вот эти какие-то вещи, там, начиная от, ну, знаете, мальчики, снаряды какие-то, там, патроны, и заканчивая какими-то бытовыми вещами, газетами, документами, у них начинают гореть глаза, им все это интересно, хочется побольше узнать, и мы, конечно, привлекаем детей, у нас дети выполняют роль экскурсоводов, для них разработана экскурсия, когда к нам приходят какие-то гости, мы с удовольствием, дети рассказывают им о музейной комнате.
1: Да, и в том числе рассказываются о героях Советского Союза. И мы знаем, что ваша школа носит гордое имя героя Советского Союза Федора Тимофеевича Балхина.
0: Да, в том числе Федору Тимофеевичу посвящена отдельная экспозиция в нашем музее. Это героический, без преувеличения, человек. Героический, но в то же время, как все герои, скромный. Родился в крестьянской семье. После окончания школы он окончил всего 2 класса, работал. На фронт был призван, кстати, когда ему было уже 40 лет, то есть в достаточно немолодом возрасте. Командовал саперным взводом, и при освобождении города Витебска, вот этот саперный взвод под его командованием, как, наверное, многие ваши слушатели знают, спас мост, расположенный рядом с нашей школой, мост, который в настоящее время носит его имя, мост Блохина, он известен всем витеблянам. За свой подвиг Федор Тимофеевич был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1964 году стал почетным гражданином города Витебска. Неоднократно после окончания войны приезжал к нам в город Витебск. Вообще, хочу сказать, что Федор Тимофеевич называл нас, витеблян, своими родственниками, своими земляками. Поэтому нашей школе очень повезло, что мы носим имя такого героического человека, и тем более в преддверии 80-летия Победы это особенно актуально.
1: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну не в сухих цифрах учебников, а через судьбы реальных людей.
2: «Музейное дело». Слушай свое на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко вместе с зарубежными лидерами возложил венок и цветы к могиле неизвестного солдата у стен московского Кремля. Белорусские женщины-победительницы в посольстве Беларуси в Бразилии провели мероприятие ко Дню Победы. Жители столицы несут цветы к монументу Победы в Минске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.
2: С победой!

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Мясоедова, что расположена в западной части Витебска в железнодорожном районе. Она названа в честь Дмитрия Васильевича Мясоедова. Командир и комиссар отдельных разведывательных подразделений участвовал в обороне Москвы и Сталинграда, а также в Витебско-Оршанской операции. А в 44-м, 26 июня, капитан Мясоедов во главе разведроты и стрелкового полка одним из первых ворвался в Витебск и в знак освобождения города на крыше дома специалистов установил красное знамя.
1: Вектор памяти. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о Народном музее 335-й Витебской штурмовой авиационной дивизии. Он расположен в школе номер 17 имени Иосифа Романовича Бумагина. И у нас в гостях руководитель музея Александр Михайлович Войтиховский. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, о герое Советского Союза Иосифе Романовиче Бумагине.
2: Наша школа носит имя Иосифа Романовича Бумагина. Также рядом с нашей школой расположена улица, посвященная этому человеку. Сам Иосиф Романович родился в 1907 году, по одним данным в городе-городке, по другим данным в городе Витебске. В 1941 году он был призван в ряды Красной Армии, но первоначально служил на Дальнем Востоке. 1943 года он попал на фронт и воевал против немецко-фашистских захватчиков. В апреле 1945 года он принимал участие в боях за освобождение города Бреслау. 24 апреля 1945 года он совершил свой подвиг. Во время уличных боев в городе ему удалось забросать гранатами одну из вражеских огневых точек, а вторую огневую точку он подавил и закрыл собой. За этот подвиг присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. С 2022 года наша школа носит имя Героя Советского Союза Иосифа Романовича Бумагина.
1: Сегодня очень важно сохранить историческую память о нашем прошлом и тех событиях, которые дают нам возможность гордиться процветающей Беларусью. Александр Михайлович, с чего начиналась история музея вашей школы и чем он живет сегодня?
2: Наш музей – один из старейших в городе Витебске школьных музеев. Формально нынешний музей был открыт в мае 1995 года. Но еще до этого, начиная с 1970-х годов, в школе существовала комната боевой славы, которая активно вела переписку с летчиками 335-й штурмовой авиационной дивизии. Именно поэтому и основная тематика посвящена именно этому воинскому формированию. Большую роль здесь сыграла руководитель Дворца пионеров и школьной группы «Поиск» Рахиль Зейфман. Именно она проделала титанический труд, ведя переписку с летчиками авиадивизии по всему Советскому Союзу, собирая письма, материалы. Именно с ее труда началась история этого музея. А в 1995 году, когда он открывался, ключевую роль сыграла Павлова Лариса Павловна. Именно она сыграла большую роль в том, чтобы в нашей школе открылся этот музей. И на протяжении более 25 лет она была руководителем и хранителем этого музея. Основные экспонаты у нас посвящены истории 335-й штурмовой авиационной дивизии. Но у нас много предметов и посвященных в целом вооружению и тематике Великой Отечественной войны. Есть стенд, посвященный событиям в Хатыни. Есть стенд, также посвященный событиям геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Что касается самих экспонатов, интересный вопрос, как же они все-таки формировались? Формировалась экспозиция музея. Дело в том, что все экспонаты музея принесены либо учителями школы, либо работниками школы, либо детьми и их родителями. За последний год нам работники школы принесли летный шлем. Также дети принесли нам несколько пряжек от ремней, штыков и предметов, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Главная роль в том, что все экспонаты музея пополняются либо работниками, либо учащимися нашей школы. Также у нас в школе существует объединение по интересам «Юные экскурсоводы», которое занимается тем, что дети проводят экскурсии для учащихся как нашей школы, так и учебных заведений и гостей других школ города Витебска и Витебской области. Сейчас это учащиеся 9 классов. По мере того, как они будут заканчивать школу, из 5-6 классов мы формируем новые группы экскурсоводов. Затем они постепенно будут передавать уже свою эстафету другим учащимся.
1: Ценно то, что молодежь проникается патриотизмом своей семьи и начинает с себя. Ребята узнают, кем были деды и прадеды, говорят о том, что для них значит праздник 9 мая. Александр Михайлович, расскажите, как 17-я школа отмечает 9 мая?
2: Большую роль в формировании и патриотизма для детей играет школьный музей. В нашем школьном музее проводятся многочисленные мероприятия. У нас проходят встречи с малолетними узниками нацистских концлагерей. Это в форме открытого диалога. У нас проводятся встречи с ветеранами, причем не только Великой Отечественной войны, но и войны в Афганистане. Встречается со многими известными людьми. Они тоже заходят, с удовольствием посещают наш музей. Как школьный музей большую роль играет. Ну и самое главное, это то, что дети воспринимают информацию не только на слух и не только из учебника, но для них гораздо важнее, когда они могут на эти предметы посмотреть своими глазами, увидеть, что из себя представляло вооружение, снаряжение в периоды Великой Отечественной войны, посмотреть, какой ценой это досталось. Конечно, визуальная информация играет гораздо большую роль в формировании патриотизма у детей, чем просто текст, который они могут прочитать в учебнике.
1: В том числе большое значение того, что прикоснуться к истории позволяет и музейные экспонаты, и в том числе встречи с людьми. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: «Музейное дело». Реклама на радио «Витебск». Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

внезапно, бесчестно, Великая Отечественная война зашла в твой дом без стука, с огнем, сталью и смертью. Ты принял удар, и твой дух оказался прочнее каменных стен. Ты рвался в атаку. Был с тобой рядом твой брат и соратник. Оружие стало твоим пером. Армады мешали с золой твои земли. Снаряды бомбили твои города, ты сражался. Ты выживал. Окруженный, непокоренный. Ты вырывался из плена войны, ты пробивался сквозь дым и огонь, чтобы горстью священной земли засыпать адский котел. За каждого убитого без вины, за судьбы задушенные, заморенные, расстрелянные, стертые с лица земли, за обездоленных, сгоревших заживо, всей семьей, в своих домах, на своих улицах, в своих деревнях. За обескровленных, замученных, истерзанных наших детей, которые не стали взрослыми. За вдов и матерей, чей тихий скорбный плач раздавался по стране в пугающем многоголосье. Солдат, ты сражался за будущее, за свободу, за родину, за победу. Твой путь увековечен на страницах истории. Ты отдал свою жизнь, чтобы жить могли мы. Ты отдал свое имя, чтобы мы могли зваться народом. Что снится тебе, солдат, под мирным небом Беларуси? На мирной земле нашей твой подвиг бессмертен. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с зарубежными лидерами возложил венок и цветы к могиле неизвестного солдата у стен московского Кремля, передает Белта. До церемонии возложения белорусский лидер принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава государства наблюдал за военным парадом на Красной площади. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву накануне. 8 мая глава белорусского государства провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Президент Беларуси позитивно оценил прошедший в Москве парад Победы. Александр Лукашенко заявил журналистам, что у него хорошее впечатление от этого мероприятия, информирует Белта. «Я переживал, что вы укоротили его и думал, как получится. Я вам скажу, что очень даже хорошо. У меня хорошее впечатление», — сказал глава государства. Президент Беларуси также высказал надежду на нормализацию сложной и напряженной обстановки в мире. Один из журналистов поинтересовался, спокойно ли себя ощущает президент, несмотря на то, что происходит вокруг. «Я всегда был спокоен, и сегодня тем более. Все будет нормально, все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы. Поэтому все будет нормально, в основе жизнь», уверен глава государства. В посольстве Беларуси в Бразилии прошло мероприятие «Белорусские женщины-победительницы» с участием представителей бразильских СМИ, посвященное Дню Победы. Об этом сообщили в белорусском загранучреждении в Бразилии. Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев подчеркнул, что прошедший путь от окопов Великой Отечественной войны до космической орбиты белорусские женщины играют ключевую роль в социально-экономическом развитии белорусского общества и миротворческих усилиях нашей страны на международной арене. Он подчеркнул, что год белорусской женщины расширяет потенциал международного диалога по линии женских объединений. Бразильские гости ознакомились с фотовыставкой «Беларусь помнит. Женское лицо победы», подготовленной и предоставленной Белорусским союзом женщин. В День Победы в Минске, как и по всей стране, проходят масштабные мероприятия. Традиционное место встречи на площади Победы. Там у монумента с самого утра собираются ветераны, их дети и внуки, и все, кто хочет почтить память о героях войны. К народному возложению ежегодно присоединяются десятки тысяч белорусов. От высших должностных лиц до гостей столицы. Несут бесчисленные букеты цветов и фотографии своих воевавших родственников. Вспоминают их подвиги. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная Дарида, 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная погода, дожди на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске 8-10 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музейное дело.
5: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было. Как и такой Великой Победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной экспозиции, которая размещена в средней школе номер 16 имени Михаила Дружинина. Уникальность его экспозиции в том, что она рассказывает о Великой Отечественной войне через судьбу одного человека. У нас в гостях хранитель экспозиции Янина Дмитриевна Михайлова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Расскажите о Михаиле Ивановиче Дружинине. Как уроженец Тверской области Старлей Дружинин отличился при освобождении нашего города и когда школа стала носить имя Героя Советского Союза?
6: С 2020 года средняя школа номер 16 носит имя Героя Советского Союза Михаила Ивановича Дружинина. Старший лейтенант Дружинин отличился в бою у деревни Замосточье Витебского района. Прорыв сильно укрепленной обороны гитлеровцев под Витебском начался 23 июня 1944 года. Первая обрушила свою мощь на позиции оккупантов артиллерия. Затем пошла в бой пехота. Комсорг Дружинин, действуя со второй стрелковой ротой, с четырьмя бойцами поднялся в атаку. Гвардейцы сходу овладели первой вражеской траншеей и завязали гранатный бой за вторую. Очистив ее, Михаил Иванович Дружинин с группой гвардейцев вышел на восточный берег реки Лучосы. Неподалеку они увидели мост, который гитлеровцы готовили к взрыву. Дружинин принимает немедленное решение захватить его, пока он не взорван противником, и обеспечить надежную переправу для наступающих советских войск. Стремительным и неожиданным для врага был этот гвардейский натиск. Гвардейцы автоматными очередями уничтожили 15 фашистов, остальные бежали. Ворвавшись на мост, Михаил Дружинин первым делом перерезал провода, шедших к фугасам. Мост был спасен, но теперь его нужно было отстоять. Вскоре гитлеровцы с крупными силами начали контратаку. В бою Михаил был тяжело ранен, но продолжал руководить боем. Гвардейцы выстояли до подхода основных сил, обеспечив быструю переправу войск 5-го гвардейского стрелкового корпуса. За этот подвиг гвардии лейтенанту Михаилу Ивановичу Дружинину 24 марта 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. 27 мая 2023 года средней школы номер 16 имени Михаила Ивановича Дружинина был установлен памятный знак возле моста через реку Лучоса.
5: Сегодня очень важно сохранить историческую память о нашем прошлом. Янина Дмитриевна, в вашем хранилище память – это документы, артефакты, вещи. Это все доказательства того, какой ценой была завоевана победа. Расскажите о музейной экспозиции, что в нее входит.
6: В нашей школе действует музейная экспозиция под названием «Подвиг народа бессмертен», которая представляет собой три раздела. Первый посвящен геноциду белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Второй рассказывает про город Витебск во время Великой Отечественной войны и жизнь после победы. Третий позволяет узнать о трех силах, которые внесли вклад в освобождение города Витебска. Экскурсия начинается с фойе школы. Стенд посвящен геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. С наступлением войны до августа 1941 года Беларусь была полностью оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. На территории республики началось установление жесткого оккупационного режима. Политика фашистского геноцида на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны – это карательные операции и тысячи сожженных деревень, лагеря смерти, гетто и другие места принудительного содержания, показательные казни и устрашающие виселицы в городах. Захватчиками разрушено и сожжено 209 городов, 9200 деревень, более 10 тысяч промышленных предприятий, все электростанции. В Беларуси погиб каждый третий. Захватчиками было создано свыше 570 лагерей. Одной из трагедий

0: были созданы в честь окончания Великой Отечественной войны. Через три недели после начала войны, 11 июля 1941 года, 153-я стрелковая дивизия не смогла отбить атаку немецкой армии и была вынуждена сдать позиции и отступить за Лычесу, оставив Витебск захватчикам, которые уйдут только через три долгих года. 24 июля в Витебске начался Холокост. В городе было создано несколько концлагерей. Крупнейшим был 5-й полк, в котором было убито от 80 до 100 тысяч человек. На момент начала оккупации в Витебске осталось около 180 тысяч местных жителей. В день освобождения советских солдат встретили только 118 человек. Вскоре после войны Витебск посетили представители союзников, американцы. Увидев разрушенные улицы городов, они выразили мнение о невозможности его восстановления. Однако город начал оживать. Его жители стали возвращаться из эвакуации, из партизан. На 1 июля 1944 года в нем числилось уже 1826 человек. Началось восстановление Витебска. Наша музейная экспозиция включает в себя личные вещи ветерана Великой Отечественной войны Павлова Николая Николаевича. Представлены его справки об объявлении благодарности за освобождение городов Гнездо, Лодзь, грамота участнику взятия Берлина. Здесь же фотографии бойца с фронтовыми товарищами, его полевая сумка, тетрадь, награды, орден Красной Звезды, медаль за оборону Москвы, медаль за победу над Германией. Николай Николаевич поистине уникальный человек. Он был мобилизован 7 июля 1941 года в танковые войска. Всю войну был радистом. Ни разу не был даже ранен. Дошел до Берлина и взял его. После войны жил в Витебске, недалеко от нашей школы. Рядом с личными вещами солдата лежит книга «Память» в двух томах. Подарок школе от партизана-ветерана Великой Отечественной войны Михаила Евстигнеевича Прощенко. Учащиеся средней школы номер 16 принимают активное участие в экспозиционных работах, в музейных работах, ищут информацию, приносят различные материалы. Музейную работу можно считать как необходимое педагогическое условие процесса духовно-нравственного становления личности, эффективное средство воспитания чувства патриотизма. Музейная экспозиция обладает большим образовательно-воспитательным потенциалом, так как она сохраняет и передает историческую память, связывает поколения и не допускает забвения героического подвига нашего народа.
1: Ценно то, что молодежь проникается патриотизмом своей семьи, начинает с себя, ребята узнают, кем были деды и прадеды, говорят о том, что для них значит праздник годовщины Дня Победы, 9 мая. Когда на все эти события мы будем смотреть через призму самого себя, то, наверное, слово «патриотизм» будет не просто словом, а действительно частичкой сердца и души. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбу реальных людей.
2: Музейное дело. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно помочь.

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: С Днем Победы!

0: память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Громова, что находится в западной части Витебска в Первомайском районе. Она названа в честь летчика Михаила Михайловича Громова. Отличный военачальник, он обеспечивал воздушную поддержку и прикрытие советских войск с воздуха в битвах под Москвой и Курском и в целом в операциях по освобождению Беларуси. К слову, в сентябре 1934-го на самолете Ант-25 Громов совершил рекордный по дальности и продолжительности перелет по замкнутому маршруту 12 411 километров за 75 часов. За выполнение перелета ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Милоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Венки и цветы возложили к вечному огню на мемориальном комплексе в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Игорь Сергеенко поздравил жителей области с Днем Победы. С центральной площади областного центра в час дня стартует легкоатлетический забег «Сердце Витебска». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

Там, там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк.
5: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: Героическое кино на «Радио Витебск».
7: Белорусский вокзал для фронтовиков был символом войны и победы. Именно оттуда 22 июня 41 года отправлялись военные эшелоны. И туда же они приезжали 9 мая 45-го. Фильм «Белорусский вокзал» о встрече фронтовых друзей снял молодой режиссер Андрей Смирнов. Съемки фильма несколько раз останавливали. Создатели обвиняли, что они снимают упадническое кино, в котором бывшие фронтовики выглядят неприкаянными. Сценарии дорабатывали по ходу съемок, но режиссер и сценарист в одном были уверены точно, что на главной роли надо приглашать только известных артистов. Роль слесаря Ивана Приходько была написана специально для Евгения Леонова, но ради порядка сделали пробы еще и Николая Рыбникова. Остальные актеры были утверждены в результате долгих проб. На роли фронтовой медсестры пробовалась Ия Савина. Она очень хотела сниматься, но когда оказалась в компании Леонова, Папанова, Сафонова и Глазырина, то почувствовала себя чужой и предложила попробовать на роль Нину Ургант. Написать песню для фильма сценарист попросил Булата Акуджаву. Барт сначала отказался, но после просмотра чернового варианта сказал, что берется за работу и специально для Нины Ургант написал песню «Нам нужна одна победа».
8: Здесь птицы

0: «Музейное дело».
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио «Витебск». И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной комнате, посвященной первой Витебской партизанской бригаде. Музейная комната располагается в средней школе номер 9 имени Михаила Бирюлина. И у нас в гостях Вероника Дмитриевна Филимонова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите о Михаиле Федоровиче Бирюлине и о том, как его жизнь тесно переплелась с судьбой первой Витебской партизанской бригады.
2: Михаил Федорович Бирюлин – это командир 1-й Витебской партизанской бригады. Он является почетным гражданином нашего города, и его имя носит одна из улиц города Витебска. Михаил Федорович Бирюлин в 1941 году возглавил небольшой отряд на территории Витебского района, который к 1943 году разросся в 1-ю Витебскую партизанскую бригаду, которая была частью 1-й белорусской бригады под командованием Миная Филипповича Шмырева. История нашей музейной комнаты начинается в 1964 году, когда по инициативе бывших партизан, в том числе и Михаила Федоровича Бирюлина, была основана музейная комната, наше учреждение образования. Партизаны предоставили свои личные вещи, документы, письма, какие-то фрагменты боевого оружия, которые у них сохранились. И все это для того, чтобы наши ребята и далее не забывали историю Великой Отечественной войны и продолжали хранить память о тех страшных событиях, которые коснулись нашей родной земли. Неотъемлемой частью нашей музейной комнаты является экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Центром нашей экспозиции является стенд «Войной опаленное детство». Особенностью этого стенда является то, что он содержит в себе фотографии 12 жителей поселка Верховья, которые в годы Великой Отечественной войны были малолетними узниками концлагерей. Некоторые из них прошли не один лагерь смерти, а два и более. На базе нашей музейной комнаты действует объединение по интересам музееведения, ребята, участники которого занимаются сбором информации, изучением темы Великой Отечественной войны и партизанского движения. Наши учащиеся участвуют в пополнении музейной коллекции. Они регулярно проводят экскурсии для детей разных возрастов, как и маленьких, так и старших школьников. Состоялось важное событие в истории нашего учреждения образования и нашей музейной комнаты. Это официальное присвоение имени Михаила Федоровича Бирюлина нашему учреждению образования.
1: Музей, его экспозиции и мероприятия, которые позволяют прикоснуться к истории, все это имеет влияние на формирование у детей патриотизма, любви к родному краю, к родине, а также на культуру почитания воинов, павших за Отечество, что особенно важно в связи с 80-летием годовщины Великой Победы. Вероника Дмитриевна, расскажите, как музейная комната 9-й школы отмечает эту памятную дату?
2: Дело в том, что Михаил Федорович Бирюлин каждое свое 9 мая проводил в поселке Верховье в окружении бывших партизан, наших учащихся. Неотъемлемой традицией стало посещение памятника Верховской трагедии, когда 13 июня 1942 года мирные жители, 75 человек, было расстреляно немецкими карателями. И это 9 мая, как и все предыдущие, наши учащиеся совместно с жителями микрорайона Верховья планируют посетить памятник и возложить цветы к братской могиле.
1: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: «Музейное дело». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на Радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, газовая варочная панель Хайер с поверхностью из закаленного стекла со скидкой 290 рублей за 749 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Данукалова, что находится в железнодорожном районе северо-западной части Витебска. Она названа в честь Алексея Федоровича Данукалова, участника оборонительных боев за Лепель, Оршу, Смоленск. В 41-м году он попал в окружение и в августе организовал партизанский отряд «Родина», который действовал на территории Смоленской и Витебской областей. Погиб Данукалов в 44-м в бою против карателей. Тогда же ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Песни Великой Победы.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина, и в этом выпуске о событиях нашего региона. Беларусь отмечает 81-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Проходит десятилетие после того цветущего и поющего мая 1945-го, но память о беспримерном подвиге наших дедов и прадедов, которые спасли планету от коричневой чумы, не подвластна времени. Мы храним эту память бережно, свято и как величайшее духовное наследие, передаем ее из поколения в поколение. И все так же День Победы, один из самых любимых и дорогих наших праздников, объединяет всех белорусов от мала до велика. В Витебске торжества начались шествия ветеранов, представителей областной и городской власти, трудовых коллективов, общественных объединений молодежи, которые проследовали по улице Ленина к мемориальному комплексу в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. Здесь состоялся митинг, участники мероприятия присоединились к общереспубликанской минуте молчания, а затем возложили венки и цветы к вечному огню. А сейчас в центральной площади областного центра стартует легкая атлетический забег «Сердце Витебска». По пути его следования будет ограничено движение транспорта. В 18 часов на площади Победы начнется праздничная концертная программа, которая завершится в 23:00 праздничным салютом. Председатель Палаты представителей Национального собрания, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергиенко поздравил жителей Придвинского края с Днем Победы. 9 мая мы чествуем поколение победителей, наших отцов и дедов, которые освободили мир от фашизма и утвердили непреходящую ценность человеческой жизни. Память о победе навсегда останется в сердцах белорусов, будет вдохновлять на новые свершения и плодотворный труд во благо родного Отечества, говорится в поздравлении. Игорь Сергиенко пожелал всем крепкого здоровья, мира и добра. Ко Дню Победы Витебск украсили более 300 тематических разноформатных конструкций, баннеров и планшетов, пишут витебичи. В числе новинок этого года создание двух новых фотозон «9 мая» и «Звезда», а также двух модульных объемных конструкций «Звезда» на площади Победы. Многие жители и гости города оценили еще одну новую дизайнерскую разработку – фотозону «Журавли» в виде световой зеркальной объемной конструкции. Все эти композиции планируется использовать при оформлении города в последующем. В подземном переходе на площади Победы размещены 38 планшетов с информацией о женщинах, воевавших в небе над Витебском и сражавшихся в партизанских формированиях на территории Витебщины. Информационно-тематическая экспозиция посвящена Году белорусской женщины. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная погода, дожди на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 5-10, во многих районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 6-11, в Витебске 8-10 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно помочь.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было. Как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о школьном музее «Память», который размещен в средней школе номер 15 имени Марии Чуманихиной. Уникальность его экспозиции в том, что она рассказывает о Великой Отечественной войне через судьбу одного человека. У нас в гостях учитель истории Ольга Александровна Сапсалева и учитель белорусского языка и литературы Валентина Викторовна Бабкова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите о Марии Яковлевне Чуманихиной.
2: Мария Яковлевна Чуманихина была директором Открытого акционерного общества «Доломит» с 1978 по 1991 год. Она очень много уделяла внимания ветеранам Великой Отечественной войны. Это такое место, где каждая тропинка, каждый перелесок напоминает о событиях Великой Отечественной войны. В Рубе жили ветераны, жили узники концлагерей, они были работниками предприятия. И, конечно же, Мария Яковлевна Чуманихина обращала внимание на этих людей. И когда в 1981 году в школу пришло письмо от журналиста Владимира Литвинова с просьбой отыскать узников концлагерей, школьники, конечно, подключились к этому мероприятию, нашли узников, записали их воспоминания, отослали их журналисту. И вышла книга «Поезд из ночи» с воспоминаниями узников концлагерей, которые жили в Рубе. Мария Яковлевна, когда в школе открывался музей в 1985 году, способствовала, чтобы увековечить память о тех ветеранах, которые работали на заводе.
1: То есть с этого началась и история музея вашей школы.
2: Мария Яковлевна сама узница концлагерей. Она в детстве знает, какие лишения приносит концлагерь. И, конечно же, все делала для того, чтобы узнали подрастающее поколение о тех ужасах, которые нес фашизм.
3: История музея начинается немножко раньше, в 1985 году, тогда, когда принимается решение директором школы и при помощи материальной, прежде всего, помощи Марии Яковлевны и завода начинает строиться наш музей. Музей памяти. В фондах этого музея документы, воспоминания, фотографии узников концлагерей, ветеранов Великой Отечественной войны. В 1987 году происходит торжественное открытие нашего музея. И с этого момента музей начинает свою работу. На тот момент в музее было 6 залов, в которых проводились не просто экскурсии, а все ребята, ведь учащиеся нашей школы, это родные и близкие тех людей, которые пережили войну. И я, можно сказать, одна из первых экскурсоводов этого музея, и в одном из залов рассказывала, например, о том, как войну прошел мой дедушка Ткачев Владимир Николаевич. Мы не только собирали воспоминания. Все время существования музея велась исследовательская и поисковая работа. Мы списывались с музеями других школ в Советском Союзе, а также письма высылались, например, и в Освенцим, где мы разыскивали материалы, выясняя судьбы наших узников. Ну и вот такой интересный факт, что на момент, когда музей создавался, на территории поселка проживало 43 узника. На сегодняшний день их 23. В течение достаточно долгого времени результатом такой исследовательской и поисковой работы стали наши исследовательские работы, которые мы написали с ребятами в течение последних 15 лет о тех людях, которые проживали или проживают на территории нашего поселка. Это еще и активная экскурсионная деятельность. Мы всех приглашаем в наш музей. В 2024 году летом в музее была проведена реконструкция. Музей очень изменился. Он стал более современным. У нас немножко меньше стало залов, но музей абсолютно не стал хуже. Он стал еще лучше. Позволяет нам ребят погрузить в историю войны. Сейчас у нас есть возможность интерактивно задействовать залы нашего музея. Работа ведется постоянно, и как результат вот то, что мы делаем. Это то, что мы с гордостью можем сказать, что ребята, по крайней мере, нашего микрорайона могут сказать, что никто не забыт и ничто не забыто. Ведь мы с гордостью и очень бережно храним память о 130 наших соотечественниках, которые являлись участниками Великой Отечественной войны или узниками концентрационных лагерей.
1: И сегодня говорить об этом особенно важно, поскольку мы не перестаем узнавать ранее неизвестные факты массового уничтожения нацистскими преступниками гражданского населения Беларуси. Расскажите о вашей экспозиции о геноциде белорусского народа в годы войны и о том, как эта информация, на ваш взгляд, влияет на детей.
3: Второй зал нашего музея называется «В дни фашистской неволи». Этот зал выглядит очень необычно, потому что там представлена разрушенная печь, обгоревшие доски, колючая проволока, большое количество тех экспонатов, которые приносят ребята нам до сих пор. 80 лет победы, но до сих пор вот последние материалы, которые принесли ребята, это было декабрь 2024 года. Это гильзы, это каски, это части бомб. Представляете, земля до сих пор отдает нам эти следы. И когда ребята приходят в этот зал, они могут почувствовать ситуацию, в которой оказались все наши соотечественники на оккупированной территории Беларуси. И там мы рассказываем ребятам, что такое геноцид, как уничтожалось население Беларуси в эти страшные годы. Они могут представить себе, что такое барак концентрационного лагеря, что делали с людьми фашисты, что принес фашизм на наши земли. Мы участвовали в проекте «Вспомнить всех, помнить каждого». И вот часть экспозиции и часть материалов этого зала вошли в этот проект и были представлены на выставке, организованной Генеральной прокуратурой города Витебска. Я считаю, что

0: микрорайоне. Проводятся торжественные мероприятия, посвященные 9 мая. И как все предыдущие годы, этого 9 мая мы также будем участвовать в митинге. Но до начала митинга начинается шествие, которое называется «Бессмертный полк». И активное непосредственное участие принимают наши учащиеся и их родители, которые проходят торжественным маршем по территории нашего поселка с портретами своих дедов.
1: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну не в сухих цифрах учебников, а через судьбы реальных людей.
2: «Музейное дело». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: на Радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг, с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь.

0: жизнь вместе.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Героическое кино на радио Витебск.
6: 11 августа 1973 года на советские экраны вышел многосерийный фильм «17 мгновений весны». Во время показа все 12 вечеров в стране почти не было уличной преступности, резко возрастало потребление электроэнергии и снижалось потребление воды. Люди сидели у телевизоров. А все началось с того, что режиссер Татьяна Леознова искала историю, которая вдохновила бы на новую работу, и ей попалась книга Юлиана Семенова. Главным претендентом на роль Штирлица был Арчил Гамиашвили. У него с Леозновой был роман. Но худсовет сразу отверг Штирлица с гордым грузинским профилем. На роль главного киноразведчика страны пробовались Иннокентий Смоктуновский, Олег Стриженов и Юрий Соломин. Но никто из них не был готов отдать проекту несколько лет. В отличие от Вячеслава Тихонова. Существует легенда, что у Штирлица был реальный прототип – гестаповец Вильгельм Лиман, который работал на советскую разведку. На самом деле Лиман никак не мог быть прототипом. Данные о нем были рассекречены гораздо позже, чем Юлиан Семенов написал цикл «Разведчики» Максиме Исаеве. Вообще, этот легендарный фильм стоил Леозновой многих отношений. На нее был обижен Иосиф Кобзон, который исполнил знаменитую «Мгновение». Леознова просила певца петь в несвойственной ему манере, так как не хотела, чтобы зритель узнал его по голосу. Кобзона это серьезно задело, но просьбу он выполнил.
7: «Не думай о секундах,

первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому

высока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Даватора, что расположена в центральной части города. Она названа в честь советского военачальника, героя Советского Союза Льва Михайловича Даватора. На фронте он командовал отдельной кавалерийской группой, которая в августе 41 года совершила глубокий рейд по тылам врага в Смоленской области. Воины прошли с боями около 100 километров, уничтожили более чем 2500 гитлеровцев. Прикрывая отход советских войск на Волоколамском направлении, группа Даватора вела оборонительные бои на реке Межа. Также Лев Даватор сделал ряд рейдов во время наступления под Москвой, где показал себя мужественным и талантливым командиром. Погиб в декабре 41 года в бою на подступах к городу Руза Московской области. Тогда же ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Песни Великой Победы.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. По случаю Дня Победы руководство и сотрудники Министерства иностранных дел возложили цветы к стеле Минска «Город-герой». В столице отдали дань памяти воинам-казахстанцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Более 10 тысяч гродненцев приняли участие в акции «Шествие Беларусь помнит». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.
2: С Днем Победы!

0: память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Жесткова, что расположена в центральной части города. Названа она в честь Александра Петровича Жесткова, отличившегося во время Витебско-Оршанской операции. Он командовал пулеметным взводом 279-го гвардейского стрелкового полка 91-й гвардейской стрелковой духовщинской дивизии. 23 июня 44-го года во время прорыва обороны его взвод около деревни Карповичи Сенинского района подавил 6 огневых точек и уничтожил около 100 гитлеровцев. Затем продолжал преследование противника, форсировал реку Лучоса и укрепился на левом берегу, чем обеспечил переправу полка. На следующий день около деревни Осиновка взвод уничтожил 5 пулеметных точек и 130 гитлеровцев. Судьбоносным стал бой у деревни Комары. В течение дня были отражены 4 контратаки врага, а после началась атака. В этом бою Александр Жестков погиб. В 45-м ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. С Днем Победы!

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск» 60-11-60. Музейное дело.
11: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В выпуске речь пойдет о Народном музее боевой славы 39-й армии. У нас в гостях Марина Николаевна Агиенко, руководитель музея Витебской гимназии номер 5, которая носит имя советского военачальника, героя Советского Союза Ивана Людникова. Марина Николаевна, здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Расскажите об Иване Ильиче подробнее.
12: Иван Ильич Людников, герой Советского Союза, гвардии генерал-полковник, почетный гражданин города Витебска с 1974 года и командующий 39-й армией. И именно этой армии, ее воинам, посвящена экспозиция Народного музея боевой славы 39-й армии. Иван Ильич Людников родился в Донецкой области в 1902 году. В большой семье. Всего в семье было у него 12 человек детей, но пятеро умерли в младенческом возрасте. Из семерых оставшихся он был старшим мальчиком. Поэтому на его плечи легла необходимость помощи родителям. И в 1913 году выдался тяжелый год. Это хутор Кривая Коса на берегу Азовского моря. Отец его был батраком, рыбаком. В общем, искал работу для того, чтобы прокормить семью. И в 1913 году сложилась такая тяжелая ситуация. И на семейном совете было решено, что старший сын вместе с отцом отправится на заработки в город Юзовку, ныне город Донецк, и будет шахтером. А потом грянула революция. История вмешалась в биографию Ивана Ильича, и в 15 лет он добровольцем вступил в Красную гвардию. С этого начался его боевой путь, который продолжился чуть более 50 лет. В отставку он вышел в 1968 году. Так, гражданская война. Иван Ильич потом вспоминал в книге «Дорога длиною в жизнь» о том, что за 2 года, проведенных в боях, я сроднился с армией и всей душою полюбил военное дело. Но так случилось, что служба в армии пролегла для него, по его собственному признанию, дорогой длиной в жизнь. На этой дороге, которая началась гражданскую войну, где он впервые был тяжело ранен, потом будут и Великая Отечественная, и Советско-японская война. Вот так сложилась его биография. Началась Великая Отечественная война для Ивана Ильича, когда он был полковником и командиром 200-й стрелковой дивизии Киевского особого военного округа, впоследствии преобразованного в Юго-Западный фронт. Вот вместе с дивизией он сражался, отступал. Первое ранение в сентябре 1941 года. Он тяжело ранен, мог попасть в окружение, но командующий фронтом Керпонос уступает ему место в самолете. Иван Ильич эвакуирован. Керпонос впоследствии погиб. Иван Ильич отказывается от того, чтобы быть эвакуированным в глубокий тыл, и в Казани, в госпитале. Он выздоравливает и отправляется на фронт, и в мае 1942 года он принимает 138-ю стрелковую дивизию, в которой потом будет оборонять Сталинград. Именно Сталинградская битва стала для него ключевым событием его не только военной биографии, но и в человеческой его судьбе. 40 дней его дивизия сражалась, будучи в полном окружении в Сталинграде, обороняя узкую полоску 700 на 400 метров на берегу Волги в районе завода «Баррикады». Гитлер отдал приказ этот участок освободить, занять его в течение суток. Ну вот 40 дней сражалась дивизия Людникова, будучи окруженной, отрезанной от основных сил 62-й армии Чуйкова. Сзади была Волга. Ни шагу назад командир дивизии и его воины выполнили. И потом перешли в контрнаступление. Есть у нас интересные фотографии, свидетельствующие об этих событиях. Но хочу сказать, что для того, чтобы наша гимназия была удостоена чести носить имя Ивана Ильича Людникова, мы должны были получить согласие родственников. И сначала я искала сына Ивана Ильича, младшего сына Евгения, который родился в 1946 году, одного из трех сыновей Ивана Ильича. Родился он в Порт-Артуре, и по информации он должен был жить. Жив в Москве, но, к сожалению, на звонки телефона никто не отвечал. И тогда я разыскала сайт школы на бывшем хуторе Кривая Коса, ныне поселок Седово, на родине Ивана Ильича, и написала директору школы. Она отозвалась и передала наши контакты внуку Ивана Ильича, Юрию Евгеньевичу Людникову, который выразил свое согласие об увековечении имени его дедушки в названии нашего учреждения образования и переслал нам большое количество документов, фотографий из семейного архива, за что мы ему, конечно, признательны. И это стало материалом для исследовательской работы, которую мы ведем вместе с педагогами, с учащимися нашей гимназии. 28 мая 1944 года Иван Ильич Людников был назначен командующим 39-й армией. Уже шла подготовка к операции «Багратион». 3 недели оставалось до начала операции. Иван Ильич все свои силы, всю энергию, весь свой боевой и теоретический опыт направил на то, чтобы сражение за город Витебск произошло именно так, как это произошло. За что, конечно, мы ему признательны. Еще хочу сказать, что в центре одного из залов нашего музея, всего их 4, и третий зал посвящен именно освобождению Витебска, в центре зала находится бюст Ивана Ильича Людникова. Автор его – витебский скульптор, член Союза белорусских художников Азат Тарасян. Он же автор еще 5 скульптурных портретов героев Советского Союза, участников освобождения Витебска, которые находятся в 4-м зале нашего музея. Зал наносит имя «Зал Победы». Наш музей ведет свой отсчет с 1979 года. Открыт он был 26 июня 1979 года по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в городе Витебске. И особую благодарность здесь следует высказать, конечно, Якову Михайловичу Бразголю, который занимался организацией музея и много сделал еще до того, как открыт был музей, чтобы еще накануне 74-го юбилейного года, в конце 73-го года, началась работа для сбора экспонатов, чтобы был открыт впоследствии будущий музей одной из армий освободительниц. Так что огромная признательность этому человеку. Он стоит у истоков. Ну и потом, конечно, следует здесь обязательно назвать имя первого директора 32-й средней школы Валентины Ильиничны Захаровой, которая приложила немало усилий, чтобы именно в этой, в ее школе, вновь открывшейся в 1978 году, был создан этот музей. При музее с момента его основания существует кружок, или, другими словами, объединение по интересам, память. Все время, конечно, здесь есть дети. В данный момент мы готовим экскурсоводов, и в целом вообще дети принимают участие во всем комплексе работ, которые связаны с функционированием музея. Это и экспозиционная, и фондовая работа, и поисково-исследовательская, и, конечно, культурно-просветительская работа – это проведение экскурсий, в первую очередь. Дети участвуют и в оформлении музея. Что касается мероприятий, музей работает в своем режиме. Конечно, активность этой работы нарастает с каждым днем буквально. Я бы сказала, армия 39-я продолжает сражаться за сердца и души наших детей для того, чтобы они росли достойными гражданами, чтобы они выбирали все лучшее, что было проявлено нашими дедами, прадедами тяжелые годы испытаний Великой Отечественной войны.
11: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: «Музейное дело». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-789-77-78.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр плюс». Короткий номер 7043.
6: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
7: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
8: Белагропромбанк.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
9: Песни Великой Победы.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. По случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне руководство и сотрудники Министерства иностранных дел возложили цветы к стеле «Минск. Город-герой», сообщили пресс-службе МИД. На мероприятии первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич заявил: сегодня коллектив Министерства иностранных дел по поручению главы Максима Рыженкова, а также по зову сердца, возложил цветы к монументу «Минск. Город-герой». Это знаковое место расположено возле музея истории Великой Отечественной войны не только для всех белорусов, но и для всех тех, кто чтит память о прошедших событиях. По его словам, День Победы по-прежнему остается для Беларуси символом беспримерного мужества и единства в борьбе за честь и свободу Родины. Память о той огромной цене, которую пришлось заплатить за право жить на своей земле, служит надежным ориентиром для дипломатов в их текущей работе. В сфере Содружества в Минске прошел митинг реквиему обелиска в памяти воинов-казахстанцев, павших в годы Великой Отечественной войны, передает Белта. Участники митинга реквиема возложили цветы к монументу. Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жиксылыков отметил, что казахстанцы встретили войну, обороняя Брестскую крепость. По его словам, в годы Великой Отечественной на фронт ушло более 1 200 000 казахстанцев, из них 600 тысяч не вернулись с войны. Это 10% от довоенного населения Казахстана. Участвовали они и в боях за освобождение Беларуси в ходе операции «Багратион». Более 120 тысяч казахстанцев боролись в этих сражениях. Более 15 тысяч из них навсегда остались в белорусской земле, поделился посол. Более 10 тысяч гродненцев приняли участие в республиканской акции «Шествие Беларусь помнит», сообщает Белта. Память о победе – это щит, оберегающий от забвения, предательства идеалов. Об этом во время митинга в Гродно сказал глава области. Юрий Караев заметил, что сегодня мир вновь неспокоен. Попытки переписать историю, умолить подвиг советского солдата, стереть память о победе стали реальностью. Мы видим, как в соседних странах переписываются учебники, стираются имена героев, уничтожаются памятники. Но мы не позволим такому совершиться у нас. По словам руководителя Гродненской области, сегодня дух единства укрепляет народ на пути к мирным ежедневным свершениям. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста» молочный коктейль «Топ Пауэр» 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое «Топ Раф», соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная погода, дожди, на большей части территории сильные, в отдельных районах грозы. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 90%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду, во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музейное дело.
5: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной комнате, посвященной первой Витебской партизанской бригаде. Музейная комната располагается в средней школе номер 9 имени Михаила Бирюлина. И у нас в гостях Вероника Дмитриевна Филимонова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Расскажите о Михаиле Федоровиче Бирюлине и о том, как его жизнь тесно переплелась с судьбой первой Витебской партизанской бригады.
6: Михаил Федорович Бирюлин – это командир первой Витебской партизанской бригады. Он является почетным гражданином нашего города, и его имя носит одна из улиц города Витебска. Михаил Федорович Бирюлин в 1941 году возглавил небольшой отряд на территории Витебского района, который к 1943 году разросся в первую Витебскую партизанскую бригаду, которая была частью первой белорусской бригады под командованием Миная Филипповича Шмырева. История нашей музейной комнаты начинается в 1964 году, когда по инициативе бывших партизан, в том числе и Михаила Федоровича Бирюлина, была основана музейная комната нашего учреждения образования. Партизаны предоставили свои личные вещи, документы, письма, какие-то фрагменты боевого оружия, которые у них сохранились. И все это для того, чтобы наши ребята и далее не забывали историю Великой Отечественной войны и продолжали хранить память о тех страшных событиях, которые коснулись нашей родной земли. Неотъемлемой частью нашей музейной комнаты является экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Центром нашей экспозиции является стенд «Войной опаленное детство». Особенностью этого стенда является то, что он содержит в себе фотографии 12 жителей поселка Верховья, которые в годы Великой Отечественной войны были малолетними узниками концлагерей. Некоторые из них прошли не один лагерь смерти, а два и более. На базе нашей музейной комнаты действует объединение по интересам музееведения, ребята, участники которого занимаются сбором информации, изучением темы Великой Отечественной войны и партизанского движения. Наши учащиеся участвуют в пополнении музейной коллекции. Они регулярно проводят экскурсии для детей разных возрастов, как и маленьких, так и старших школьников. Состоялось важное событие в истории нашего учреждения образования и нашей музейной комнаты. Это официальное присвоение имени Михаила Федоровича Бирюлина нашему учреждению образования.
5: Музей, его экспозиции и мероприятия, которые позволяют прикоснуться к истории, все это имеет влияние на формирование у детей патриотизма, любви к родному краю, к родине, а также на культуру почитания воинов, павших за Отечество, что особенно важно в связи с 80-летием годовщины Великой Победы. Вероника Дмитриевна, расскажите, как музейная комната 9-й школы отмечает эту памятную дату?
6: Дело в том, что Михаил Федорович Бирюлин каждое свое 9 мая проводил в поселке Верховье в окружении бывших партизан, наших учащихся. Неотъемлемой традицией стало посещение памятника Верховской трагедии, когда 13 июня 1942 года мирные жители, 75 человек, было расстреляно немецкими карателями. И это 9 мая, как и все предыдущие, наши учащиеся совместно с жителями микрорайона Верховья планируют посетить памятник и возложить цветы к братской могиле.
5: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: «Музейное дело». Наша музыка на радио Витебск.

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Сельницкого, что расположена в западной части города в железнодорожном районе. Она названа в честь Михаила Федоровича Сельницкого. Он был пулеметчиком партизанского отряда «Райцево» и отличился в бою против карателей 28 марта 1942 года. Партизаны встретили врага в районе деревень Заборы и Курино. Этот напряженный бой длился 5 часов, и партизаны вынуждены были отступить. Отход отряда прикрывал Михаил Сельницкий. Когда закончились патроны, окруженный гитлеровцами партизан отбивался ножом и погиб в рукопашном бою. Его имя было присвоено партизанскому отряду, а через несколько месяцев Сельницкому, первому среди партизан-комсомольцев Беларуси, было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Реклама на радио Витебск.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Героическое кино на радио Витебск.
2: 29 октября 2001 года ушел из жизни один из величайших деятелей советского кино Григорий Чухрай. Уже на заре своей карьеры в 1959 году он снял «Балладу о солдате», фильм, ставший культовым не только в СССР, но и во всем мире. Над сценарием Чухрай и кинодраматург Ежов работали на даче последнего. Исполнение роли юного солдата Алеши Скворцова стало первой работой в большом кино для Владимира Ивашова. Фильм принес дебютанту не только всесоюзную, но и мировую славу. Аналогичная ситуация сложилась и в отношении юной актрисы Жанны Прохоренко, исполнившей роль Шуры. Для своего

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Главы государств поздравляют президента Беларуси и народ страны с 81-й годовщиной Победы. Около 35 тысяч человек приняли участие в праздничном митинге в Брестской крепости. В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза. О следующем раунде договоренности не достигнуто, заявил помощник президента России Ушаков. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио Витебск.
3: С победой!

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Янушковского, что находится в северной части Витебска в Октябрьском районе. Она названа в честь Ивана Янушковского. С 41 года он воевал на Западном, Ленинградском и Втором Украинском фронтах. Командир минометного полка гвардии отличился в боях на территории Румынии. В сентябре 44 года с группой солдат и офицеров вступил в бой против роты автоматчиков и лично уничтожил около 20 гитлеровцев. В этом бою Иван Янушковский погиб. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно.
1: Вектор памяти.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +375 289 689 77 78.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: «Музейное дело».
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио «Витебск». И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти, о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о Центре патриотического воспитания «Память» имени Героя Советского Союза Владимира Тышевича. У нас в гостях Игорь Юрьевич Капелец. Здравствуйте. Игорь Юрьевич, как руководитель по военно-патриотическому воспитанию, расскажите о Владимире Александровиче Тышевиче подробнее.
2: В рамках выполнения программы патриотического воспитания населения Республики Беларусь, принятой Советом Министров Республики Беларусь на 2022-2025 годы, в гимназии организован Центр патриотического воспитания «Память», который по решению Совета гимназии носит имя нашего прославленного выпускника 1940 года. Тогда это 9-я школа была, теперь гимназия номер 2, героя Советского Союза Владимира Александровича Тышевича. А Владимир Александрович Тышевич – человек необыкновенной судьбы. Он закончил, помимо нашей школы, Витебский аэроклуб. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. И все годы Великой Отечественной войны он был летчиком-штурмовиком, воевал в составе Первого Белорусского фронта. Совершил только на штурмовку вражеских позиций 113 боевых вылетов, а всего он совершил 150 вылетов. Воевал он на штурмовике Ил-2, и вот для справки, средняя жизнь экипажа штурмовика Ил-2 составляла 1-2 боевых вылета. Уже только за то, что он совершил такое количество боевых вылетов, можно отдать, так сказать, необходимое должное этому герою. Владимир Александрович Тышевич удостоен высшей награды того времени орденом Ленина, и ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Золотой Звезды Героя. Награжден 5 орденами Красного Знамени и другими боевыми наградами. Закончил, к сожалению, свой жизненный путь он достаточно, так сказать, рано, в 1980 году, то есть прожил всего 57 лет.
1: Да, действительно, очень интересно, если читать воспоминания этого героя Советского Союза, найдите их, они опубликованы, увлекательно и интересно узнавать об истории жизни человека с таким мужеством, с таким стержнем. Игорь Юрьевич, вы не только как руководитель по военно-патриотическому воспитанию, но и как хранитель памяти, согласитесь, все отчетливее становится понимание неприходящего исторического значения тех событий. У вас в центре память – это стенд. Это все доказательства того, какой ценой была завоевана победа, информация на них. Расскажите, с чего начиналась история центра и чем он живет сегодня?
2: История центра начиналась с поисковой работы, которую проводили учащиеся под руководством наших педагогов. Был собран достаточно большой материал для формирования стендовой экспозиции и виртуальной экспозиции. В центре представлены непосредственно стенды, посвященные Владимиру Александровичу Тышевичу, а также событиям начала Великой Отечественной войны, геноцида белорусского народа, годы Великой Отечественной войны, партизанскому и подпольному движению, в первую очередь на Витебщине, пионерам-героям, наиболее отличившимся героям Советского Союза. Представлены дважды герои Советского Союза, уроженцы нашей родной Белоруссии, операция «Багратион», а также непосредственно освобождение Витебска и Белоруссии, восстановление послевоенной Белоруссии, а также жизнь современной Белоруссии и место города Витебска в этой жизни.
1: И к информации на этих стендах размещенные обращаются? Дети используют ее где-либо? Вот,
2: конечно, конечно. У нас созданы экскурсионные группы, которые проводят экскурсию по центру «Память», знакомят учащихся вообще с историей, с событиями Великой Отечественной войны. Также мы проводим встречи, диалоговые площадки, направленные на воспитание, в первую очередь, патриотизма и того, чтобы все-таки историческую память мы не теряли. Потому что, как сказал наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, нет благороднее миссии, чем сохранение исторической памяти во имя своего будущего. Что касается темы геноцида, то у нас проведены несколько диалоговых площадок. У преступления нет срока давности с участием заместителя областного прокурора, работниками отдела Витебской областной прокуратуры, для учащихся, в первую очередь, 10-11 классов. Проводятся единые уроки памяти, посвященные, например, Хатыни. Вот совсем недавно у нас прошло мероприятие «Человеческие судьбы нечеловеческой войны», посвященное Международному дню освобождения узников фашистских лагерей с участием малолетней узницы Гусевой Марии Владимировны. Центр постоянно работает, центр постоянно выполняет свою прямую функцию воспитания, патриотизма среди учащихся. Память нашей истории, каким будет взгляд на ее подрастающее поколение, таким будет наш завтрашний день. Помнить историю своего народа нужно не только потому, что память сохраняет человеческое достоинство, но и чтобы видеть смысл своей жизни.
1: А вообще, вот расскажите, вы же, знаете, воспитанники вашей школы и даже уже выпускники, скажите, ну вот экспозиция как-то, знаете, научная деятельность очень популярна для вот таких музейных комнат экспозиции. Вот скажите, вообще школьники, что, как они применяют экспозиции вашего центра?
2: Ну, пишут исследовательские работы по теме Великой Отечественной войны. В частности, была написана нашим выпускником Клюевым Николаем работа, посвященная жизни и судьбе Героя Советского Союза Владимира Александровича Тышевича, которая заняла первое место на республиканском конкурсе исследовательских работ, посвященных как раз-таки событиям Великой Отечественной войны.
1: Это научная работа и соприкосновение с информацией и исторической значимости, она позволяет, конечно же, раскрыть и саму тему, и понять ее не через страницы учебников, а через соприкосновение с очень важной для нас сегодня информацией. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти. О музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну не в сухих цифрах учебников, а через судьбы реальных людей.
0: Музейное дело. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Кондратьева, что расположена в центральной части Витебска, в железнодорожном районе. Она названа в честь уроженца нашего города, военного летчика Петра Васильевича Кондратьева. Профессионал своего дела. Он был участником Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Также участвовал в обороне Ленинграда. Истребительный авиаполк под командованием Кондратьева за 5 месяцев провел 389 воздушных боев, уничтожил 105 вражеских самолетов и 55 танков. Полковник Кондратьев погиб 1 июня 43 года в бою над Финским заливом.
1: Вектор памяти. Радио Витебск.

0: Я родился здесь, это место силы, тут моя семья.
1: Реклама на радио Витебск.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В адрес президента Беларуси и народа страны поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе главы государства. Зарубежные лидеры, видные деятели различных сфер и руководители международных организаций направляют белорусскому народу пожелания мира, благополучия и процветания, а также выражают теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла. В своем поздравительном послании президент России Владимир Путин отметил, что День Победы навсегда вошел в общую историю двух стран как символ мужества, героизма и самоотверженности. Наш нравственный долг – сохранить и передать потомкам музы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы. И, конечно, вместе решительно противостоять любым попыткам оправдания злодеяний гитлеровцев и их пособников, возрождения человека ненавистнической нацистской идеологии, говорится в поздравлении российского лидера. Высоко ценим вклад белорусских друзей в обеспечение обороны способности и безопасность союзного государства. Уверен, что, действуя сообща, наши народы смогут с честью преодолеть любые испытания, подчеркнул Путин. Президент Беларуси сегодня присутствовал на параде Победы в Москве. Александр Лукашенко заявил журналистам, что у него очень хорошее впечатление от этого мероприятия. «Я переживал, что вы укоротили его, и думал, как получится. Я вам скажу, что очень даже хорошо. У меня хорошее впечатление», — сказал глава государства. «Даже если не пригласили бы, я бы приехал на свою Красную площадь, в свою Москву. Я родился, когда Москва была столицей Советского Союза», — заявил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что День Победы — великий праздник. Как показали нынешние времена, никто не сможет нам помешать празднованию этой великой победы. Это наше достояние. Потерять нельзя, сказал он. Александр Лукашенко добавил, что после торжественных мероприятий в Москве направляется в Минск, чтобы уже в белорусской столице принять участие в торжествах по случаю Дня Победы. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» состоялся праздничный митинг, посвященный 9 мая. В мероприятии приняли участие около 35 тысяч человек, передает Белта. Многие брещане считают своим долгом утром 9 мая прийти в Брестскую крепость. Встретить День Победы на территории легендарной цитадели над Бугом приезжают люди из разных уголков Беларуси, из ближнего и дальнего зарубежья. Из Витебска в Брестскую крепость на День Победы приехали три молодые семьи. Уроженец Украины Максим Селезнев прибыл из Москвы. Он давно хотел побывать в Брестской крепости, посчитал, что 9 мая – самое подходящее время для знакомства с историей легендарной цитадели. В Брест на День Победы приехали делегации из России, Словакии, Германии. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: С победой!

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Шмырева, что расположена в южной части города в Первомайском районе, в микрорайоне Лучоса. Она названа в честь Минаева Филипповича Шмырева. В июле 41-го он организовал и возглавил партизанский отряд в Сурожском районе, который затем вошел в состав 1-й белорусской партизанской бригады. К слову, последняя участвовала в защите Витебских ворот. Партизаны батьки Минаева наносили удары по железным дорогам, шоссе, водным коммуникациям, взрывали мосты и склады, пускали под откос эшелоны гитлеровцев. В августе 44 года за мужество и героизм Минаеву Шмыреву присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Реклама.
2: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет об историко-краеведческой музейной комнате «Морская слава Беларуси». Она размещена в средней школе номер 8 города Витебска имени Анатолия Матвеевича Испенкова. Экспозиция рассказывает о белорусах, выдающихся представителях военно-морского флота. У нас в гостях хранитель музейной комнаты Виноградова Валентина Валентиновна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Нам известно, что именно в вашей школе была открыта первая в Витебской области такая музейная комната. Познакомьте наших слушателей с ее историей.
2: Музейная комната «Морская слава Беларуси» была открыта в нашем учреждении образования 30 октября 2019 года. Цель музейной комнаты – сохранение памяти о бывшем выпускнике нашей школы Анатолии Матвеевиче Испенкове, совершившем подвиг во время катастрофы на подводной лодке «Комсомолец», и других белорусах, выдающихся представителей военно-морского флота. Создание ее было вызвано тем, что современная молодежь практически ничего не знает о причастности к флоту, его созданию и развитию ни одного поколения выходцев с белорусских земель. А ведь нам есть что помнить, есть чем гордиться. Пусть наша страна сухопутная, но ее история всегда была связана с морем. Именно выходцы с белорусских земель стали первыми морскими солдатами Великой Российской империи. Первый полк морских солдат был набран в Гродно графом Федором Головиным в начале 1705 года по указу Петра I. Беларусь вошла в историю мореплавания как родина отважных моряков. Без уроженцев белорусской земли не обошлась ни одна историческая морская битва. На Витебщине, в Дубровно, родился герой русско-турецкой войны, прославленный командир брига «Меркурий» Александр Казарский. С белорусской землей тесно связаны и судьба вице-адмирала Повалишина, командовавшего российскими морскими силами в сражении под Выборгом во время русско-шведской войны. Его имя стоит в плеяде великих флотоводцев Ушакова, Нахимова, Лазарева. Уйдя в отставку, он жил в имении рядом с Рассонами. Здесь на собственные деньги он построил школу, лечебницу для крестьян, построил православный храм. Был среди белорусов и моряк, удостоившийся высшего военно-морского звания полный адмирал Лука Федорович Богданович. За участие в Наваринском сражении против турецко-египетского флота он был награжден сразу 4 орденами разных стран – России, Англии, Франции и Греции. Выходцы земли белорусской сражались на легендарном «Варяге», несли боевую службу на знаменитом крейсере «Аврора». Из 80 белорусов, служивших на легендарном крейсере «Аврора», в октябре 1917 года 18 – уроженцы Витебщины. Моряки-белорусы внесли огромный вклад в военно-морскую историю периода Великой Отечественной войны. Наши земляки дерзко сражались с врагом на Баренцевом, Балтийском, Черном морях и на Тихом океане. За подвиги в годы Великой Отечественной войны тысячи моряков награждены высокими государственными наградами. По последним данным Белорусского союза военных моряков, 29 моряков-белорусов удостоены звания Герой Советского Союза. Среди них уроженцы Витебщины – Самуил Нахманович Багарат, Иван Андреевич Макеенок, Константин Максимович Петровский, Борис Иванович Оказенок, Петр Васильевич Кондратьев. Первым героем Советского Союза в морской авиации был наш земляк, капитан Антоненко. За 34 дня боев он сбил 11 самолетов противника и был удостоен высокого звания 14 июля 1941 года. В Витебске родился командир подводной лодки «Ща-310» Багарат Самуил Нахманович, удостоен удостоенный звания Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на Балтике. Среди тех, кто был удостоен звания Героев Советского Союза, участники знаменитого десанта Ольшанского, погибшие за освобождение города Николаева, Матеенок Иван Андреевич, Мепш Михаил Павлович, Ходаков Дмитрий Дмитриевич. В музейной комнате представлены материалы о тех, кто приумножал морскую славу Беларуси в мирное время, до конца выполняя свой гражданский и служебный долг. Один из них – выпускник нашей школы Испенков Анатолий Матвеевич, погибший на подводной лодке «Комсомолец» 7 апреля 1989 года. А также герои Советского Союза Егор Тампо, Петр Осипенко, Валентин Холод, герои Российской Федерации Владимир Дронов, Юрий Щербаков, Владимир Белявский, Александр Даркевич. Им посвящена музейная экспозиция «В жизни всегда есть место подвигу». Беларусь называют родиной адмирал. И это не случайно. 150 уроженцев белорусской земли удостоены этого звания. 18 из них родились на Витебщине. Город Витебск дал флоту 6 адмиралов, 2 из которых – выпускники нашей школы – Владимир Марковский и Михаил Соколовский. Основной фонд музейной комнаты составляет 104 экспоната. Особенно ценными являются якорь Холла, самая востребованная на сегодняшний день разновидность якоря, портик участника Великой Отечественной войны, капитана второго ранга Григория Калиничева, личные вещи участника Великой Отечественной войны, летчика морской авиации Тихоокеанского флота Юрия Розенталя, измерительные приборы капитана второго ранга штурмана Анатолия Бычкова, личные вещи капитана третьего ранга Анатолия Матвеевича Испенкова, фрагменты корпуса подводной лодки «Курск», памятные монеты со стапелей при спуске на воду атомной подводной лодки «Комсомолец», капсула с водой Норвежского моря с места гибели подводной лодки «Комсомолец», трофеи времен Великой Отечественной войны. Музейная комната стала центром патриотического воспитания учащихся. На ее базе проводится поисково-исследовательская и экскурсионно-просветительская работа. За 5 лет ее посетили более 1000 человек. Среди посетителей не только учащиеся нашей школы, других школ района, города, области, но и представители ветеранских организаций.

0: Владимир Зубцов, автор и руководитель международного проекта «Морское братство нерушимо», первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации морской пехоты России «Тайфун» Арсений Крицкий, руководитель ветеранской организации «Псковское морское собрание» Виктор Ковалев. А вот какую запись оставил в книге почетных гостей заместитель главы Ленинского района Московской области Тимур Гаевский. Огромная благодарность дружественной Беларуси за верность традиции, нескончаемый оптимизм, патриотическое воспитание молодежи, сохранение ценностей государства. Помимо экскурсий, на базе музейной комнаты проводятся уроки памяти, уроки мужества, встречи поколений, героев помним имена, открытые диалоги, встреча с ветеранами военно-морского флота, акция «Мы граждане Республики Беларусь», прием в октябрята, пионеры, члены БРСЭ. В ходе поисковой исследовательской работы ребятами собраны материалы, оформленные в исследовательские проекты «Юнги Победы», «Моряки-белорусы в боевых операциях на Балтике в годы Великой Отечественной войны», «Морские крылья Беларуси». Но, к сожалению, музей – закрытое пространство. А нам очень хотелось, чтобы собранная информация о белорусах, героях военно-морского флота стала доступной и жителям, и гостям нашего города. Поэтому в преддверии двух знаменательных дат 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне у нас родилась идея создать на территории школы аллею морских героев Витебщины. Эта инициатива была поддержана Белорусским союзом военных моряков. Торжественное открытие аллеи состоялось 28 июля 2024 года. Аллея морских героев Витебщины – это продолжение экспозиции музейной комнаты «Морская слава Беларусь». Она сохраняет память о земляках морских героев, способствует расширению знаний об истории Великой Отечественной войны и достойном вкладе белорусов в Великую Победу.
1: Сегодня очень важно сохранить историческую память о нашем прошлом и тех событиях, которые дают нам возможность гордиться процветающей Беларусью. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну не в сухих цифрах учебников, а через судьбы реальных людей.
2: «Музейное дело». Наша музыка на радио.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 08.

0: 9.0.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Героическое кино на радио «Витебск».
5: Весна 1942 года. Выходит простой и бесхитростный рассказ «Мои земляки» Льва Савина о фронтовой службе солдат Аркадия Дюбина и Саши Свинцова, сражавшихся с фашистами под Ленинградом. Режиссер Леонид Луков, прочитав повесть, решил, что она может стать основой интересного, а главное, нужного фильма, такого как «Два бойца». Когда сценарий запустили в производство, Борис Андреев был сразу же приглашен и утвержден на роль Саши Свинцова, а Марк Бернес практически вымолил у режиссера роль Аркадия Дюбина. Войти в образ – это задача актера. Марк Бернес постоянно ходил в военной форме, но никак не мог почувствовать себя солдатом Дюбиным. Внешность своему герою Бернес нашел в парикмахерской. Как говорится, помог случай. Шел со студии удрученный, роль не давалась ему. Почти машинально забрел в парикмахерскую, и молоденькая, неопытная парикмахерша подстригла его под бокс. Коротенькие виски, голый затылок, небрежная челочка. Знаменитая «Темная ночь» вошла в фильм совершенно случайно. Разбудили Бернеса, отсыпавшегося после бесчисленных съемочных смен, раздобыли гитариста, поехали на студию и, взломав замок в звуковом павильоне, записали песню. А на утро уже снимали эпизод в землянке под эту фонограмму. После выхода фильма в 43-м «Темная ночь» звучала и в машинах, и в блиндажах, и в санбатах, и на аэродромах.
6: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

счастье пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня спасла.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: Только наше, только героическое кино. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В адрес президента Беларуси поздравления с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне направил лидер Казахстана. На поставщине прошли посвященные празднику торжественные мероприятия. Все поезда Беларуси в честь торжеств дали победный гудок. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. С праздником! С Днем Победы!

наше Отечество верой и правдой, за светлую память ушедших друзей, за нашу присягу хранить то, что связано.

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Один из таких – проспект Черняховского, который является одной из основных магистралей города. Он расположен на юге в Первомайском районе и назван в честь советского военачальника, генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. Войну он встретил в звании командира 28-й танковой дивизии, затем получил 18-й танковый корпус. Его хорошее командное качество, знания и умелое управление воинским соединением были отмечены высшим военным руководством. И с апреля 44-го Иван Черняховский принял командование войсками Западного фронта, переименованного затем в 3-й Белорусский. Он стал самым молодым командующим фронтом. К тому времени ему исполнилось всего 37 лет. На дважды Героя Советского Союза, генерала армии Черняховского, был готов приказ о присвоении звания маршал Советского Союза. Однако в феврале 45-го он был тяжело ранен на окраине прусского города Мельзак и в тот же день скончался.
1: Вектор памяти. Наша музыка на радио Витебск.

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревни и сквер, все.

странники птицы улетели давно от родных берегов. Встретились вновь светлой земле поклониться и тем,

Я фотографии достану из альбома. И в детство босоногое взгляну. Уносят годы

возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревня и сквер, все мне кажется ново.

0: поцелуй и детская слеза.
1: Реклама.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музейное дело.
8: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейном уголке, размещенном в Витебской гимназии номер 4 имени Михаила Ивановича Денисенко. И у нас в гостях учитель истории и обществоведения Юлия Витальевна Рой. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Юлия Витальевна, расскажите, с чего начиналась история гимназии, история музейного уголка и чем он живет сегодня?
9: Наша гимназия – это сама по себе уже история. Она была построена еще в далеком 1938 году. Первый выпуск, к сожалению, состоялся только в 1951 году, потому что и учителя, и ученики, многие уходили на фронт. Даже часть наших учеников во время войны вступила в диверсионную группу, которая называлась «Неуловимые». Туда входили 2 ученика нашей школы, Гагуля Андрей и его сестра, которые совершали диверсии на нашем железнодорожном вокзале и мешали работе немцев на этом вокзале. Были схвачены в 1943 году, к сожалению, и отправлены в концлагерь 5-й полк, где в последующем были расстреляны. После освобождения Витебска началась огромная работа по сбору материалов, чтобы не потерять ценные сведения, собственно, о войне. В 1972 году у нас в школе, тогда это была 20-я школа, заработал кружок «Красные следопыты», которые разыскали летчиков 723-го штурмового авиаполка, наладили с ними переписку и получили ценнейшие фотоматериалы, предоставленные летчиками, которые рассказывают историю этого авиаполка. В итоге та коллекция, которую удалось собрать этому кружку, послужила основой для создания школьного музея. Уже в 1978 году состоялось торжественное открытие музея боевой славы 723-го авиаполка 211-й, дважды краснознаменной штурмовой авиадивизии. На открытии, кстати, лично присутствовали ветераны авиаполка, герои Советского Союза, такие как Константин Васильевич Иванов и Павел Степанович Шаров. Горжусь тем, что это был первый школьный музей боевой славы в нашем городе Витебске. На данный момент наш музей боевой славы временно превратился в музейный уголок. Сейчас в нем собрана коллекция, как я уже говорила, редких фотоматериалов, где можно увидеть летчиков молодых возле своих истребителей Ил-2, команду парашютистов, такие фотографии, которые очень редки, на их аэродромах, на местах, где они дислоцировались посреди лесов. Материалы, которые показывают и не только боевые вылеты, но и обычную жизнь летчиков. Это дружба, что впечатляет, очень светлые лица. Далее у нас идут фотографии, которые уже прислали летчики после войны. Наш кружок «Красный следопыт» следил за их жизнью и приглашал на различные праздники. Они приезжали, проводили уроки мужества нашим школьникам. Самое интересное, что летчики после войны разлетелись по всем уголкам Советского Союза. Наши учащиеся наладили с ними переписку, поэтому вторая часть нашей коллекции — это поздравительные телеграммы и письма, которые присылали летчики в ответ на запросы наших учеников. Можно по одним только письмам проследить богатую географию. Уфа, Пер, Литва, Латвия, Украина, Москва. Огромное просто пространство, которое объединяло вот общую историю этого 723-го штурмового авиаполка. Кроме того, в нашей коллекции есть и материалы, которые очень любят, впечатляют, по крайней мере, детишек, которые приходят на экскурсию, потому что все-таки музеи сейчас, это должны быть не просто посмотреть на витрину и отойти, а все-таки прочувствовать в своих руках эту историю. Детей, которые приходят на экскурсии к нам в музейный уголок, очень сильно впечатляет. Это просто надо видеть их глаза, когда в руки даешь вот эти остатки снарядов или осколки и объясняешь, с какой скоростью это летело. Также в коллекцию музея входят артефакты, которые были найдены и на территории самой гимназии. Например, в 70-е годы, когда проводился ремонт, у нас на садовой территории были найдены шлемы, и они теперь у нас находятся в музее. Это и советская каска, и немецкая каска. То есть дети еще и могут сравнить. Как я уже говорила, сам музей начался с работы детей. Это был кружок «Красные следопыты», который, ну, основной костяк — это и были дети. Это была их идея, и наши уже дети в гимназии, они продолжают эту традицию. Наши ребята состоят в музейном кружке. Сейчас там уже набрали новый состав, потому что выпускники уходят. Сейчас мы начинаем опять с малышей, и на данном этапе костяк нынешнего кружка составляют шестиклассники. Они занимаются сортировкой документов, то есть каждый год мы пересматриваем, отбираем, что должно быть из самого яркого на витрине. Кроме того, занимаются оцифровкой документов, потому что мы создаем и альтернативную версию музея. Это виртуальный музей. Все эти документы можно будет посмотреть в электронных версиях. К сожалению, сохранить документы очень сложно, чтобы для будущих поколений они смогли хотя бы уже в виртуальной версии увидеть вот эти настоящие исторические документы, настоящие фотографии. И дети у нас в музейном кружке занимаются не только документами. Мы готовим экскурсовод. Вот здесь у нас уже по желанию, то есть там любой возраст, есть и старшеклассники, которые привлечены к этому делу, и малыши. Детям очень нравится. Это и практика коммуникации, и практика выступления перед общественностью. С другой стороны, такое дело как бы семейное получается. Гимназия у нас маленькая, дружная. Проще выступать, когда ты это делаешь перед своими же ребятами, только более младшего возраста. Поэтому экскурсоводы у нас разного возраста и с удовольствием занимаются этой работой. Будем рады, если придете к нам, они также смогут провести экскурсию для вас.
8: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого. О музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти. О музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
1: «Музейное дело».
10: Когда последние герои дорогой

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В адрес президента Беларуси и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Пожелания мира, благополучия и процветания белорусскому народу, теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла направляют зарубежные лидеры, известные деятели разных сфер, руководители международных организаций. Так президент Казахстана отметил, что в День Победы потомки с чувством глубокой благодарности отдают дань уважения фронтовикам и труженикам тыла за их беспримерный героизм и самоотверженный труд. Касым-Жомарт Токаев выразил убеждение в том, что единство и дружба наших народов, закаленные в суровых испытаниях, будут и впредь служить прочной основой для дальнейшего укрепления многоплановых отношений Казахстана и Беларуси. Лидер Казахстана также передал ветеранам войны и труженикам тыла слова искренней признательности народу братской Беларуси, пожелания благополучия и процветания.
0: Новости региона.
1: На Поставщине прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Основным местом праздничных торжеств стала центральная площадь города, где собрались сотни жителей и гостей района. Здесь состоялся митинг «Реквием. Память пылающих лет», сообщила газета «Витебские вести». Ровно в полдень поставщане присоединились к общереспубликанской минуте молчания. После этого состоялось торжественное возложение цветов и венков к мемориалу павшим воинам. Праздничная программа продолжилась концертом «Поет победная весна». Также жители гости района смогли ознакомиться с выставкой «Шли девчата по войне» и тематической экспозицией периода Великой Отечественной войны, представленной в районном музее. Помощник президента России сообщил журналистам, что массированный ракетный удар по центру Киева, о котором ранее предупреждала Минобороны РФ, нанесен не был. Причиной Юрий Ушаков назвал отсутствие попыток украинской стороны сорвать празднование Дня Победы в Москве, сообщает информагентство «Спутник Беларусь». Также помощник российского лидера отметил, что на фоне угроз со стороны Киева контакты между Москвой и Вашингтоном активизировались. Вместе с тем в трехсторонних переговорах по Украине наступила пауза, и о следующих раундах пока договоренностей не достигнуто, сообщил Юрий Ушаков. Как сообщалось ранее, в пресс-службе оборонного ведомства России вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 8970 раз.
0: Беларуси.
1: Сегодня все пассажирские грузовые поезда, маневровые локомотивы дали победный гудок в рамках празднования 81-й годовщины Победы. Дикторы по громкоговорящей связи призвали пассажиров на минуту остановиться и почтить память всех, кто защитил страну, спас человечество и подарил мирное будущее. Работники белорусской магистрали, пассажиры, участники праздничных мероприятий, проводимых в это время на БелЖД, вместе с гостями и жителями городов, стоя склонили головы перед подвигом советских солдат, которые, не жалея сил, ковали великую победу. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Колбаса сырокопченая «Неаполи», высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную погоду. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3,8. Завтра по региону 9-14 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 12-14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг-С».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Цаликова, что расположена в западной части Витебска в Первомайском районе. Она названа в честь генерал-майора Кантемира Александровича Цаликова. Он принял участие в большом количестве боев и сражений. С сентября 1942 года был командиром 3-й гвардейской стрелковой дивизии, которая участвовала в Сталинградской битве, Ростовской, Донбасской, Мелитопольской и Крымской наступательных операциях, в освобождении городов Евпатория, Севастополь, Каховка, Молочанск, Новочеркасск, Большой Токмак, а также Волноваха. За особые отличия при освобождении последнего дивизии было присвоено почетное наименование «Волновахская». Кантемир Цаликов погиб летом 44-го в ходе Шауляйской наступательной операции.
1: Вектор памяти. Реклама на радио Витебск.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75%.

0: желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamanda.by или по телефону +3 529 689 77 78.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велика, в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на работа.by.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: дела.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск, и в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о средней школе номер 7. И у нас в гостях учитель истории Наталья Трученкова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Наталья Геннадьевна, расскажите о том, как в школе сегодня проводится работа по освещению политики геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
2: Формирование исторической памяти молодого поколения – одна из важнейших задач, которые сегодня стоят перед системой образования Республики Беларусь.

0: законом Республики Беларусь о геноциде белорусского народа, а также проводятся внеурочные мероприятия. Обращаем внимание учащихся на то, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период Генеральной прокуратурой Республики Беларусь подготовлены информационно-аналитические материалы. Эта книга размещена на Национальном образовательном портале. В годы немецко-фашистской оккупации на территории БССР убито более 3 миллионов мирных граждан и военнопленных. Угнано в немецкое рабство более 380 тысяч человек, из которых многие погибли от невыносимых условий эксплуатации. Массовый характер носила и угона принудительной работы детей. Имели место случаи использования детей в качестве доноров крови. Разрушено 209 городов, уничтожено полностью либо частично, в том числе вместе с жителями. Не менее 12 348 населенных пунктов. Уничтоженных вместе с жителями и не восстановленных после войны деревень. Не менее 288. Работа по установлению других населенных пунктов, разделивших судьбу Хатыни, продолжается. В нашей школе оформлена экспозиция «Память и боль белорусской земли», которая размещена на первом этаже школьного коридора. В ней размещена информация о деревне Хатынь, карта сожженных деревень, информация о лагерях смерти, Тростенец, Калдычево, Азаричи, Красный берег. Отдельная часть стенда посвящена Холокосту. Проводятся единые уроки, посвященные трагедии вот, белорусской деревни Алла, Хатынской трагедии. Ежемесячно проводятся информационные часы «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». Учащиеся продолжают принимать участие в марафонах экскурсий «Вспомнить все, вспомнить каждого». В этом году учащиеся посетили мемориальный комплекс «Алла», а 17 мая запланирована экскурсия в мемориальный комплекс «Борки» – символ всех сожженных деревень Могилевской области. Также в школе проводится диалоговая площадка «Политика геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». В школе проводятся киноуроки, беседы, тематические уроки памяти. Организуются выставки в библиотеке, посвященные геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся принимают участие в акте памяти, активно участвуют в акции «Обелиск». Также учащиеся нашей школы посещали мемориальный комплекс «Красный берег», памятник детям, жертвам Великой Отечественной войны. Также активно проводится экскурсионная деятельность, проводятся уроки в музее. В этом году учащиеся ходили в музей Витебского отделения Белорусской железной дороги. Там провели урок музея, посвященный геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся нашей школы активно занимаются исследовательской деятельностью, успешно выступают на конференциях исследовательских работ. В своих работах учащиеся обращаются к семейным архивам, рассказывают о своих прабабушках, прадедушках. Сейчас дети нашей школы приняли участие в акции «Беларусь помнит».
1: И эта работа действительно очень важна для становления детей и сохранения памяти о том, какой след война оставила в жизни каждой семьи. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей. Музейное

Героическое кино на радио Витебск. Лента режиссера Михаила Клатозова и оператора Сергея Русевского «Летят журавли» – символ русского кино. Пьеса Виктора Розова «Вечно живые», по которой был снят фильм, пролежала в столе почти 13 лет. Написана в 1944, а опубликована только в 1957 году. Работа над фильмом шла непросто. Актеров преследовали неудачи. Сначала тяжело заболела Татьяна Самойлова, а затем пострадал и Алексей Быталов. В фильме есть эпизод, когда его герой дерется с солдатом, отпустившим шутку в адрес Вероники. На съемках этой сцены Быталов упал в воду, из которой торчали обрубленные стволы деревьев и ветки. Актер сильно поранил лицо и пришлось наложить несколько швов. Успех фильма «Летят журавли» в год выхода был феноменальным. Только во Франции картину посмотрели 5 300 000 зрителей. Во французском прокате она шла под названием «Когда улетают аисты». Однако на родине, в СССР, картина заняла только 10-е место в прокате. А визитной карточкой этой легендарной ленты стал голос Марка Бернеса.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а при

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В адрес президента Беларуси поздравления с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне направил лидер Узбекистана. Витебск встретил 81-ю годовщину победы с торжественного митинга, минут молчания, возложения цветов и венков к мемориальному комплексу в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Стартовал День Победы для жителей и гостей областного центра. После масштабного шествия праздничные мероприятия продолжаются. В северной столице Беларуси работают многочисленные тематические локации, каждая из которых в своем формате напоминает современникам о трагедиях Великой Отечественной войны, героизме советского народа, ценности победы и сегодняшнего мира. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Супруна, что находится в западной части Витебска в железнодорожном районе. Она названа в честь дважды Героя Советского Союза, летчика Степана Павловича Супруна. В июне 41-го он был назначен командиром истребительного авиаполка, сформированным им лично из летчиков-испытателей. Лично сбил два самолета в первых же боях, а за умелое командование и отвагу в воздушных сражениях стал первым, кто был награжден второй медалью «Золотая звезда». Степан Супрун погиб во время неравного боя с 6 вражескими самолетами в районе города Толочин.
1: Вектор памяти. Радио Витебск.

0: «Музейное дело».
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио «Витебск». И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной комнате, посвященной Даниилу Райцеву. Она размещена в средней школе номер 42, которая носит имя этого почетного гражданина города Витебск. И у нас в гостях Геннадий Евгеньевич Алексеев. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Геннадий Евгеньевич, расскажите подробнее о Данииле Федотовиче Райцеве.
2: Даниил Федотович Райцев родился 5 апреля 1914 года в деревне Михалково Витебского уезда. В семье крестьян. В Куринской и Новкинской школах получил образование. После окончания школы поступил на курсы учителей. После окончания курсов на протяжении 2 лет работал в Куринской школе учителем. В 1929 году поступил на землеустроительный факультет Горецкой сельскохозяйственной академии, которую завершить не успел. Был отозван в качестве землеустроителя в Сурожский район. В 1940 году был направлен в качестве специалиста на военное спецстроительство в приграничную зону. С самого начала войны Даниил Федотович Райцев был оставлен в качестве 17 активистов для того, чтобы на оккупированной территории организовывать подпольное и партизанское движение. Уже 13 июля 1941 года бойцы отряда Райцева на берегу реки Каспля в городском поселке Сурож получили боевое крещение. До апреля 1942 года партизанский отряд, которым командовал Даниил Федотович Райцев, совершал боевые операции самостоятельно. В апреле 1942 года на базе партизанского отряда, которым командовал Даниил Федотович Райцев, на базе отряда Миная Филипповича Шмарева, на базе отряда Михаила Федоровича Бирюлина была создана первая белорусская партизанская бригада. В ноябре 1942 года на базе партизанского отряда Даниила Федотовича Райцева была выделена еще одна партизанская бригада имени краснознаменного ленинского комсомола. Бойцы отряда Райцева и бригады, которая была создана позже, совершали диверсионные операции, принимали участие в рельсовой войне, было пущено под откос 56 эшелонов, было уничтожено около 4000 гитлеровцев. В 1943 году, когда был освобожден городской поселок Сурож, Даниил Федотович Райцев был оставлен в городском поселке для того, чтобы организовывать восстановительные работы. Он был назначен председателем Сурожского райисполкома. Ну и через несколько лет он был направлен уже в город Витебск. И в городе Витебске всю свою, скажем так, послевоенную карьеру трудовую деятельность он связал вот с той специальностью, которую получил в Горецкой сельскохозяйственной академии. Он руководил областным управлением мелиорации. В 1966 году Даниилу Федотовичу Райцеву было присвоено почетное звание «Почетный мелиоратор БССР». А в 1974 году Даниилу Федотовичу Райцеву было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Витебска». Даниил Федотович Райцев, кроме своей профессиональной деятельности, проводил много встреч с молодежью, посещал школы, делился вот тем военным опытом, теми жизненными испытаниями, которые выпали на судьбу этого человека. В 1996 году, 3 июня, после продолжительной болезни, Даниила Федотовича Райцева не стало. В городе Витебск его именем названа улица Данила Райцева. Ну и в 2020 году решением Витебского горосполкома 42-й школе было присвоено имя Даниила Федотовича Райцева.
1: История музейной комнаты началась с этого момента?
2: История музейной комнаты началась немножечко позже, на протяжении нескольких лет. Школа здесь, наверное, принимали участие в создании музейной комнаты, и администрация, и учителя, и учащиеся, и родители, то есть создавали музейную комнату всем миром сообща. Вот. И 5 апреля 2022 года, в день рождения прославленного комбрига, состоялось торжественное мероприятие, когда музейная комната торжественно распахнула свою экспозицию.
1: И чем живет музейная комната сейчас? Какие мероприятия? К чему вы готовитесь?
2: Ну, вообще, музейная комната, знаете, в нашей школе стала таким местом силы, сердцем нашей школы, потому что, во-первых, на базе музейной комнаты действует объединение по интересам. Кружок, который называется «Память», в котором дети с большим удовольствием принимают участие. То есть мы учимся составлять экскурсии, проводить экскурсии. На базе музейной комнаты проводятся воспитательные мероприятия патриотического характера. Детей принимают в октябрята, в пионеры. Проходят встречи важные, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны. Например, на базе нашей школы проходила встреча узников концлагерей, которые прошли вот тоже такое жизненное испытание. Несмотря на то, что музейная комната посвящена именно судьбе этого прославленного человека, в экспозиции есть экспонаты, которые касаются вообще событий Великой Отечественной войны. Есть и письма настоящие из тех страшных лет, архивные экспонаты, есть, скажем так, находки, которые приносили дети, родители, которые вот находили со времен войны, и поэтому все даты, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны, памятные даты, единые уроки, посвященные очередной годовщине трагедии в Хатыни, например, мероприятия, которые связаны с освобождением нашего города, мероприятия, которые посвящены каким-то важным битвам Великой Отечественной войны. Вот в такие дни на базе музейной комнаты проводятся экскурсии. И стараемся делать так, чтобы все классы прошли вот через музейную комнату. У нас составляется график, и по параллелям детки с удовольствием проходят, приходят на экскурсии, причем часть экскурсии у нас проводят сами же дети, участники вот этого вот объединения по интересам, которое называется «Память».
1: Да, наша важнейшая задача – воспитать патриотически настроенное поколение, которое будет помнить о подвиге предков и не допустит повторения трагедии на нашей земле. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живых народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: Музейное дело. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В адрес президента Беларуси и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Пожелания мира, благополучия и процветания белорусскому народу, теплые слова в адрес ветеранов и дружинников тыла направляют зарубежные лидеры, известные деятели разных сфер, руководители международных организаций. Так, президент Узбекистана в послании отметил, что узбекские и белорусские народы плечом к плечу прошли через тяжелейшие военные испытания и внесли неоценимый вклад в приближение Великой Победы. В поздравлении говорится, что в этот знаменательный день мы преклоняемся перед светлой памятью героев, отдавших жизни во имя мира и свободы, скорбим о бесчисленных жертвах фашизма, с благодарностью чествуем ветеранов, приближавших победу на фронте и в тылу. Шавкат Мирзиёев пожелал Александру Лукашенко здоровья, счастья и благополучия, а дружественному белорусскому народу мира и процветания. Витебск встретил 81-ю годовщину Победы. Для жителей и гостей областного центра торжественные праздничные мероприятия стартовали с митинга «Минуты молчания» и возложения цветов к мемориальному комплексу в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Святой для каждого белоруса праздник собрал тысячи горожан, которые дружным шествием под аккомпанемент духового оркестра прошли от площади Ленина до площади Победы. Вместе шли и представители старшего и младшего поколений, разных предприятий и организаций Витебска. Знаменная группа несла государственный флаг Республики Беларусь и копию знамени Победы. Следом флаги Витебской области, города Витебска и штандарты фронтов. Активисты БРСМ развернули многометровое полотнище «Беларусь помнит». У мемориального комплекса состоялась минута молчания в память о подвиге дедов и прадедов, ковавших Великую Победу, и мирных жителей, ставших жертвами немецко-фашистских захватчиков. К собравшимся обратился председатель областного совета депутатов Дмитрий Демидов. Чем больше проходит времени с Великого дня, тем более величественным подвигом представляется мужество и отвага наших героев, освободителей, героев и победителей. Ежегодно 9 мая все дороги Витебске приводят на площадь Победы к трем штыкам, символу мужества, отваги и стойкости, символу нашей вечной благодарности поколению победителей, которые своей жизнью обеспечили бессмертие нашего народа, отметил Дмитрий Демидов. Несмотря на непогоду, десятки тысяч витеблян, гостей нашего города посчитали своим долгом пройти марш в честь поколения победителей и отдать уважение и почет героям. Праздник продолжается. Вечером на площади Победы и в парках города жители Витебска ждут большие концерты. Кульминацией дня станет акция «Споем День Победы вместе» в 22:55 и праздничный салют, который в 23 часа раскрасит небо над Двиной. В северной столице Беларуси работают многочисленные тематические локации, каждая из которых в своем формате напоминает современникам о трагедиях Великой Отечественной войны, героизме советского народа, ценности победы и сегодняшнего мира. Одна из точек притяжения – кинопоказы под открытым небом. Киномарафон «После победы. Жизнь» развернулся в студенческом сквере. Информагентство «Беларусь» сегодня сообщает, что черно-белую классику и современные фильмы о Великой Отечественной войне здесь крутят уже больше недели, но самую насыщенную программу организаторы представили именно в День Победы. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную погоду. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3-8. Завтра по региону 9-14 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 12-14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Сивакова, что расположена в северо-западной части Витебска в железнодорожном районе. Она названа в честь Ивана Прокофьевича Сивакова. С июля 41-го он воевал на Западном, Северо-Западном, Сталинградском, Донском, Воронежском и Первом Прибалтийском фронтах. Отличился в Витебско-Оршанской операции. Тогда, в июне 44-го, 71-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Сивакова прорвала сильную оборону врага на территории Сиротинского района. Дивизия освободила Шумилино, железнодорожную станцию, перерезала шоссе и железную дорогу Полоцк-Витебск, а позднее форсировала Западную Двину и освободила Бешенковичи, что способствовало окружению и уничтожению витебской группировки противника. Во время этой операции дивизия прошла с боями 148 километров, принимала участие в освобождении 255 населенных пунктов, уничтожила и взяла в плен более 3600 вражеских солдат и офицеров. Иван Сиваков погиб 20 июля 44 года при освобождении Литвы. Тогда же ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Наша музыка на радио Витебск.

0: «Сейное дело».
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск, и в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о стендовой экспозиции, посвященной Вере Харужей. Она размещена в Витебской школе номер 31. И у нас в гостях учитель истории Оксана Криневская. Оксана Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите о Вере Захаровне Харужей подробнее. При каких обстоятельствах отважная подпольщица, партизанка была направлена в Витебск? И когда школе номер 31 было присвоено имя Героя Советского Союза Веры Харужей?
2: Вера Захаровна – это герой Советского Союза, партизанская активистка, участница гражданской войны, связная. Одна из руководителей подпольной работы в городе Витебске. В августе 1942 года она перешла линию фронта во главе спецгруппы и прибыла в Витебск. Задача подпольщиков заключалась в проникновении в город и налаживании сети информаторов для сбора сведений о противниках. Ее группа провела много диверсий в городе, на заводах, собирала разведданные для советского командования. Однако уже в ноябре 1942 года случился провал. Вера Харужей была арестована. Какова судьба Веры, долгое время было неизвестно. 29 сентября 1973 года на территории средней школы номер 31 города Витебска был установлен бюст Вере Захаровне Харужей, созданный знаменитым белорусским скульптором Заиром Асгуром. Ее имя также было присвоено пионерской дружине. А в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, средней школе номер 31 было присвоено имя Героя Советского Союза Веры Харужей. Бережно хранят память о героической подпольщице, которая стала символом мужества и стойкости для многих поколений в средней школе номер 31 города Витебска. Еще в начале 1970-х годов 20 века в учреждении образования действовал кружок юных краеведов под руководством учителя истории Рэмы Левины. Юным исследователям удалось собрать богатый материал, посвященный судьбе партизанки и подпольщицы. В ходе кропотливой краеведческой работы им удалось установить, что Вера Харужая провела последние дни своей жизни в витебской тюрьме СД. Заключение это было сделано благодаря случайно найденной подписи на стене бывшей тюрьмы и записи в книге Веры Харужей «Письма на волю». Юные краеведы собрали богатый материал, посвященный судьбе партизанки и подпольщицы. А в наши дни на основе этого материала была подготовлена стендовая экспозиция «Жизнь безгранично прекрасна, а жизнь в соединении с борьбой счастье». Экскурсии, так же, как и раньше, проводят учащиеся экскурсоводы, которые разрабатывают свои туристические маршруты, связанные с именем Веры Захаровны. Также наши юные экскурсоводы приняли участие в съемке телепередачи «Герои» о Вере Харужей для телеканала «Беларусь-4» Витебск. Юные исследователи поддерживают связи с родственником Веры Захаровны, а точнее с ее правнучкой Татьяной Кирющенко-Харужей. Гостями школы были и дети-подпольщицы Сергей Харужей и Анна Шляпникова.
1: Это действительно очень важно. Воспитание патриотов происходит в том числе через пробуждение интереса молодежи к истории родной страны, ее героическому прошлому. И перед каждым из нас стоит важнейшая задача воспитать поколение, которое будет помнить о подвиге предков и не допустит повторения трагедии на нашей земле. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: Музейное дело. Радио Витебск. Слушай свое.

кино на радио Витебск. В бой идут одни старики. Советский художественный фильм 1973 года режиссера Леонида Быкова, повествующий о буднях летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. Выйдя на экраны в 1974 году, фильм собрал 44 миллиона кинозрителей, став четвертым в прокате и единственным в десятке самых кассовых фильмов того года, посвященным военной тематике. Множество фраз героев картины разошлись на цитаты. Героям фильма, капитану Титаренко и механику Макарычу, были установлены памятники. Леонид Быков в молодости мечтал стать летчиком, но из-за приписанного возраста и маленького роста, на тот момент 163 сантиметра, он не был принят в летное училище. Еще один интересный факт. Поющая эскадрилья действительно существовала, а была названа так, потому что в ней имелся собственный хор, а два самолета были подарены фронту оркестром Леонида Утесова. Визитной карточкой фильма является песня «Смуглянка». Леонид Быков хотел включить ее в фильм с самого детства. Thank you.

верой и правдой, за светлую память ушедших друзей, за нашу присягу хранить то, что связано.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В адрес президента Беларуси поздравления с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне поздравил лидер Азербайджана. Руководство Витебской области поздравило с Днем Победы ветеранов и жителей региона. На Брасловщине состоялась презентация выставок «Женские сердца победы» и «Женское лицо войны», посвященных подвигу женщин в годы военного лихолетия. Ворша вечерняя программа на главной сцене объединит фанфары духового оркестра и современные ритмы молодежных коллективов. В Шумилинском районе в День Победы теплые слова благодарности и уважения прозвучали в адрес единственного ветерана войны Николая Николаевича Чепурнова, которому исполнилось 100 лет. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: памяти. Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Сметанина, что расположена в юго-западной части Витебска в Первомайском районе. Она названа в честь Владимира Сергеевича Сметанина. Заместитель командира 48-го гвардейского стрелкового полка отличился в боях по уничтожению вражеской группировки, которая прорывалась из Витебского котла. Под его командованием полк отбил 13 контратак врага, уничтожил около 800 гитлеровцев. Будучи тяжело ранен, Сметанин не оставил поле боя, был схвачен и замучен врагом. В марте 45-го ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Реклама на радио Витебск.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 1 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Песни Великой Победы.
4: Служидого товарища, ага. Служидого товарища, ага. Служидого товарища, в огне мы всем в полке. Служидого товарища, в огне мы тем в полке. Вот пуль пролетела и ага. А вот пуль пролетела и ага. А вот пуль пролетела и товарищ мой упал. А вот пуль.

0: положительного товарища. Ага.
1: Музейное дело.
2: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной комнате героям Великой Отечественной войны. Она располагается в средней школе номер 35 имени героя социалистического труда, почетного гражданина Витебска Александра Овечкина. И у нас в гостях учитель истории, хранитель музейной комнаты Ольга Кульман. Ольга Григорьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите о том, с чего начиналась история вашей музейной комнаты.
3: История нашей музейной комнаты начинается с 1979 году, и была она посвящена подвигу героя Советского Союза Юрию Васильевичу Смирнову. Инициатором данной музейной комнаты стал секретарь комитета комсомола Александр Марченко. В те далекие 70-е годы он был учащимся нашей 35-й школы. Летом, на каникулах, он поехал к бабушке в Дубровинский район и там узнал о подвиге Юрия Васильевича Смирнова. Это его очень впечатлило. И когда он вернулся с летних каникул осенью, он выступил с предложением собрать материалы и их оформить в музейную комнату. Вот так у нас появилась музейная комната имени Юрия Васильевича Смирнова. А в 2023 году наша музейная комната была переименована героем Великой Отечественной войны. У истоков этой комнаты стоял учитель русского языка и литературы Иванюта Раиса Федоровна. Она до сих пор еще здравствует, посещает нашу школу на различные мероприятия и обязательно просит, чтобы ей открыли двери, и она могла войти и посмотреть, продолжается ли ее дело, ее экскурсионная деятельность, ее музейное дело. И она очень радуется, что детки, учащиеся нашей школы, и не только учащиеся нашей школы, у нас очень много гостей, посещают музейную комнату и радуются, что ее дело продолжается. Наша музейная комната состоит из экспозиции, посвященной Юрию Васильевичу Смирнову. В 2022 году появилась диорама бессмертия. Это натуральный макет с шестью фигурами солдат и офицеров 78-й немецко-штурмовой дивизии СС и командира дивизии генерала Отто фон Траута. В интерьере показан эпизод казни рядового советской армии Юрия Смирнова, который принял мученическую смерть и был распят на кресте солдатами СС, не сказав ни слова нацистам. Эта диорама, она очень впечатляет всех, кто посещает нашу школу. Я рассказываю о подвиге Юрия Васильевича Смирнова, но когда и гости, и дети видят, что сотворили с ним нацисты, они находятся в состоянии эмоционального шока. Далее у нас находится стенд «Они сражались за Родину». Здесь у нас увековечены имена героев Советского Союза, уроженцев Витебска. И далее у нас еще посвящен стенд их именами, названы улицы города, центральную часть которого представлена информацией о Кантемире Александровиче Цаликове, о Георгии Степановиче Григорьеве. Их именами названы наши две улицы в микрорайоне ДСК, и наши детки там живут. И эти две улицы у нас выходят на улицу 39-й армии, на которой тоже наши дети живут. И именно 39-я армия участвовала непосредственно в освобождении города Витебска. Вот из вот этих частей стоит наша музейная комната.
2: Сегодня очень важно сохранить историческую память о нашем прошлом и тех событиях, которые дают нам возможность гордиться процветающей Белоруссию. И ценно как раз то, что молодежь проникается патриотизмом своей семьи и начинает с себя. Ребята узнают, кем были деды и прадеды, и говорят о том, что для них значит праздник 9 мая.
3: Праздник 9 мая для нашего молодого подрастающего поколения очень значим. Дети приходят к нам в музейную комнату и, вы знаете, задают множество вопросов. У нас экскурсии построены на уровне просто разговора. Я задаю им вопросы, они мне задают вопросы, мы ищем ответы. И вот я ранее упоминала стенд, их именами названы улицы города. Ребята всегда вспоминают, кто у них живет на улице 39-й армии, на других улицах, много вопросов задают. И вы знаете, что их кругозор не ограничивается именно нашим микрорайоном ДСК. Они у меня, особенно в этом году, спрашивают, а кто такой генерал Ивановский? А почему у нас есть там в Билево улица 33-й армии? И это привело нас к такой идее, что знаковое мероприятие, посвященное 9 маю, будет альбом памяти. Так мы назвали свою экскурсию. И в этот альбом в памяти мы включим и имя генерала Ивановского и обязательно расскажем о той роли, которую сыграла 33-я армия. Естественно, вспомним и всех других, которые внесли свой вклад в освобождение нашей родной Беларуси, нашего родного города Витебска.
2: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей. Музей.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В адрес президента Беларуси и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Пожелания мира, благополучия и процветания белорусскому народу, теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла направляют зарубежные лидеры, известные деятели разных сфер, руководители международных организаций. Так, президент Азербайджана отметил, что 9 мая – это праздник, который вошел в историю как символ беспримерности, мирного героизма, доблести и самоотверженности. В поздравлении говорится, что мы с глубоким уважением чтим память всех героев, которые ценой невосполнимых потерь и лишений отстояли свободу своей родины. Ильхам Алиев выразил убеждение в том, что традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, и в дальнейшем будут служить надежной основой для развития и укрепления отношений между Азербайджанской республикой и Республикой Беларусь. Президент Азербайджана пожелал всему дружественному народу Беларуси счастья и благополучия. Руководство Витебской области поздравило с Днем Победы ветеранов и жителей региона. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник и председатель областного совета депутатов Дмитрий Демидов в обращении отметили, что память о героическом прошлом нашего народа живет в сердцах миллионов людей. Это яркий пример сплоченности и патриотизма, единства непоколебимого духа, которые помогли выстоять в самые тяжелые годы войны. Предвинский край отправил на фронт 1000 своих сыновей и дочерей. Здесь враг встретил беспрецедентное партизанское сопротивление. На алтарь победы была положена жизнь каждого третьего жителя области. Более 120 земляков удостоены звания Героя Советского Союза. Их имена увековечены в названиях улиц и школ. Руководство Витебской области подчеркнуло: наш долг – сохранить правду о Великой Отечественной войне, о легендарном подвиге советского народа, крепить обороноспособность страны и суверенитет государства. И самое главное – сохранить и передать детям и внукам мирную и процветающую Беларусь. Сегодня, 9 мая, не только Витебск, но и вся область, вся Беларусь говорит, поет и танцует на языке памяти в честь победы. Сегодня в областном центре легкоатлеты и все, кто в форме, вышли на старт патриотического забега «Сердце Витебска». Маршрут от площади Победы по улицам Калинина, Замковой, проспекту Фрунзе, Даватора, Баумана, вдоль набережных Витьбы и Западной Двины и снова к монументу. А финиш с возложением цветов уже стал традицией, которая объединяет спорт и благодарную память. На площади Победы работали выставка военной техники, интерактивные спортивные площадки. В 21 час во дворике Краеведческого музея «Ратуша» со стороны сквера Маяковского покажут тематический фильм. Музыкальная программа на площади развернется в эти минуты. Кульминацией станет акция «Споем День Победы вместе» ровно в 22:55. Тысячи голосов сольются в песне-символе. В 23 часа небо над городом озарит праздничный салют. Именно в этот момент светодинамические фонтаны на площади Победы устроят свое собственное световое шоу. В День Победы Беларусь традиционно становится центром притяжения для туристов, желающих поклониться подвигу советского народа. В пресс-службе Национального агентства по туризму сообщили, что по всей стране подготовлены десятки маршрутов к мемориалам и музеям, где история Великой Отечественной войны оживает в экспозициях и реконструкциях. Среди наиболее популярных мест, которые чаще всего включают в экскурсионные маршруты, мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой» – символ мужества защитников, принявших первый удар войны, мемориальный комплекс «Хатыни» – трагический символ всех сожженных белорусских деревень, курган славы, монумент в честь освобождения Беларуси и историко-культурный комплекс «Линия Сталина». В Беларуси 9 мая туристический маршрут превращается в путь к сердцу народной памяти. Это путь, проложенный сквозь слезы и гордость, навсегда остается в душе каждого, кто проходит его в день Великой Победы. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную погоду. Во многих районах кратковременные дожди, возможны грозы, ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3,8. Завтра по региону 9-14 градусов выше нуля. В Витебске днем плюс 12-14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Портновой, что названа в честь участницы Обельского комсомольского подполья и партизанского движения на территории Шумилинского района. 15-летняя Зина Портнова приехала на летние каникулы в деревню Зуи, где ее застала Великая Отечественная война. Во время немецко-фашистской оккупации девушка стала участницей боевой операции, в результате которой было уничтожено около 100 гитлеровцев. После провала подпольной организации стала разведчицей партизанского отряда имени Ворошилова. Зимой 43-го, возвращаясь с задания, была схвачена гитлеровцами, а после попытки побега из плена, во время которой она застрелила 3 тюремщиков, была расстреляна в тюрьме города Полоцк. Звание Героя Советского Союза было присвоено Зине Портновой в 1958-м.
1: Вектор памяти. Радио Витебск. Слушай.

там, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память они помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о кабинете по военно-патриотическому воспитанию, посвященному событиям времен Великой Отечественной войны. Он располагается в средней школе номер 27. И у нас в гостях Кирилл Александрович Букунович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите о том, как началась история создания кабинета и как он действует сегодня.
2: Я являюсь учителем истории и обществоведения, учреждения образования средней школы номер 27 города Витебска. В нашем учреждении образования используется несколько экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне, и в том числе кабинет по военно-патриотическому воспитанию, который начал действовать 15 сентября 2022 года. На нем вот представлена экспозиция «Карта сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны Витебской области». Также информация о самом крупном лагере смерти. Это 5-й полк, шталаг 313, где погибло более 80 тысяч человек. Наши учащиеся активно принимают участие в благоустройстве этого памятного места. Они убирают территорию, они собирают мусор и ежемесячно именно принимают в этом участие. Также в нашем учреждении образования есть вторая экспозиция, которая находится возле актового зала. Представлена информация о событиях Великой Отечественной войны. Стенды посвящены вторжению немецко-фашистских захватчиков, также освобождению территории Беларуси. Стенд есть «Беларусь помнит». Наше учреждение образования посещают малолетние узники, также с концлагеря 5-й полк. В нашем учреждении образования проводятся единые уроки, приуроченные к этой памятной дате. Классные руководители на классных информационных часах, также внеклассные мероприятиях рассказывают детям важности исторических событий времен Великой Отечественной войны. Также учащиеся нашего учреждения образования посещают музеи в городе Витебске. Классные руководители знакомят учащихся с информацией, участвуют в экскурсиях по нашей стране. Это и примеры деревни Хатынь, деревня Ола, которая является сестрой Хатыни. Это все направлено на сохранение исторической памяти белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
1: Музей, его экспозиция и мероприятия, которые позволяют прикоснуться к истории, все это имеет влияние на формирование у детей патриотизма, любви к родному краю, родине, а также на культуру почитания воинов, павших за Отечество. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: «Музейное дело». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Героическое кино на радио Витебск.
1: В начале 1960-х годов одной из самых актуальных тем было ядерное противостояние США и СССР. В связи с этим писатель и главный редактор журнала «Знамя» Вадим Кожевников начал писать роман о советских разведчиках, работавших в Америке. В ходе работы он обратился к знакомому генералу КГБ, и тот устроил ему встречу с легендарным разведчиком Рудольфом Абелем. Тот почитал первые главы и наотрез отказался не только стать прототипом героя, но и вообще иметь какое-то отношение к роману. Тогда Кожевникову предложили написать другой роман, уже о военных разведчиках. И познакомили с прототипом разведчиком-диверсантом Александром Зоричем Светогоровым. Роман получил название «Щит и меч». Он был опубликован в 1965 году, а уже через год было решено его экранизировать. Съемки поручили Владимиру Басову. На главную роль утвердили Станислава Любшина. Интересно, что роль Белова Вайса стала фактически осуществлением детской мечты Любшина. Он так хотел стать разведчиком, что в начале войны сбежал на фронт, но его, 8-летнего мальчика, быстренько вернули домой. До последнего искали актера на роль Генриха Шварцкопфа. Вместе со съемочной группой Владимир Басов поехал во Львов. В ресторане гостиницы он заметил молодого человека, который внешне идеально подходил на роль молодого арийца. Это был Олег Янковский. В картине «Щит и меч» впервые в советском кино с экрана зазвучали немецкие марши, военные песни и даже государственный гимн ГДР. Основной же темой многосерийного фильма стала песня «С чего начинается Родина», которую специально для съемок написали Вениамин Баснер и Михаил Матусовский.
2: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она на

горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. По возвращении в Минск президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Памятник на братской могиле после реконструкции открыли в Витебском районе. Фонд Алексея Талая в День Победы привез гуманитарную помощь от белорусов в Мариуполь. Подробности в начале следующего часа.

Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Кондратьева, что расположена в центральной части Витебска в железнодорожном районе. Она названа в честь уроженца нашего города, военного летчика Петра Васильевича Кондратьева. Профессионал своего дела. Он был участником Советско-финляндской войны 39-40 годов. Также участвовал в обороне Ленинграда. Истребительный авиаполк под командованием Кондратьева за 5 месяцев провел 389 воздушных боев, уничтожил 105 вражеских самолетов и 55 танков. Полковник Кондратьев погиб 1 июня 43 года в бою над Финским заливом. Вектор.

0: Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной комнате под названием «Никто не забыт и ничто не забыто». У нас в гостях Ольга Валерьевна Шедловская, руководитель музейной комнаты средней школы номер 25. Ольга Валерьевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, с чего начиналась история вашей музейной комнаты и чем она живет сегодня?
2: При создании нашей музейной комнаты, она называется «Никто не забыт, ничто не забыто», мы изначально выбрали следующую концепцию – показать историю страны через историю семьи, героическую жизнь наших предков, от истории семьи к истории страны. И начиналось все с того, что мы с учащимися, такими талантливыми нашими, которые имеют интерес к истории, начали писать научно-исследовательские работы именно по теме «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». То есть в данном случае нам очень помогали сайты, вот эти память народа, подвиг народа, где огромное количество вот именно материалов, которые можно

0: на практических конференциях, у нас и места есть. Вот. И впоследствии вот этот весь материал мы использовали для создания экспозиции вот этих нашей музейной комнаты. То есть у нас стоит задача именно сохранить и увековечить память про членов семьи именно наших учеников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и внесли свой вклад в разгром фашизма. Соответственно, хочу еще сказать, что ученики именно вот наши, которые писали научно-исследовательские работы, они являются экскурсоводами в нашей музейной комнате. То есть они сами непосредственно все это вот и рассказывают. То есть нашу музейную комнату приходят чаще всего разных возрастов, начиная там с детского садика, что они к нам впоследствии придут как первоклассники. И вот они сами, вот дети всегда лучше воспринимают, когда равный равным рассказывают. То есть ребенок вот рассказывает ребенку, они вот рассказывают про свою семью, гордость у каждого за своих вот предков, какие они великие, они сами много информации узнали. И мы потом и стенды изготавливали, где вот фотографии вот этих людей, вся про них, соответственно, вот информация. Эта работа у нас постоянно продолжается. Сейчас у нас 3 таких стенда. Они, первый стенд посвящен семье нашей героической партизан-подпольщиков Барченко и Игнатовских. Второй стенд – это семья Чукиных, Владимир и Виктор Матвеевич. Вот как раз их праправнук уже, да, Андрей вот Чукин, он является одним из экскурсоводов нашей музейной комнаты, и про Константина Галынского.
1: Ольга Валерьевна, расскажите, а каковы экспонаты музейной комнаты? Как с их историей соприкасаются дети?
0: В нашей музейной комнате у нас еще, конечно, это все работа и работа по сбору этих экспонатов, потому что здесь такой момент, что если есть что-то ценное в каждой семье, и они стараются, конечно, себе это сохранить, поэтому, ну, как бы, что могут, то и делятся. Поэтому, к сожалению, у нас в большинстве своем это, если мы берем те же наградные листы, все, это ксерокопии, которые вот мы сделали. То есть у нас есть наградные листы, там извещения о смерти, заметки, которые в газетах были, вот про партизан-подпольщиков, да, маленькие герои там большой войны, вот где про них рассказывается вот этот весь материал. Фотографии. Дальше нам передавали вот во время раскопок, что найденные это каски от военных времен войны, там гильзы, вот эти расстрелянные гимнастерки, вот такой. Единственное, что у нас есть еще такой экспонат, который связан как раз с нашей экспозицией. Вот мы про семью Чукина, что героический путь, вот это все изучали. И один из этих братьев, ну, дедов нашего ученика, он выжил, и долгий у него еще путь был, и педагогический. Вот он очень талантливый был человек. И один из его талантов был, что он очень красиво писал картины. И получается, вот они, семья, нам подарили вот эту картину, которую он написал. Она у нас тоже висит на таком вот почетном месте. То есть мы как бы собираем даже предметы, которые связаны с этими людьми, про которые у нас эта самая экспозиция посвящена нашего музея, соответственно. Ну и мы всегда рады, будем говорить, будем еще про новые там семьи. И если там что-то будут нам приносить, мы будем очень-очень рады. Даже все, что связано с Великой Отечественной войной, с нашей историей. Потому что, в принципе, как в любой музейной комнате, это может быть какие-то сменные экспозиции, да, посвященные разным моментам нашей истории. Таким образом, вот как бы вот концепция нашей музейной комнаты, чтобы оживить для детей вот эту историю. То есть не какой-то абстрактный для них цифры, абстрактные люди, что участвовали, а именно вот это мои родные, вот и вот конкретно через истории семьи к истории страны.
1: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
2: «Музейное дело». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Он был насыщен праздничной и двусторонней повесткой. Утром на Красной площади глава государства присутствовал на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Вместе с другими прибывшими в российскую столицу лидерами стран и ветеранами Александр Лукашенко наблюдал за парадом с трибуны. В память о павших в годы войны была объявлена минута молчания. По завершении военного парада Александр Лукашенко вместе с главами делегации возложили цветы к могиле неизвестного солдата в знак памяти о погибших в годы войны. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы, где люди разных поколений, возрастов и профессий собрались вместе, чтобы отдать дань уважения тем, благодаря кому каждый наш год мирный. Начало уже в эти минуты. Церемония у обелиска Победы в прямом эфире идет на всех национальных телеканалах и на портале Видеобел. Напомним, ранее президент Беларуси поздравил граждан республики с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. В торжественном обращении Александр Лукашенко отметил, что 9 мая 1945 года навсегда стала священной датой для каждого белоруса, напоминающей о великом подвиге воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, наших дедов и прадедов, принесших мир и свободу на родную землю и всему человечеству. Президент выразил убеждение, что правда о великой победе и впредь будет той высокой нравственной истиной, которая связывает поколения, определяет ценности, объединяет и вдохновляет на созидание, и подчеркнул наш долг быть достойными памяти героических предков, сумевших выстоять в суровых испытаниях, сокрушить фашизм и поднять из руин израненную страну. В агрогородке Вороны Витебского района после реконструкции открыли обновленный памятник на братской могиле. Знаковый для агрогородка и всего Вороновского сельсовета объект обрел новый вид благодаря гражданской инициативе, которая в прошлом году стала победителем областного этапа. В братской могиле покоятся более 8 тысяч солдат. Это представители почти всех республик Советского Союза, павшие в боях за освобождение района. Кроме того, к делу увековечения подключились поисковики и установили несколько сотен новых имен тех солдат, что обрели здесь последний покой. Памятник открыли в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие представители областной и районной власти, трудовых коллективов, общественных объединений, молодежь, а также родственники захороненных здесь солдат, сообщает Белта. Фонд Алексея Талая в День Победы привез гуманитарную помощь от белорусов в Мариуполь, сообщает информагентство «Спутник Беларусь». Груз собрали неравнодушные люди из Витебска, Минска, Гомеля и Могилева. В его состав вошли продукты питания, предметы гигиены, одежда, свечи и 7 новых кроватей, ортопедических матрасов для многодетных семей беженцев, которые оказались без мебели. В фонде сообщили, что Мариуполь тепло встретил помощь. Груз едет дальше. Часть гуманитарной помощи направляется в Херсонскую область, в пункты временного размещения. Сотрудники фонда Талая регулярно совершают поездки в Донбасс, российское приграничье, Херсонскую, Запорожскую области с гуманитарными миссиями. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную погоду. Во многих районах кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3,8. Завтра по региону 9-14 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 12-14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. С Днем Победы!

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Маскаева, что находится в Первомайском районе. Она названа в честь Михаила Филипповича Маскаева, легендарного комвзвода пешей разведки. Под его командованием рота разведчиков 97-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта спасла 8 тысяч мирных жителей из концлагеря на территории Витебской области. При выполнении этой операции Михаил Маскаев был тяжело ранен. В июне 44-го за отвагу и героизм 25-летний лейтенант был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также за этот подвиг Михаил Маскаев стал почетным гражданином Витебска.
1: Вектор памяти. Наша музыка на радио Витебск.

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревни и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники птицы, улетели давно от родных берегов. Встретились вновь светлой земле поклониться и тем, кто дарил нам

Я фотографии достану из альбома. И в детство босоногое взгляну.

Куда возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревня и сквер —

0: поцелуй и детская слеза. Мне снился отчий дом и мамины глаза.
1: Наша музыка на радио «Витебск».

0: Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио «Витебск». И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти, о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о Центре патриотического воспитания «Память» имени Героя Советского Союза Владимира Тышевича. У нас в гостях Игорь Юрьевич Капелец. Здравствуйте. Игорь Юрьевич, как руководитель по военно-патриотическому воспитанию, расскажите о Владимире Александровиче Тышевиче подробнее.
2: В рамках выполнения программы патриотического воспитания населения Республики Беларусь, принятой Советом Министров Республики Беларусь на 2022-2025 годы, в гимназии организован Центр патриотического воспитания «Память», который по решению Совета гимназии носит имя нашего прославленного выпускника 1140 года. Тогда это 9-я школа была, теперь гимназия номер 2, героя Советского Союза Владимира Александровича Тышевича. А Владимир Александрович Тышевич – человек необыкновенной судьбы. Он закончил, помимо нашей школы, Витебский аэроклуб. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. И все годы Великой Отечественной войны он был летчиком-штурмовиком, воевал в составе Первого Белорусского фронта. Совершил только на штурмовку вражеских позиций 113 боевых вылетов, а всего он совершил 150 вылетов. Воевал он на штурмовике Ил-2, и вот для справки, средняя жизнь экипажа штурмовика Ил-2 составляла 1-2 боевых вылета. Уже только за то, что он совершил такое количество боевых вылетов, можно отдать, так сказать, необходимое должное этому герою. Владимир Александрович Тышевич удостоен высшей награды того времени орденом Ленина, и ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Золотой Звезды Героя. Награжден 5 орденами Красного Знамени и другими боевыми наградами. Закончил, к сожалению, свой жизненный путь он достаточно, так сказать, рано, в 1980 году, то есть прожил всего 57 лет.
1: Да, действительно, очень интересно, если читать воспоминания этого героя Советского Союза, найдите их, они опубликованы, увлекательно и интересно узнавать об истории жизни человека с таким мужеством, с таким стержнем. Игорь Юрьевич, вы не только как руководитель по военно-патриотическому воспитанию, но и как хранитель памяти, согласитесь, все отчетливее становится понимание неприходящего исторического значения тех событий. У вас в центре память — это стенд. Это все доказательства того, какой ценой была завоевана победа, информация на них. Расскажите, с чего начиналась история центра и чем он живет сегодня?
2: История центра начиналась с поисковой работы, которую проводили учащиеся под руководством наших педагогов. Был собран достаточно большой материал для формирования стендовой экспозиции и виртуальной экспозиции. В центре представлены непосредственно стенды, посвященные Владимиру Александровичу Тышевичу, а также событиям начала Великой Отечественной войны, геноцида белорусского народа, годы Великой Отечественной войны, партизанскому и подпольному движению, в первую очередь на Витебщине, пионерам-героям, наиболее отличившимся героям Советского Союза, представлены дважды герои Советского Союза, уроженцы нашей родной Белоруссии, операция «Багратион», а также непосредственно освобождение Витебской Белоруссии, восстановление послевоенной Белоруссии, а также жизнь современной Белоруссии и место города Витебска в этой жизни.
1: И к информации на этих стендах размещенные обращаются? Дети используют ее где-либо в своей
2: учебной? Конечно. У нас созданы экскурсионные группы, которые проводят экскурсию по центру «Память», знакомят учащихся вообще с историей, с событиями Великой Отечественной войны. Также мы проводим встречи, диалоговые площадки, направленные на воспитание, в первую очередь, патриотизма и того, чтобы все-таки историческую память мы не теряли. Потому что, как сказал наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, нет благороднее миссии, чем сохранение исторической памяти во имя своего будущего. Что касается темы геноцида, то у нас проведены несколько диалоговых площадок. У преступления нет срока давности с участием заместителя областного прокурора, работниками отделов Витебской областной прокуратуры. Для учащихся, в первую очередь, 10-11 классов. Проводятся единые уроки памяти, посвященные, например, Хатыни. Вот совсем недавно у нас прошло мероприятие «Человеческие судьбы нечеловеческой войны», посвященное Международному дню освобождения узников фашистских лагерей с участием малолетней узницы Гусевой Марии Владимировны. Центр постоянно работает, центр постоянно выполняет свою прямую функцию воспитания, патриотизма среди учащихся. Память нашей истории, каким будет взгляд на ее подрастающее поколение, таким будет наш завтрашний день. Помнить историю своего народа нужно не только потому, что память сохраняет человеческое достоинство, но и чтобы видеть смысл своей жизни.
1: А вообще, вот расскажите, вы же знаете воспитанники вашей школы и даже уже выпускники. Скажите, ну вот экспозиция как-то, знаете, научная деятельность очень популярна для вот таких музейных комнат экспозиции. Вот скажите, вообще школьники, что, как они применяют экспозиции вашего центра?
2: Ну, пишут исследовательские работы по теме Великой Отечественной войны. В частности, была написана нашим выпускником Клюевым Николаем работа, посвященная жизни и судьбе Героя Советского Союза Владимира Александровича Тышевича, которая заняла первое место на республиканском конкурсе исследовательских работ, посвященных как раз-таки событиям Великой Отечественной войны.
1: Это научная работа и соприкосновение с информацией и исторической значимости, она позволяет, конечно же, раскрыть и саму тему, и понять ее не через страницы учебников, а через соприкосновение с очень важной для нас сегодня информацией. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда

0: Героическое кино на радио Витебск.
1: Если произнести слова «есть такая профессия» и сделать паузу, то большая часть взрослого населения ее безошибочно завершит – «Родину защищать». Это фраза из одного из лучших советских фильмов «Офицеры». Режиссер Владимир Роговой снял картину всего за год. Всего, потому что съемки проходили в разных уголках Советского Союза – в Ашхабаде, в Москве и в Подмосковье, в Севастополе и в Твери. «Офицеры» вошли в десятку самых кассовых советских фильмов, которые посмотрели 53 миллиона зрителей, многие не по одному разу. Ивана Вараву мечтали сыграть почти полсотни актеров, включая Олега Ефремова, Александра Лазарева, Валентина Гафта и Олега Янковского. На роль Алексея Трофимова претендовали 42 актера. После премьеры актеров стали приглашать на концерты. Василий Лановой 800 раз выступил в гарнизонах, а главную музыкальную тему фильма «Офицеры», песню «Вечный огонь», исполнил Владимир Златоустовский.

времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Президент Беларуси традиционно в праздник 9 мая принимает участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы. Глава государства в Минске возложил венок к монументу Победы. Вместе с Александром Лукашенко участниками церемонии стали трое его сыновей. К памятнику вознесли также венки и цветы от руководителей республиканских органов госуправления, представителей Всебелорусского народного собрания и национального собрания, судебного корпуса, ветеранских организаций, силовых структур, общественных объединений, политических партий, активистов из числа представителей общественности. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.
2: С победой!

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Заслонова, что находится в западной части Витебска в железнодорожном районе. Она названа в честь Константина Сергеевича Заслонова, по инициативе которого в 1941 году в Москве был создан партизанский отряд из железнодорожников. В октябре группа прибыла в Оршу, где действовала в составе Оршанского подполья. Тогда Заслонов создал и возглавил несколько подпольных диверсионных групп, которые вместе с другими подпольными группами парализовали работу Оршанского железнодорожного узла. Заслоновцы добывали взрывчатку, делали мины, уничтожали вражеские эшелоны. Соединение Константина Заслонова за март-ноябрь 1942 года пустило под откос и подорвало на станциях 113 эшелонов, уничтожило 75 автомашин и мотоциклов, до 1800 немецких солдат и вражеских прислужников, предательство которых и стало причиной гибели Заслонова осенью 1943-го. Позднее ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Сейное дело».
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти, о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о стенде, размещенном в Витебской школе номер 21 имени Валерия Аркадьевича Демидова. И у нас в гостях Игорь Русин, руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Игорь Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, как влияют стенды, связанные с Великой Отечественной войной, музейные комнаты и экспозиции на военно-патриотическое воспитание молодого поколения?
2: Для военно-патриотического, гражданско-патриотического воспитания школьные музеи, стенды, музейные комнаты имеют очень важное значение. Многие предметы, представленные в школьных музеях, в экспозициях, это ведь чьи-то судьбы, чьи-то жизни. Это история нашей страны, история того места, где ты живешь, где родился. То, что хранится в музеях, связывает нас с прошлым и дает нам забыть все то, что происходило с нашим народом, с конкретными людьми. Важнейшей частью в школьных музеях являются экспозиции о Великой Отечественной войне, о героизме, мужестве, стойкости, о любви советского народа к своей родине, в годы самой страшной войны. Молодое поколение также узнает в школьных музеях. Главной задачей школьных музеев, музейных комнатах, стендах о Великой Отечественной войне является и будет являться всегда это сохранение исторической памяти, исторической правды, для того, чтобы не дать переписать историю нашей страны, нашего народа. Наличие стенда о геноциде белорусского народа – это только начальная стадия работы над увековечиванием памяти о геноциде белорусского народа в нашей школе. Далее мы планируем и очень активно уже работаем над созданием школьной музейной комнаты, где будут представлены в первую очередь разделы о в целом о Великой Отечественной войне, о герое Советского Союза Василии Александровиче Демидове. Наша школа носит имя героя. Также непосредственно будем уделять большое внимание геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в будущей музейной комнате. Мы очень активно участвуем в мероприятиях, которые посвящены Великой Победе, как школьных, так и внешкольных мероприятий. Также проводим экскурсии по историческим местам города Витебска и Витебского региона. Различные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с малолетними бывшими узниками концлагерей и гетто, беседы, встречи, уроки памяти, уроки мужества по геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Еще очень важное для нас мероприятие проходит в день рождения героя Советского Союза Василия Александровича Демидова. Именно 12 апреля, в его день рождения, мы и в этом году тоже провели масштабное мероприятие под названием «Гордимся тобой, герой». И потому военно-патриотическое воспитание имеет очень важное значение для воспитания молодого поколения, для того, чтобы молодое поколение и последующие поколения никогда не забывали о тех страшных событиях периода Великой Отечественной войны, чтобы мы всегда помнили и знали и передавали то, что происходило в период Великой Отечественной войны последующим поколениям. Основная и самая главная задача, в том числе и меня, и моих коллег по военно-патриотическому воспитанию.
1: И в том числе не допустить повторения трагедии на нашей земле. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: «Музейное дело». Победы!

0: память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах и проспектах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Один из таких – проспект генерала Людникова, важная транспортная магистраль в восточной части города, в Октябрьском районе. Он назван в честь генерал-полковника Ивана Ильича Людникова, командующего 39-й армией, участвовавшей в освобождении Витебска от немецко-фашистских войск в 1944 году. За 4 дня боев войска армии освободили 447 населенных пунктов, а большинству соединений и частей армии было присвоено почетное наименование «Витебских». Также в войну он воевал на Юго-Западном, Северокавказском, Сталинградском, Западном, Центральном, Третьем Белорусском, Первом Прибалтийском и Забайкальском фронтах. Звание Героя Советского Союза Ивану Людникову было присвоено в 1943-м.
1: Вектор памяти. Песни Великой Победы.

0: друга, экипаж машины бои.
1: В Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси принял участие в торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава государства в Минске возложил венок монументу победы. Александр Лукашенко напомнил, что в Советском Союзе в годы войны погибли более 30 миллионов человек. Были разрушены 2000 городов, уничтожены более 70 тысяч сел и деревень. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. Это 47 карательных операций, о которых мы не знали, подчеркнул глава государства. Также это 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Беларусь в той войне потеряла каждого третьего своего жителя. День Победы – это день национальной гордости. Мы помним наших солдат и офицеров, белорусских партизан и подпольщиков, женщин, взявших в руки оружие, отметил Александр Лукашенко. В адрес президента Беларуси и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Пожелания мира, благополучия и процветания белорусскому народу, теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла направляют зарубежные лидеры, известные деятели разных сфер, руководители международных организаций. Так президент Таджикистана выразил убежденность, что незыблемый дух всеобщей победы в Великой Отечественной войне и впредь будет служить прочной основой для всестороннего развития и укрепления отношений между Беларусью и Таджикистаном в русле дружбы, взаимного уважения и доверия. Эмомали Рахмон пожелал дружественному народу Беларуси мира, благополучия и устойчивого развития. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную погоду. Во многих районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3,8. Завтра по региону 9-14 градусов выше нуля. В Витебске днем плюс 12-14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Октябрьск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: С победой!

0: ты еще нужен. Мне очень нужен.
1: Героическое кино на радио Витебск.
2: Белорусский вокзал для фронтовиков был символом войны и победы. Именно оттуда 22 июня 41 года отправлялись военные эшелоны. И туда же они приезжали 9 мая 45-го. Фильм «Белорусский вокзал» о встрече фронтовых друзей снял молодой режиссер Андрей Смирнов. Съемки фильма несколько раз останавливали. Создатели обвиняли, что они снимают упадническое кино, в котором бывшие фронтовики выглядят неприкаянными. Сценарии дорабатывали по ходу съемок, но режиссер и сценарист в одном были уверены точно, что на главные роли надо приглашать только известных артистов. Роль слесаря Ивана Приходько была написана специально для Евгения Леонова, но ради порядка сделали пробы еще и Николая Рыбникова. Остальные актеры были утверждены в результате долгих проб. На роли фронтовой медсестры пробовалась Ия Савина. Она очень хотела сниматься, но когда оказалась в компании Леонова, Папанова, Сафонова и Глазырина, то почувствовала себя чужой и предложила попробовать на роль Нину Ургант. Написать песню для фильма сценарист попросил Булата Акуджаву. Барт сначала отказался, но после просмотра чернового варианта сказал, что берется за работу и специально для Нины Ургант написал песню «Нам нужна одна победа».
0: Здесь птицы

0: Память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Князева, что расположена в западной части Витебска, в железнодорожном районе. Она названа в честь военного летчика Василия Александровича Князева, участвовавшего в боевых действиях на Северном Кавказе, Украине и в Беларуси. Командир эскадрильи истребительного авиаполка, старший лейтенант Князев, совершил 1088 боевых вылетов, провел 139 воздушных боев и сбил 29 самолетов противника. А в результате штурмовых налетов лично уничтожил 3 танка, 74 автомашины, 8 орудий и 15 зенитных установок. В августе 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, старший лейтенант Василий Князев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было. Как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о Народном музее боевой славы 39-й армии. У нас в гостях Марина Николаевна Агеенко, руководитель музея Витебской гимназии номер 5, которая носит имя советского военачальника, героя Советского Союза Ивана Людникова. Марина Николаевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите об Иване Ильиче подробнее.
2: Иван Ильич Людников, герой Советского Союза, гвардии генерал-полковник, почетный гражданин города Витебска с 1974 года и командующий 39-й армией. И

1913 году сложилась такая тяжелая ситуация, и на семейном совете было решено, что старший сын вместе с отцом отправится на заработки в город Юзовку, ныне город Донецк, и будет шахтером. А потом грянула революция. История вмешалась в биографию Ивана Ильича, и в 15 лет он добровольцем вступил в Красную гвардию. С этого начался его боевой путь, который продолжился чуть более 50 лет. В отставку он вышел в 1968 году. Так, гражданская война. Иван Ильич потом вспоминал в книге «Дорога длиною в жизнь» о том, что за 2 года, проведенных в боях, я сроднился с армией и всею душою полюбил военное дело. Но так случилось, что служба в армии пролегла для него, по его собственному признанию, дорогой длиной в жизнь. На этой дороге, которая началась гражданскую войну, где он впервые был тяжело ранен, потом будут и Великая Отечественная, и Советско-японская война. Вот так сложилась его биография. Началась Великая Отечественная война для Ивана Ильича, когда он был полковником и командиром 200-й стрелковой дивизии Киевского особого военного округа, впоследствии преобразованного в Юго-Западный фронт. Вот вместе с дивизией он сражался, отступал. Первое ранение в сентябре 1941 года. Он тяжело ранен, мог попасть в окружение, но командующий фронтом Керпонос уступает ему место в самолете, Иван Ильич эвакуирован. Керпонос впоследствии погиб. Иван Ильич отказывается от того, чтобы быть эвакуированным в глубокий тыл, и в Казани, в госпитале. Он выздоравливает и отправляется на фронт, и в мае 42 года он принимает 138-ю стрелковую дивизию, в которой потом будет оборонять Сталинград. Именно Сталинградская битва стала для него ключевым событием его не только в военной биографии, но и в человеческой его судьбе. 40 дней его дивизия сражалась, будучи в полном окружении в Сталинграде, обороняя узкую полоску 700 на 400 метров на берегу Волги в районе завода «Баррикады». Гитлер отдал приказ этот участок освободить, занять его в течение суток. Ну вот 40 дней сражалась дивизия Людникова, будучи окруженной, отрезанный от основных сил 62-й армии Чуйкова. Сзади была Волга. Ни шагу назад командир дивизии и его воины выполнили. И потом перешли в контрнаступление. Есть у нас интересные фотографии, свидетельствующие об этих событиях. Но хочу сказать, что для того, чтобы наша гимназия была удостоена чести носить имя Ивана Ильича Людникова, мы должны были получить согласие родственников. И сначала я искала сына Ивана Ильича, младшего сына Евгения, который родился в 1946 году, одного из 3 сыновей Ивана Ильича. Родился он в Порт-Артуре, и по информации он должен был жить. Жив в Москве, но, к сожалению, на звонки телефона никто не отвечал. И тогда я разыскала сайт школы на бывшем хуторе Кривая Коса, ныне поселок Седово, на родине Ивана Ильича, и написала директору школы. Она отозвалась и передала наши контакты внуку Ивана Ильича, Юрию Евгеньевичу Людникову, который выразил свое согласие об увековечении имени его дедушки в названии нашего учреждения образования и переслал нам большое количество документов, фотографий из семейного архива, за что мы ему, конечно, признательны. И это стало материалом для исследовательской работы, которую мы ведем вместе с педагогами, с учащимися нашей гимназии. 28 мая 1944 года Иван Ильич Людников был назначен командующим 39-й армии. Уже шла подготовка к операции «Багратион». 3 недели оставалось до начала операции. Иван Ильич все свои силы, всю энергию, весь свой боевой и теоретический опыт направил на то, чтобы сражение за город Витебск произошло именно так, как это произошло. За что, конечно, мы ему признательны. Еще хочу сказать, что в центре одного из залов нашего музея, всего их 4, и 3-й зал посвящен именно освобождению Витебска, в центре зала находится бюст Ивана Ильича Людникова. Автор его – витебский скульптор, член Союза белорусских художников Азат Тарасян. Он же автор еще 5 скульптурных портретов героев Советского Союза, участников освобождения Витебска, которые находятся в 4-м зале нашего музея. Зал носит имя «Зал Победы». Наш музей ведет свой отчет с 1979 года. Открыт он был 26 июня 1979 года по инициативе ветеранов
Великой Отечественной войны, проживавших в городе Витебске. И особую благодарность здесь следует высказать, конечно, Якову Михайловичу Бразголю, который занимался организацией музея и

0: музее, чтобы еще накануне 74-го юбилейного года, в конце 73-го года, началась работа для сбора экспонатов, чтобы был открыт впоследствии будущий музей одной из армий освободительниц. Так что огромная признательность этому человеку. Он стоит у истоков. Ну и потом, конечно, следует здесь обязательно назвать имя первого директора 32-й средней школы Валентины Ильиничны Захаровой, которая приложила немало усилий, чтобы именно в этой, в ее школе, вновь открывшейся в 1978 году, был создан этот музей. При музее с момента его основания существует кружок, или, другими словами, объединение по интересам, память. Все время, конечно, здесь есть дети. В данный момент мы готовим экскурсоводов, и в целом вообще дети принимают участие во всем комплексе работ, которые связаны с функционированием музея. Это и экспозиционные, и фондовые работы, и поисково-исследовательская, и, конечно, культурно-просветительская работа – это проведение экскурсий, в первую очередь. Дети участвуют и в оформлении музея. Что касается мероприятий, музей работает в своем режиме. Конечно, активность этой работы нарастает с каждым днем буквально. Я бы сказала, армия 39-я продолжает сражаться за сердца и души наших детей для того, чтобы они росли достойными гражданами, чтобы они выбирали все лучшее, что было проявлено нашими дедами, прадедами тяжелые годы испытаний Великой Отечественной войны.
1: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
2: «Музейное дело». Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. На площади Победы в городе-герое Минске прошла торжественная церемония возложения венков к обелиску Победы. В ней приняли участие президент Беларуси, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности, госорганов, молодежи, парламентарии, иностранные послы. В день 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне президент традиционно обратился к белорусам в прямом эфире. Поздравил народ и ветеранов войны, а также затронул важные для всей страны вопросы. Подробности приводит Пул Первого.
2: Уважаемые соотечественники, белорусы, дорогие ветераны, гости нашей страны, мы празднуем День Великой Победы, подаривший нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год шествиями, салютами, со слезами и горечью. С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана, тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый – победа. Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась. Наша когда-то большая советская родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую, главную роль Советского Союза в разгроме фашизма. Это было тогда. Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи. Более 30 миллионов погибших, около 3 миллионов сирот, 25 миллионов человек, лишенных родного дома, 2000 разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. И миллионы жизней, сломанных по воле безумца его армии, собранной со всей Европы. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Погиб каждый третий. Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силой, богатствами родной земли. Тогда, в 45-м, каждый советский воин, прошедший через освобожденную Беларусь, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина, по дороге священной борьбы добра со злом. Мы можем много, долго говорить о цене победы, о нашей боли, о нашей гордости, но самая великая речь в память о каждом, кто приближал победный май, но и не увидел его салюты, минута молчания, народного молчания во славу бессмертного подвига.

0: Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто в День Победы идет к мемориалам и памятным местам вместе с ветеранами, семьями, тех, кто приводит с собой детей, благодаря чему горит вечный огонь, символ великого подвига наших предков. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
1: Радио Витебск. Вечер твоего города. С Днем Победы!

0: память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Веры Харужей, что расположена в северной части города в Октябрьском районе. Она названа в честь одного из руководителей коммунистического подполья в Витебске. С первых дней войны до самой гибели Харужая сражалась в партизанском отряде. Под ее руководством была блестяще выполнена задача по установлению связи с командованием советских войск. 17 мая 1960 года Вере Захаровне Харужей присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
1: Вектор памяти. Музейное дело.
2: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев, музейных комнат на сохранение памяти, о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о музейной комнате, расположенной в средней школе номер 2. И она посвящена боевому пути 18-го гвардейского авиационного полка. У нас в гостях Сергей Александрович Вильтовский. Сергей Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей Александрович, как руководитель по военно-патриотическому воспитанию, расскажите немного о 18-м гвардейском авиационном полке.
3: На самом деле, это выдающееся подразделение, я не побоюсь этого слова. Возможно, немногие о нем знают. Наверное, большинство ваших слушателей слышало про полк «Нормандия-Неман». Да-да. Это интернациональное подразделение, французское, если быть точным, которое участвовало в том числе в освобождении нашей страны. Так вот, на протяжении войны с самого начала полк «Нормандия-Неман» и до самого конца войны шел об руку с 18-м гвардейским авиационным полком. То есть можно сказать, что летчики, командиры 18-го гвардейского полка были учителями французских летчиков, боевыми товарищами. Это один из таких примеров интернациональной дружбы, который прошел через всю войну и в том числе в послевоенное время. Соответственно, вместе со своими французскими братьями летчики 18-го гвардейского авиационного полка, как я уже сказал, участвовали в освобождении Беларуси, в том числе в освобождении нашего с вами города, и даже 18-й гвардейский авиационный полк за свой вклад в освобождение Витебска получил почетное наименование «Витебский». За освобождение столицы нашей родины, города Минска, 18-й гвардейский авиационный полк был награжден орденом. То есть это подразделение, которое тесно связано с судьбой нашей страны. Летчики, которые проходили службу в 18-м гвардейском полку, такие фамилии, как Пинчук, Заморин, выражаясь современным языком, это были звезды. О них постоянно писали республиканские, центральные газеты. Их подвиги, их воздушные бои были примером, вдохновляющим людей на борьбу с фашизмом.
2: И таким образом музейная комната через вот такие персонали, через героев рассказывает детям, в том числе о тех событиях и, конечно, о тех подвигах, о случаях беспримерного мужества. Сергей Александрович, вы не только как руководитель по военно-патриотическому воспитанию, но и как хранитель памяти. Согласитесь, все отчетливее становится понимание непреходящего исторического значения тех событий. У вас в музейной комнате память — это документы, это некие артефакты, это вещи, все доказательства того, какой ценой была завоевана победа. Расскажите, с чего начиналась история музейной комнаты и чем она живет сегодня?
3: Вы знаете, наша комната, наша музейная комната настолько древняя, что даже никто не может вспомнить, когда она на самом деле, когда положено начало ее формированию. Дело в том, что начало экспозиции положил ветеран Великой Отечественной войны Павлов Иван Андреевич. Он после войны со своей семьей жил в городе Витебске. Проходил службу, кстати, в 18-м гвардейском авиационном полку. И вот он в какой-то момент, после того, как прекратил активную службу, задумался о том, что неплохо бы увековечить память вот этого подразделения. И он начал собирать экспонаты, документы какие-то. Он в нашей комнате первоначально сделал комнату боевой славы. То есть это еще было советское время. Туда приходили пионеры, октябрят. Он сам лично проводил экскурсии. В том числе туда приезжали делегации из различных стран. Вот, например, у нас есть книга отзывов. И там надписи на польском языке, на китайском языке. Вот он сам проводил все это. Потом эта комната перешла уже в современный этап, в современные условия. И в настоящее время это является музейной комнатой. Все экспонаты, которые собрал Иван Андреевич, бережно хранятся. По возможности к ним добавляются какие-то новые вещи. Мы поддерживаем связь наши учителя с ветеранами, которые проживают в Российской Федерации, в Москве. Вот в том числе в этом году наш учитель истории ездила дважды в Москву. Ее приглашали на встречу ветеранов вот этого подразделения. Она оттуда привозила различные подарки, сувениры. Все эти вещи становятся дополнением к экспозиции нашей музейной комнаты.
2: Да, и такая уникальная возможность прикоснуться к истории у детей. Скажите, как они взаимодействуют с экспонатами музейной комнаты, если какая-то деятельность, в которой они могут научную деятельность развивать, заниматься исследовательскими работами и раскрывать историю этого полка?
3: Естественно. В музее собрано множество экспонатов, у каждого из них своя история. Например, в нашем музее есть, я его так называю, победный выпуск газеты «Красная звезда». Это выпуск газеты от 10 мая 1945 года в оригинале. Можно своими глазами увидеть, еще буквально ощутить атмосферу. На первой странице, естественно, фотографии Сталина, его поздравления с победой. В общем, экспонат, который передает атмосферу, ну, просто на 150%. У каждого экспоната своя история. Естественно, детей все это интересует. Причем к нам приходят учащиеся 1-2 класса, и у них уже тоже, когда они видят вот эти какие-то вещи, там, начиная от, ну, знаете, мальчики, снаряды какие-то, там, патроны, и заканчивая какими-то бытовыми вещами, газетами, документами, у них начинают гореть глаза, им все это интересно, хочется побольше узнать, и мы, конечно, привлекаем детей, у нас дети выполняют роль экскурсоводов, для них разработана экскурсия, когда к нам приходят какие-то гости, мы с удовольствием, дети рассказывают им о музейной комнате.
2: Да, и в том числе рассказываются о героях Советского Союза. И мы знаем, что ваша школа носит гордое имя героя Советского Союза Федора Тимофеевича Блохина.
3: Да, в том числе Федору Тимофеевичу посвящена отдельная экспозиция в нашем музее. Это героический, без преувеличения, человек. Героический, но в то же время, как все герои, скромный. Родился в крестьянской семье. После окончания школы он окончил всего 2 класса, работал. На фронт был призван, кстати, когда ему было уже 40 лет, то есть в достаточно немолодом возрасте. Командовал саперным взводом, и при освобождении города Витебска, вот этот саперный взвод под его командованием, как, наверное, многие ваши слушатели знают, спас мост, расположенный рядом с нашей школой, мост, который в настоящее время носит его имя, мост Блохина, он известен всем витеблянам. За свой подвиг Федор Тимофеевич был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1964 году стал почетным гражданином города Витебска. Неоднократно после окончания войны приезжал к нам в город Витебск. Вообще, хочу сказать, что Федор Тимофеевич называл нас, витеблян, своими родственниками, своими земляками. Поэтому нашей школе очень повезло, что мы носим имя такого героического человека, и тем более в преддверии 80-летия Победы это особенно актуально.
2: Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну не в сухих цифрах учебников, а через судьбы реальных людей.
1: «Музейное дело». Слушай свое. На радио «Витебск».

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Выпуск новостей. На площади Победы в городе-герой Минск прошла торжественная церемония возложения венков к обелиску Победы. В ней приняли участие президент Беларуси, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности, госорганов, молодежи, парламентарии, иностранные послы. В день 81-й годовщины Победы президент традиционно обратился к белорусам в прямом эфире, поздравил народ и ветеранов войны, а также затронул важные для всей страны вопросы. Подробности приводит Пул Первого.
3: Дорогие белорусы, знамя Победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право, право выбирать свой путь на своей земле. Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелище и безымянные рвы. И пусть у фашизма сейчас другое лицо, лощеное, это сути не меняет. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности, собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны. Но уже рядом с нашими границами. Мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и белорусы, хранят правдивые воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг – реваншисты. Прямые идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа народом, народомифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной Армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронений дедов и прадедов. К памятникам, которые еще остались целы. Но мы помним. Помним и чтим освободителей родной земли. Сегодня и будем помнить всегда. Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине. Отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой.
2: Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто в День Победы идет к мемориалам и памятным местам вместе с ветеранами, семьями, кто приводит с собой и детей, благодаря чему горит вечный огонь, символ великого подвига наших предков. В адрес президента Беларуси и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Так, президент Кыргызстана в поздравительном послании высоко оценил усилия Беларуси по сохранению исторической правды о войне и указал на недопустимость любых попыток ее искажения. Садыр Жапаров выразил уверенность, что общие ценности, историческая память, а также традиции дружбы, взаимного уважения и поддержки между народами Кыргызстана и Беларуси будут и впредь способствовать дальнейшему укреплению союзнических и партнерских отношений между государствами. Завтра, 10 мая, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна, с 10 до 12 будет перекрыто движение всех видов транспорта. Ограничения коснутся проспекта Строителей от улицы Чукалова до улицы Петруси-Обровки, а также проспекта Победы от улицы Воинов-Интернационалистов до проспекта Московского по Новоршанской улице. В период ограничения движения пассажирского транспорта будет осуществляться по измененным направлениям. Подробности на сайте «Витебские вести». И в завершение сегодня. Сегодня в связи с проведением праздничного салюта с 22 часов 45 минут до 23 часов 15 минут будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Победы до площади Свободы. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения учитывать данную информацию и заранее планировать маршрут движения. Это все новости к этой минуте. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебске по области облачную погоду. Во многих районах кратковременные дожди, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 3,8. Завтра по региону 9-14 градусов выше нуля. Витебске днем плюс 12-14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
4: С победой!

0: Днем Победы!
1: Служилого товарища, ага.
2: Служилого товарища, ага.
1: Служилого товарища, в одном и всем полке.
2: Служилого товарища, в одном и тем полке.
1: Вот пуль пролетела и ага.
2: А вот пуль пролетела и ага.
1: А вот пуль пролетела и товарищ мой упал.
2: А вот пуль пролетела и товарищ мой упал.
3: За мной! Вперед!

0: память о героях войны живет в нашем городе. На его улицах увековечены имена героев, которые в военные годы защищали наш город, страну и отечество. Одна из таких – улица Ватутина, что расположена в западной части Витебска, в железнодорожном районе. Она названа в честь героя Советского Союза Николая Ватутина, который в первые дни войны побывал на самых ответственных участках фронта, превратившись из штабного работника в блестящего боевого командира. Военные операции под его руководством венчались успехом до 44 года. Генерал Ватутин погиб под обстрелом дороги, по которой направлялся в штаб. В 1965 году Николай Федорович Ватутин был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
1: Вектор памяти. Песни Великой Победы.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мука.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: «Партийное дело».
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В мае 1944 года, когда Ставка Верховного Главнокомандования разрабатывала белорусскую наступательную операцию «Багратион», командующим 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта был назначен генерал-лейтенант Афанасий Белобородов. Его имя носит Витебская гимназия номер 9. И у нас в гостях ее представитель, руководитель музея Мария Нечай. Мария Станиславовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите немного о том, как гимназии было присвоено имя Афанасия Павлантьевича.
2: На сегодняшний день гимназия поддерживает связь с сыном командира 43-й армии Владимиром Афанасьевичем Белобородовым, который в 2020 году дал свое согласие на присвоение нашему учреждению образования имени своего отца, генерала Белобородова. В мае 2021 года по решению экспертной

0: нашего учреждения образования Терентьев Владимир Владимирович и депутат Государственной Думы Российской Федерации Тен Сергей Юрьевич. Учителя и учащиеся гимназии были отмечены почетными грамотами Российской Федерации и за международное сотрудничество и огромную работу по сохранению памяти о легендарном сибиряке Белобородове. В преддверии празднования 80-летия со Дня Победы 18 апреля состоялся телемост Витебск-Истра, Московская область, Шелихов, Иркутская область, девизом «Героями не рождаются, героями становятся». На дружественной встрече присутствовали учащиеся, учителя и руководство города с одной и другой стороны. Участники телемоста обменялись опытом работы по сохранению памяти об Афанасии Павлантьевиче Белобородове. Например, шелиховцы каждый год в день рождения Белобородова 31 января организуют лыжный поход от Шелихова до Иркутска протяженностью 25 километров. Проводят турниры по дзюдо, футболу в честь Белобородова. Генерал Белобородов является почетным гражданином города Витебска. В его честь названа одна из улиц нашего города, где установлена мемориальная доска. На территории гимназии высажен сад из 25 яблонь в честь легендарного командира. Учащиеся и учителя гимназии равняются на Белобородова и следует его завету. Идти всегда вверх способен тот, кто умеет заставить себя учиться. Ежегодно музей насчитывает более 1000 посетителей, среди которых воспитанники старшей группы детского сада, учащиеся школ города Витебска, студенты, учителя, родители, представители общественных организаций, руководство города, делегации из России, Иркутска, Москвы, Нижнего Новгорода, села Баклаши, родины Белобородова. За время существования музея сложили свои традиции. Торжественное посвящение в октябрята, прием учащихся в пионеры, вручение паспортов учащимся, достигшим 14 лет, проведение мероприятий в честь дня рождения Белобородова, а также встречи с ветеранами и известными людьми города Витебска. И Народный музей боевой славы, дважды краснознаменный 43-й армии, является важным средством гражданского и патриотического воспитания молодежи не только гимназии, но и городского, республиканского и международного уровней. Учащиеся вовлечены в деятельность объединения по интересам «Патриот», принимают участие в научно-практических конференциях, конкурсах, интерактивных площадках, что содействует формированию чувства любви, уважения, гордости за историческое наследие нашей Родины.
1: В системе патриотического воспитания молодежи трудно переоценить роль одного из лучших в городе школьных музеев, посвященного выдающемуся командиру и его доблестной армии. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает как раз о таких важных местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
2: Музейное дело. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этой минуте. На площади Победы в городе-герое Минск прошла торжественная церемония возложения венков к обелиску Победы. В день 81-й годовщины Победы президент традиционно обратился к белорусам в прямом эфире, поздравил народ и ветеранов войны, а также затронул важные для всей страны вопросы. Подробности приводит Пол Первого.
2: Дорогие соотечественники, День Победы – это день национальной гордости. Мы помним наших солдат, офицеров, белорусских партизан и подпольщиков, женщин, взявших в руки оружие, всех, кто не выбирал между виселицей и вражеской милостью, а умирал героем, но не предателем. Преклоняем головы перед матерями, которые отдавали своих сыновей и дочерей на фронт. Мы и сегодня с болью в сердце вспоминаем о детях войны, повзрослевших в одночасье, взявших в руки винтовку или ставших к станку в тылу. Гордимся всеми, кто после победы поднимал Беларусь из руин, отстраивая города, восстанавливая народное хозяйство. День Победы – это день братского единства народов. Праздник, напоминающий, насколько мы сильны, когда мы вместе. Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны. День Победы – это день исторической справедливости. Наш долг – сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить. Мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего, будущего и родной земли. Хочу сказать всем, кто сегодня идет к мемориалам и памятным местам вместе с нашими ветеранами, семьями, кто приводит с собой малышей, спасибо вам. Кто-то скажет, что погоды не повезло. Нет, нам очень повезло с погодой. Это хорошая погода. Спасибо, что делаете все, чтобы нить времени не оборвалась. Благодаря вам и нашей общей памяти горит этот вечный огонь, символ великого подвига наших предков. Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами, к миру и созиданию. Мы сделаем все, чтобы сохранить тот мир, который вы завоевали для нас. С праздником, дорогие соотечественники! С днем Великой Победы!
1: В эти минуты в Витебске проходит праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Хореографические и вокальные номера творческих коллективов города и Центра культуры Витебск создают на площади атмосферу единства и благодарности, наполняя сердца витеблян гордостью за героев Отечества. Как отмечает газета «Витебские вести», в завершении программы тысячи витеблян примут участие в традиционной акции «Споем День Победы вместе». Завершит торжество праздничный салют, который раскрасит ночное небо Витебска огнями, напоминая жителям города о Великой Победе. Как сообщалось ранее, сегодня в связи с проведением салюта с 22:45 до 23:15 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Победы до площади Свободы. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения учитывать данную информацию и заранее планировать маршрут движения. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: получения убытков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Музейное дело.
1: Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны и право на жизнь народа Беларуси. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой великой победы. Сохранить память о ней помогают музеи. Это цикл программ «Музейное дело» на радио Витебск. И в нем мы говорим о важном влиянии школьных музеев на сохранение памяти о героях того времени и жертвах белорусского народа во имя сохранения мира на земле. В этом выпуске речь пойдет о Народном музее 335-й Витебской штурмовой авиационной дивизии. Он расположен в школе номер 17 имени Иосифа Романовича Бумагина. И у нас в гостях руководитель музея Александр Михайлович Войтиховский. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, о герое Советского Союза Иосифе Романовиче Бумагине.
2: Наша школа носит имя Иосифа Романовича Бумагина. Также рядом с нашей школой расположена улица, посвященная этому человеку. Сам Иосиф Романович родился в 1907 году, по одним данным в городе-городке, по другим данным в городе Витебске. В 1941 году он был призван в ряды Красной Армии, но первоначально служил на Дальнем Востоке. 1943 года он попал на фронт и воевал против немецко-фашистских захватчиков. В апреле 1945 года он принимал участие в боях за освобождение города Бреславу. 24 апреля 1945 года он совершил свой подвиг. Во время уличных боев в городе ему удалось забросать гранатами одну из вражеских огневых точек, а вторую огневую точку он подавил и закрыл собой. За этот подвиг присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. С 2022 года наша школа носит имя Героя Советского Союза Иосифа Романовича Бумагина.
1: Сегодня очень важно сохранить историческую память о нашем прошлом и тех событиях, которые дают нам возможность гордиться процветающей Беларусью. Александр Михайлович, с чего начиналась история музея вашей школы и чем он живет сегодня?
2: Наш музей – один из старейших в городе Витебске школьных музеев. Формально нынешний музей был открыт в мае 1995 года. Но еще до этого, начиная с 1970-х годов, в школе существовала комната боевой славы, которая активно вела переписку с летчиками 335-й штурмовой авиационной дивизии. Именно поэтому и основная тематика посвящена именно этому воинскому формированию. Большую роль здесь сыграла руководитель Дворца пионеров и школьной группы «Поиск» Рахиль Зейфман. Именно она проделала титанический труд, ведя переписку с летчиками авиадивизии по всему Советскому Союзу, собирая письма, материалы. Именно с ее труда началась история этого музея. А в 1995 году, когда он открывался, ключевую роль сыграла Павлова Лариса Павловна. Именно она сыграла большую роль в том, чтобы в нашей школе открылся этот музей. И на протяжении более 25 лет она была руководителем и хранителем этого музея. Основные экспонаты у нас посвящены истории 335-й штурмовой авиационной дивизии. Но у нас много предметов и посвященных в целом вооружению и тематике Великой Отечественной войны. Есть стенд, посвященный событиям в Хатыни. Есть стенд, также посвященный событиям геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Что касается самих экспонатов, интересный вопрос, как же они все-таки формировались? Формировалась экспозиция музея. Дело в том, что все экспонаты музея принесены либо учителями школы, либо работниками школы, либо детьми и их родителями. За последний год нам работники школы принесли летный шлем. Также дети принесли нам несколько пряжек от ремней, штыков и предметов, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Главная роль в том, что все экспонаты музея пополняются либо работниками, либо учащимися нашей школы. Также у нас в школе существует объединение по интересам «Юные экскурсоводы», которое занимается тем, что дети проводят экскурсии для учащихся как нашей школы, так и учебных заведений и гостей других школ города Витебска и Витебской области. Сейчас это учащиеся 9 классов. По мере того, как они будут заканчивать школу, из 5-6 классов мы формируем новые группы экскурсоводов. Затем они постепенно будут передавать уже свою эстафету другим учащимся.
1: Ценно то, что молодежь проникается патриотизмом своей семьи и начинает с себя. Ребята узнают, кем были деды и прадеды, говорят о том, что для них значит праздник 9 мая. Александр Михайлович, расскажите, как 17-я школа отмечает 9 мая?
2: Большую роль в формировании и патриотизма для детей играет школьный музей. В нашем школьном музее проводятся многочисленные мероприятия. У нас проходят встречи с малолетними узниками нацистских концлагерей. Это в форме открытого диалога. У нас проводятся встречи с ветеранами, причем не только Великой Отечественной войны, но и войны в Афганистане. Встречается со многими известными людьми. Они тоже заходят, с удовольствием посещают наш музей. Как школьный музей большую роль играет. Ну и самое главное, это то, что дети воспринимают информацию не только на слух и не только из учебника, но для них гораздо важнее, когда они могут на эти предметы посмотреть своими глазами, увидеть, что из себя представляло вооружение, снаряжение в периоды Великой Отечественной войны, посмотреть, какой ценой это досталось. Конечно, визуальная информация играет гораздо большую роль в формировании патриотизма у детей, чем просто текст, который они могут прочитать в учебнике.
1: В том числе большое значение того, что прикоснуться к истории позволяет и музейные экспонаты, и в том числе встречи с людьми. Цикл программ «Музейное дело» рассказывает о местах, где оживают страницы героического прошлого, о музеях, которые были и всегда будут местом живой народной памяти, о музеях, так необходимых сегодня для подрастающего поколения, которое может увидеть войну через судьбы реальных людей.
0: «Музейное дело». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Героическое кино на радио Витебск.
1: 29 октября 2001 года ушел из жизни один из величайших деятелей советского кино Григорий Чухрай. Уже на заре своей карьеры в 1959 году он снял «Балладу о солдате», фильм, ставший культовым не только в СССР, но и во всем мире. Над сценарием Чухрай и кинодраматург Ежов работали на «Даче последнего». Исполнение роли юного солдата Алеши Скворцова стало первой работой в большом кино для Владимира Ивашова. Фильм принес дебютанту не только всесоюзную, но и мировую славу. Аналогичная ситуация сложилась и в отношении юной актрисы Жанны Прохоренко, исполнившей роль Шуры. Для своего кинодебюта Прохоренко даже оставила школу-студию МХАТ. Интересно, что своего первого сына, родившегося в браке с актрисой Светланой Светличной, Владимир Ивашов назвал в честь своего персонажа Алексеем. Международное призвание «Баллады о солдате» привело к номинации этого фильма в 1962 году на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, что стало наивысшей оценкой работы Григория Чухрая и Валентина Ежова. В одном из интервью старый друг американской актрисы Лайзы Минелли Рок Бриннер рассказал о том, что в подростковые годы Минелли с упоением пересмотрела советский фильм несколько раз без перерыва.
2: Поле вдоль берега крутого.

0: реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск. Категория 12+.

0: площадка на радио Витебск.
1: Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
3: Танцплощадка на «Радио Витебск».

0: часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 3 до 8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Категория 12+.
3: Танцплощадка.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Реклама.
2: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 3 до 8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 9-14, в Витебске плюс 12-14. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.